Дорогие друзья, братья и сестры, я всех сердечно приветствую. Друзья, мы в браке 15 лет, чуть больше 15 лет. Кстати, хочу сказать, что мы женились, Кристал, чуть-чуть раньше, чем Павел с Оксаной. И, находясь в свадебном путешествии, мы были у них на браке. Вот. Это была часть нашего свадебного путешествия. Поэтому, в общем-то, как бы так вот все интересно, Господь ведет нас таким путем. Такая классическая мысль о том, что брак – это Божье установление. Итак, друзья, несколько мыслей. Вот у нас будет некая дискуссия, почему есть несчастные семьи. Я думаю, что то, о чем я сейчас буду говорить, это должно нас пододвинуть уже к этой теме. То есть мы будем говорить о счастливой семье. И, скорее всего, когда мы вступим с вами в диалог, мы уже оттолкнемся от того материала, который я сейчас буду давать. Друзья, мысли, которые я сегодня буду говорить, в общем-то, они не являются очень сложными мыслями, потому что если сразу дать несколько сложную тему, то как бы это немножко будет трудно восприниматься. Поэтому мы включаемся в размышления, в разговор. Итак, друзья, брак – это Божье установление. Я вначале прочитаю текст, который записан в книге «Бытие», 2 глава, с 15 стиха. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот, кстати, у евреев написано слово «ура», он крикнул «ура». «Это кость от костей моих, братья, также, да, ура, и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Друзья, я прочитал этот текст, чтобы нам немножко войти, как бы именно в библейские размышления. И теперь мы приступим непосредственно уже к самой теме. Брак – это Божье установление. Мы, служители братья, проводим добрачное консультирование с молодыми парами. Вот завтра у меня будет встреча, заключительная встреча с женихом из невест, и невеста это будет в другом городе, и в субботу они будут венчаться. И вот обычно, когда я начинаю проводить уроки, ну, обычно у меня несколько уроков, от 5 до 10 часов, идем по определенной программе, я начинаю с этой классической мыслью о том, что семью придумал Бог. Вообще, я стараюсь говорить очень просто. Может быть, слово «придумал» не совсем правильно, как будто Бог что-то придумал. Но так мне очень нравится, как попроще говорить. Итак, жил Адам в раю. Вообще, братья и сестры, странно, что когда Адам жил в Эдемском саду, Библия называет этот Эдемский сад раем. Но рай, вы представляете, что когда мы говорим о рае, то там нет ни слез, ни печали. Не было греха. И вдруг в раю произошло что-то нехорошо. Вам не кажется это странным? Живет Адам в раю, на высшем уровне, все, нет греха, животные живут мирно и спокойно, лев лежит около ягненка. И, друзья, это трудно представить, трудно представить. Вот мы недавно на Гавайях лагерь проводили, на Гавайских островах, для молодежной. И мы оказались в одном очень красивом месте. И как одна сестра сказала, я никогда не была в таком красивом месте. Это рай на земле. Вот такое вот впечатление нам пришлось вот пережить. Но на самом деле очень красиво. Это Божья природа, как мы пропели. Все для тебя высшим разумом создано. Это планета, дом твой, земля. И вот Адам живет в этом Эдемском саду. Ему кажется хорошо, но ему оказалось нехорошо. А почему ему оказалось нехорошо? Потому что у него не было помощницы, не было помощника, подобного ему. Друзья, значит, мысль будет первая такая. Брак придумал Бог. Находясь в браке вот больше 15 лет, что меня лично вдохновляет на семейную жизнь, меня, говорю за себя, это то, что у меня есть жена и у меня есть семья, это в первую очередь желание самого Бога.
Было время, когда я задумал жениться. Я стал выбирать, на ком жениться. И это было правильно. Но, друзья, давайте, братья, прежде чем вы захотели жениться, Бог захотел, чтобы у вас была семья. То есть брак – это не человеческое установление. Давайте так попроще. Живет Адам в Эдемском саду, и вот в четверг утром проснулся и думает, что же мне еще придумать? Так, это есть, это есть, это есть. Так, верблюд стал верблюдом, слон уже слоном стал, этому я уже дал имя, гиппопотам уже стал гиппопотамом. Так, о, я придумаю себе семью. На самом деле так не было. Адам даже не мог придумать такое явление, как семья. Несмотря на то, что он не был еще грешником, то есть его ум не был порабощен грехом, его сердце, даже в таком райском состоянии Адам не смог додуматься или придумать такое явление, как семья. Братья, я хочу ободрить, как бы влить такую позитивную мысль. То, что у нас есть семья, это в первую очередь не потому, что мы захотели жениться, а потому, что это захотел Бог. И вот эта мысль, она меня вдохновляет. Например, в Библии написано, что сочетал Бог, того человек не разлучает. У меня к вам вопрос, что сочетал Бог? Пожалуйста, братья, что сочетал Бог? Ведь мы на браке как говорим? Дорогие друзья, с этого момента брат и сестра стали мужем и женою. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. У меня вопрос, что сочетал Бог? Пожалуйста, братья. Бог сочетал не Виктора и Галю, а Бог сочетал брак. И на самом-то деле я верю, что сочетание было только однажды. Это было очень давно. То есть на самом-то деле там не написано, кого Бог сочетал Вениамина и Кристал, Павла и Оксану. Там никого Бог сочетал, а что Бог сочетал? Бог сочетал брак между одним мужчиной и одной женщиной. И это навеки вечное. Кстати, друзья, даже неверующие люди, которые Господа не знают, но они вступают, один мужчина берет только одну женщину и вступает с ней в брак, в этом плане они уже исполняют замысел Бога, чтобы у одного мужчины была только одна женщина. Друзья, и вот в это сочетание когда-то вошел я. В это сочетание вошли вы. То есть Бог заново не сочитывал пару. Он однажды, что Бог сочетал? И это было только однажды. Он сочетал брак. И вот пришло время, когда в это сочетание вошел я и моя супруга вошли вы. Друзья, на самом деле эта мысль, она должна нас вдохновлять на семейную жизнь. Потому что семья, это не мы с вами придумали. Это не наша идея. Мы настолько испорчены грехом, что до такого райского явление, как семья, мы так и не додумались. Друзья, еще раз повторю. Может быть, кто-то испытывает некоторые трудности в семейной жизни. Может быть, какие-то проблемы. Всякое может быть. Вспоминайте о том, что то, что у вас есть семья, это пришло от Бога. Это его дело. Это дар от Бога. И еще, друзья, здесь скажу о том, что Бог сочетал брак между одним мужчиной и одной женщиной. Кстати, вот мы живем на Риолинте, у нас дома небольшое хозяйство есть. Есть овечки, курочки, гуси, у меня ребятки занимаются хозяйством. И как-то у нас было семейное общение в нашей церкви, и подняли такой интересный вопрос, как рассказывать подросткам, как появляются дети. Молодежи. Ну, такой деликатный вопрос. И о целомудрии нужно говорить целомудренно. И у нас язык не поворачивается, рассказать, как появляются дети. Вы знаете, много было толков всяких. А я говорю своей жене, нам легче, у нас в доме есть хозяйство. Они там многие вещи видят. Кстати, друзья, да-да, это очень интересное наблюдение. Как вы думаете, почему детей тянет в зоопарк? Потому что Бог животных и человека сотворил в один день. Простите, вот я скажу такую мысль не совсем правильную. Мне кажется, что Бог неправильно поступил. Я бы человека сотворил бы в отдельный день от козы. Вот я своей дочке говорю, дочка, Бог тебя и козу сотворил в один день. Да, прочитайте в Библии. Бог в один день сотворил животных и человека. И я теперь понимаю, почему людей так тянет к домашним животным. Мы однажды были с семьей в поездке несколько недель. И представляете, мы оторвались от дома, уехали далеко, и вот едем домой, и у меня такая мысль. Откроем дверь нашего микроавтобуса, дети выскочат из машины, куда они в первую очередь побегут. Мы были в поездке, по-моему, 6 недель, нас дома не было, мы на Аляску ездили. И знаете, я помню, открываю дверь, и дети побежали не в дом, а побежали на ферму к своим козочкам.
курочка и так дальше. И вот и как-то сидим за обедом, и Марк сын говорит: «Папа, а почему у нас один баран, а 7 овечек?» Да-да-да, вы чувствуете, да? И вот мне теперь это, он это увидел, я говорю, значит, Марк, ну, своим детям, я вам объясняю, как работает в мире животных, и вы поймете, что мы не животные. Хотя, когда мы ездим, как-то ездили в зоопарк, и у нас-то домашняя школа, мы пытаемся так к домашней школе, да, там, чтобы дети что-то писали, и говорю: «Дети, мы сегодня поедем в зоопарк, будьте очень внимательны, там вы увидите своих соседей, своих друзей, родственников, и даже себя увидите. Будьте очень внимательны». И каждый пытался найти соседа, конечно, да, в том или ином животном. Друзья, и вот наблюдая за жизнью животных, мы наблюдаем, что у нас есть некое сходство, но мы не животные в этом плане. Потому что у одного барана у него 7 овечек, но у одного мужчины должна быть только одна женщина. Вот, друзья, вот эта вот идея самого брака, что у одного мужчины. Работаю я на пасеке, и у меня пасека стоит в одном частном дворе. И мы с Петром Михайловичем, с моим отцом, работали, и вдруг подходит сосед. И начал с нами знакомиться. И представил себя каким-то певцом. Он ездил по всему миру и пел под микрофон. Какой-то такой интересный дядник, американец, лет 75 ему. Что-то он о себе порассказывал. И я ему говорю: «This my dad», это мой отец. И говорю: «Я его старший сын. Вот, отец мне помогает на пасеке». Ну, как так? Объясняю ему. И мой папа, ну, знаете, у каждого есть то, чем он может похвалиться. И мой папа говорит: «I have 56 grandchildren». 56. Знаете, ну, так, ну, как-то так впечатлительно, да. И он такой: «Вау, ничего себе». Я говорю: «А у вас внуки есть?» Он говорит: «Я же певец. Я думаю, что у меня много внуков по всей земле, только я их никогда не видел». И знаете, друзья, я подумал, похоже на животное. Баран, баран, да, нет, этого я не говорил, это ты сказал, да. Друзья, как бы мысль какая? Человек без Бога, он опускается до такого вот уровня. Но Божье установление было такое: у одного мужчины только одна женщина. Друзья, замысел Бога, чтобы у одного мужчины была только одна женщина. И, друзья, и вот мы с вами должны быть счастливы от того, что мы разобрались в этой идее брака, и что мы имеем крепкие, хорошие семьи. Кстати, друзья, я посчитал в Библии, что выражение «муж должен иметь свою жену, а жена иметь своего мужа» встречается 16 раз в Новом Завете. То есть у мужа есть своя жена, не чужая. У жены есть свой муж, не чужой. Вот эта вот идея апостола Павла, идея Божьего брака, институт брака, что мужчина женится на женщине, и они теперь являются одной семьей. Друзья, ну еще здесь такая мысль о том, что семья – это взаимоотношения Христа и Церкви. Вы знаете, когда вступил в брак, я понял, что евангельская истина о Христе и Церкви, она становится более понятна в браке. То есть у нас с вами есть бонус перед молодежью. И об этом я говорил в лагере 24+, для братьев, которые привыкают жить одним. Я конкретно им сказал: «Братья, да это, вы себя минусуете в этом вопросе. Когда у вас будет жена, вы поймете, что такое Христос и Церковь в большей мере, чем тогда, когда у вас нет семьи. Потому что как Христос любит Церковь, и Церковь повинуется Христу, об этом можно узнать в полной мере в браке». Друзья, и вот эта мысль, она должна нас тоже вдохновлять. У меня есть жена. И здесь в этом случае я выступаю в роли Христа, который любит свою Церковь. И вот здесь посмотрите, у меня есть такой рисунок: муж и жена. Значит, друзья, Библия говорит: мужья, любите своих жен. Братья, простая мысль, но хочу напомнить. Самая главная задача мужа в браке – не построить дом для жены, не купить ей хорошие вещи, даже не родить детей. Нет, дети не являются целью брака. Они появляются по ходу семейной жизни, и мы их принимаем. Главная цель каждого мужчины – это любить жену. Любить жену. Мужья, любите своих жен. Там не написано: мужья, любите Церковь. А мужья, любите своих жен. Поэтому, братья, мы должны часто напоминать себе об этом. Я являюсь прообразом Христа. Здесь, на земле. Я носитель этой идеи.
Как Христос любит церковь и умер за нее, вот так я должен любить свою жену. И, конечно, нам, братья, стыдно от того, что мы мало любим своих жен или мало об этом говорим. Мы сегодня по дороге, Женя признался, что в последние 2-3 года я стал чаще признаваться в любви. Это наше такое вот, мы так заняты работой, мы очень заняты служением в церкви, что мало признаемся своим женам в любви. Мужья, любите своих жен. Один молодожен как-то подбежал к пастору своей церкви, такой, знаете, вот, красавец, такой подбегает и говорит: «Вы знаете, пастор, я очень люблю свою жену. Так как я ее люблю, никто никогда не любил свою жену». Ну а пастор уже, видно, в церкви такой испытанный, не сильно на эмоциях, вот, и говорит: «Я хочу тебе задать такой вопрос. Вот только скажи мне честно, откровенно, ты готов за нее умереть?» А я что-то об этом и не думал. Он говорит: ты ее не любишь. Ты ее не любишь. Вот эта идея: Христос умер. Братья, а вот когда вот это можно испытать? Это когда рождаются дети. Я бывал на родах моей жены. У нас дети в основном появлялись дома. Как бы пару раз я пропустил, то в поездке был, то на работе. Вот. Но в целом, друзья, вот этот момент прочувствовать его, да, когда жена... Каждое рождение ребенка – это смерть жены. И вот, мужья, любите своих жен. Это вот высокая любовь по отношению к жене. Сестры, а вот вам такая мысль. Вас никогда не огорчало, что Библия не дает вам конкретного повеления: жены, любите своих мужей? Да, на самом деле это очень удивительно. В послании к Титу там есть такой текст, что старицы должны учить молодых любить мужей. Как бы есть такой текст, но как бы вроде бы немножко в обход. Такого конкретного текста нет. Жены, любите своих мужей. Хотя, кажется, женщине ей больше удается любить, чем мужчине, потому что она женщина. А вот в Библии написано: жены, повинуйтесь своим мужьям. Я посмотрел, у меня жена держала нашего ребеночка. Это у нас 10-й ребеночек. Вот. Кстати, так же любишь, как и первого. Удивляешься. Вот. Я посмотрел на нее и вспомнил, когда я был в Китае. Знаете, как по-китайски «счастье»? Это когда мать держит ребенка. Потому что у китайцев, у них буквы нет, у них иероглифы. И вот иероглиф «мама», иероглиф «женщина» и отдельный иероглиф. Иероглиф «ребенок», когда пишется по-китайски вместе, это «счастье». Это так интересно. То есть у китайцев нет отдельных иероглифов на каждое слово. Но compound, как говорят по-английски. То есть когда два слова пишутся вместе, это какое-то третье слово. Например, сердце и нож. Вот отдельный иероглиф сердце и нож. Когда китайцы пишут их вместе, это означает страдание. Как ножом по сердцу. Это оттуда пришло. Это китайская мудрость. Так вот, друзья, интересно, что когда мать держит ребенка, это счастье. Это счастье. Так вот, друзья, почему вот женщина любит ребенка? Потому что она способна на любовь. А Библия говорит: жены, повинуйтесь своим мужьям. Я долго об этом думал. Вот этот глагол «повинуйтесь». Вообще это участь для женщины или честь для женщины? Еще раз. Это участь повиноваться мужу или это для нее честь повиноваться мужу? 4 года назад мы были в Греции, в городе Фессалоники, попали в греческую церковь. Вот, и я попробовал прояснить для себя этот вопрос, у меня целый список вопросов был, и вот мы с одним греком поговорили, он по-английски говорит, и я говорю: вы можете мне рассказать вот это слово «повинуйтесь» в греческом, вы же читаете, это же ваш, Павел же написал на греческом, и он мне сказал, и мне очень понравилось, вот это слово «повинуйтесь» по-гречески «филантрос» звучит, это тоже любовь, но здесь начинка «любовь» в ответ на чью-то любовь, как повиновение. То есть получается такая картина. Муж любит жену, а жена, она не может не повиноваться, потому что видит любовь мужа. И вот оно работает вот так в гармонии. То есть вот это слово «повинуйтесь» – это тоже по-гречески «любовь», но только как ответная любовь на полученную от кого-то любовь. И все стало понятно. Христос любит церковь. Кстати, инициатива любви к церкви пришла от Него. Не мы Его возлюбили, а Он нас возлюбил, когда мы были еще грешниками. Теперь я, как член церкви, мы как церковь Христова, братья и сестры, а разве у нас есть вариант не любить нашего Господа и не повиноваться Ему? Мы повинуемся Ему. А как иначе мы видим Его любовь по отношению к нам? Вот брак – это Божье установление. Так вот, друзья, вот эта идея. Братья и сестры, мы привыкли просто к христианской семье. На самом деле у нас есть бонус, у нас есть преимущество перед неверующими людьми.
Потому что мы рассматриваем наш брак не просто как брак между мужчиной и женщиной, а как брак Христа и Церкви. Тайна сия велика, пишет Павел. Я говорю по отношению к Христу и Церкви. Я вот, мне лично видится, что мы, как семейные люди, должны в своих мыслях чаще говорить об этой идее, о взаимоотношении Христа и Церкви. Братья, тогда мы будем больше любить свою жену, когда будем думать о Христе. Сестры, вам легче будет повиноваться, это будет более естественно, потому что вы будете видеть любовь от мужа своего. Но еще, братья, здесь такой момент для нас. Скажу свое мнение. Если в семье начинается проблема, вот мы сегодня будем говорить о несчастливых семьях, такое может быть. Я считаю, что проблема началась с мужа, не с жены. Вот у меня вот согласно, потому что сначала был Адам сотворен, потом Ева. Сначала Христос возлюбил церковь, а потом она стала повиноваться ему. То есть инициатива любви, правильных отношений, она все-таки исходит от мужа. Поэтому, братья, мы должны это понимать и должны подтягиваться в нашем отношении к нашим супругам. Ну и еще, друзья, такую мысль по поводу влюбленности и любви. В Библии не написано о том, что Христос влюбился в церковь. Вот, когда в Библии говорится об отношении Христа к церкви, там стоит только любовь, love, только любовь. Иногда молодежь задает вопрос, влюбляться – is it okay, это нормально или нет? Я пришел к выводу, что влюбленность – это классная штука, это отлично на начальной стадии. Например, парень увидел девицу, она ему понравилась, он в нее влюбился, но жить во влюбленности всю жизнь не сможет. Эта влюбленность должна перерасти в любовь. Для меня вот такая ассоциация, как когда мы зажигаем спичку. Например, да, вот у меня костер, я хочу, чтобы он горел. Костер любви. Но чтобы он загорелся, надо его поджечь. И вот это, знаете, когда спичка так зажигаешь, флейм. Вот когда зажигаешь спичку, сначала огонь идет очень сильный, а потом очень скоро он начинает утихать. Так вот, друзья, так как-то мне видится. Увидел, влюбился, знаете, он весь на чувствах. Он вместо него готов первый стол попавшийся поцеловать, да, то есть он даже путает. То есть он, все. Да, все. Это вот влюбленность, знаете. А потом очень быстро и совершенно неожиданно для него самого, в рамках полученного от Бога времени здесь на земле, он видит, что чувства остывают. И это флейм. Раз, все ниже, ниже. И он боится, что она потушится. Знаете, что нужно? Нужно поджечь. И вот понемножку начинается любовь. Друзья, любовь, она приходит очень медленно. Я говорю молодежи, вы не разбрасывайтесь словами о любви, особенно молодожены. Я люблю, я говорю, посмотрим, жизнь покажет. Ты влюблен, это класс, это здорово. Посмотрим, разгорится ли огонь любви в твоей семье. А ведь как бывает? Поженились год-два и стали отношения портиться. А куда любовь делась? Да, возможно, ее никогда и не было. Они продержались на влюбленности полтора года после ханимуна. Они думали, что вся жизнь – это только влюбленность. Так вот, друзья, влюбленность, она перерастает в любовь. И эта любовь, она разгорается все сильнее и сильнее и сильнее. Я даже сам в себе замечаю, могу признаться, что с каждым годом я больше и больше люблю свою жену. Я удивляюсь. Вроде бы эмоций становится меньше в плане, да, как по молодости, но внутренняя глубина отношений к жене все больше и больше. Это нормально. И большие реки не могут потушить этой любви. Друзья, затушить спичку очень легко. На нее дунул и все. Мама сказала, подруга сказала, и от влюбленности ничего не осталось. Любовь, ее трудно затушить. Друзья, люди, которые прожили в браке много лет и пошли на развод, они быстро приходили к любви, и эта любовь долго приходили к любви, и эта любовь долго уходила, потому что костер потушить трудно. Я не верю, что за один вечер он и она решили развестись. Нет, это приходит со временем, пока они не наладят свои отношения. Итак, друзья, влюбленность, она быстро приходит, и она быстро уходит. Любовь приходит медленно, и она медленно уходит. Кроме того, влюбленность, она эгоистична, а любовь, она жертвенна. Какую красивую песню мы с вами спели. «Нет на земле любви без Иисуса». Друзья, что такое любовь?
Интересно, Дэниел Кларк, когда учился в Стэнфордском университете, и они посещали здание Google. Он мне рассказывал там по учебе. Google – это центр Google здесь, вот в Калифорнии. И там, когда заходишь… Это, да, я бывал в этом зале, интересно. Там заходишь, огромный холл, такой зал. И есть огромный скрин, на котором 24 часа в сутки показывается поисковой Google. Что, какое значение слова люди ищут по всему миру? Неважно, на каких языках. Вот в реальном, то есть заходит и там сразу раз и выдает. Например, за последние 60 секунд больше всего это интересно, что одно из слов, которые люди чаще всего, definition, значение ищут, это слово «любовь». Люди до сих пор не знают, что такое любовь. Представляете? Все фильмы голливудские и не голливудские построены, кажется, на любви. И продолжают люди на Google. Любовь, что это? Они так и не разобрались, что такое любовь. Это удивительно. В 21 веке, когда столько литературы, когда столько знания, люди продолжают на Google искать значение слова «любовь». Друзья, нам не нужно на Google идти. У нас Библия есть, и она говорит: «Бог есть любовь». И все. Значит, источник любви – это Бог. И вот когда мы, братья, находимся с вами в правильных отношениях с Богом, мужу глава Христос, мы являемся проводником этой любви по отношению к нашей жене. Итак, друзья, влюбленность и любовь – это не одно и то же, они так похожи. И мы с вами любим, братья, своих жен, да. Господь нам, давайте любить еще больше. А вот жены, они проявляют послушание, повинуясь мужу своему, а у них нет. Это будет неправильно, другого варианта нет. У них есть другой вариант. И есть женщины, которые находят другой вариант. Они повинуются мужу, как Христос, как церковь повинуется Христу. Ну и еще, друзья, такую мысль хочу сказать по поводу счастья. Ну вот мы будем с вами говорить о несчастливых семьях. Но на самом деле, давайте так. Когда проводил я брачные пиры много лет подряд, я одной вещи удивлялся, будучи не семейным человеком. Подхожу к столу, сидят семейные. Как вас зовут? Так-так. А вы какое отношение имеете к жениху-невесте? Мы родственники. Скажите, пожалуйста, а сколько лет вы в браке? 28. У меня к вам вопрос. А можно ли прожить семейную жизнь, при этом не ссорясь? Подавляющее большинство людей говорили: нет, это нереально. Мы ссоримся, потому что другого варианта нет. У меня к вам, друзья, вопрос. Как вы считаете, можно ли прожить семейную жизнь, при этом не ссорясь? Я знал такие пары, я знаю, которые конкретно говорят, что не ссорятся. Может быть, они забыли. Да, это один. Друзья, я попробую сказать одну мысль по поводу ссор. Когда молодые люди спрашивают, вступающие в брак: брат Вениамин, а что вы скажете? Вот мы хотим вступить в брак и не ссориться. Вот одну мысль очень интересную скажу. Я стараюсь ею пользоваться. Что пользоваться? Друзья, я считаю, что муж и жена, находясь в семейной жизни, на уровне ума и сердца, должны иметь четкие границы в своих взаимоотношениях. Что я не позволяю себе говорить жене, обращаться с ней? Рамки отношений. В Библии написано, что ссора – это как прорыв воды. Слово «прорыв» подразумевает какую-то дамбу, в которой есть какая-то граница. Вода не вытекает. Так вот, ссора – это когда накипело и прорвало. Вот что-то за границей отношений, чтобы не прорвало. Как одного брата спросили мужа: почему ты постоянно обзываешь свою жену там какими-то животными именами? Он говорит: написано «владычествуйте над животными», и я как бы понимаю это буквально. И поэтому у него жена это и то, и то, и то, и то. Друзья, вот как так как относиться к своему супругу, вот, чтобы не прорвало? Думаю, что вот каждый из нас, буду очень деликатен, аккуратен, да, должен у себя в голове, хотя бы для себя, поставить рамки отношений. Что я не позволяю никогда принципиально говорить своей жене, относиться к ней так, потому что если я нарушу то, что у меня вот здесь, значит, я с ней поссорился. Ну, например, я придумываю пример такой. Сижу я вместе с женой, я рисую картину, и у нас есть какой-то вопрос, над которым мы должны вместе поговорить и рассудить, нам жить так или нет. И у нас принципиально разное мнение. Она считает вот так, а я считаю вот так. Кстати, это нормальное явление, если у мужа и жены на начальном этапе есть такое вот. Но мы должны прийти к общему согласию.
Поговорили мы 45 минут, и я чувствую, и она, скорее всего, чувствует, что начинается какая-то неприязнь. Почему? Почему она не принимает моего мнения? Она то же самое думает обо мне. Ну, мне нужно ехать на работу. И я говорю, ну все, я поехал. Сильно вроде бы не попрощался, я уезжаю. Я только выехал, и вдруг получаю звонок. И смотрю, жена звонит. Знаете, в этот момент мне не хочется с ней разговаривать. Как бы мне кажется, что я на нее обижен. И вот здесь у меня срабатывает. Я никогда не позволяю себе в таком состоянии не отвечать на звонок жены. Не отвечу, значит, я поссорился. Но чтобы не поссориться, через себя переступаю. Алло, и начался разговор. Не поссорился. То есть, друзья, я рисую саму идею, принцип взаимоотношений между мужем и женой. И, кстати, я думаю, что рамки этих отношений в каждой семье, они могут быть разные. Разное. Но в том плане, что у кого-то это будет слишком приземленное. Кто-то скажет, Вениамин, но твой пример, это вообще сказка. Это я бы не считал, что это ссора. Кто-то скажет, я себе даже этого не позволяю. Так вот, друзья, вот важно, как я полагаю, вот семья – это счастье, это рай, это там, где муж и жена не ссорятся. Я задавал некоторым семейным людям вопрос, а как вы докажете, что вы не ссорились? И вот они мне отвечали, потому что никогда не переступали рамки наших отношений в недозволенном для нашей семьи. И мне кажется, дорогие друзья, это сильно помогает. Наверное, так и буду наставлять тоже и своих детей. Надо иметь рамки каких-то отношений. Когда мы не с той ноги стали, может быть, и нам хочется что-то Вот у каждого есть своя ссора. Вот кто-то скажет, а я не ответил на звонок жены. Я не считаю, что я поссорился. Ну хорошо, это твое мнение. А я считаю, что это мне уже непозволительно. И для меня это ссора. То есть каждая семья, вот давайте, каждый муж, каждая жена, она должна иметь у себя в голове, друзья мои, не видится, что планка должна быть чуть повыше. Как бы опустить ее в это. Ну, например, я разговаривал с одним братом, вернее, он ко мне подошел, когда я высказывал мысль. И говорит, Вениамин, ну у нас, как бы, ну а как тебе такое, если жена говорит, вот я с тобой поссорилась тогда, когда я тебя не пускаю к себе в постель. То есть у нее рамки отношений вот таких. Я думаю, ну мне кажется, что если они все делают кроме этого и говорят, что мы не ссоримся, ну мне кажется, они уже давно ссорятся по моим рамкам. Друзья, понимаете, да? То есть у нас должна быть определенная как бы граница в нашем уме. Не обязательно это написать на бумаге. Может быть, жена даже об этом и не знает, что у меня. Но знаю такие примеры, когда, например, жена хвалит мужа и говорит, я не знаю, как Господь меня так благословил, у меня такой хороший муж. А я думаю, скорее всего, у него где-то в голове вот это вот работает. Он не позволяет себе делать то, что позволяют другие. И, похоже, даже жена не знает об этой идее у него в голове. Просто я сейчас ее озвучиваю. Друзья, вообще очень важно оформить у себя в голове, так я понимаю, то, чего мы вообще хотим в этой жизни. Чтобы когда вам зададут вопрос, ты ссоришься с женой? Ты мог сказать, никогда. Если у него нет рамок отношений, то это будет дерзость. А если рамки, значит, это дерзновение так говорить. Потому что он точно знает, чего он не делает в семейной жизни. Итак, друзья, вот мысль у меня какая? Счастье, счастливая семья – это правильное взаимоотношение между мужем и женой. Это благословение от Бога. Еще пару мыслей, я закончу. Значит, друзья, одно размышление. Я прочитал в Библии. «Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене, и будут двое одна плоть». Иногда спрашивают, скажите, какой центральный стих Священного Писания в отношении семьи вообще? Христианской и даже нехристианской. Думаю, что этот текст, который я сейчас процитировал, является центральным стихом семейной жизни. Во-первых, потому что он написан в Ветхом Завете, он записан в Новом Завете, это слова Христа, и Павел тоже цитирует этот текст. Итак, у нас три главные части – Ветхий Завет, Евангелие и учение апостолов. И они все говорят об одном и том же. «Оставит человек отца и мать, прилепится к жене, и будут двое – одна плоть». Для проповедников – для любящих Евангелие и проповедующих Евангелие. Такая мысль. Вам не кажется, что идея брака, она идентична идее спасения? Смотрите, что происходит. Оставить человек отца и мать – это принцип отделения. Прилепиться к жене.
вступает с ней в завет, и будут двое одна плоть. Это единство. А разве в идее спасения не та же идея прослеживается? Мы отделились от этого мира, вступили в завет с Господом, в завет не брачный, а другой завет, и мы теперь со Христом одно. Так вот, друзья, какой сбой может, что здесь неправильно и в теме спасения, и семьи? Человек может прилепиться к Богу, принять крещение, но при этом он не отделился от этого мира. Вот здесь у него ничего не получится. Кстати, бывает трудно угадать нам, служителям, когда мы преподаем крещение. Человек выполнил первое, прежде чем пойдет ко второму. Мы не знаем. А бывает такое, человек отделился, вступил в завет, а с Богом общего нет. Он с Богом не живет. Хотя по праву он является... Друзья, вот эта вот идея брака. Оставил отца и мать, вступил в брак, а муж и жена вместе не живут. Нет, они в одном доме живут, но у них нет общих идей. Они не смотрят в одном направлении. Они просто под одной крышей, потому что если разойдутся, их в церкви накажут. Кстати, у нас немало таких семейных пар, как я полагаю, которые не хотят быть вместе. Бабушки, дедушки жили ради детей. Муж приходил домой с работы, она сначала детям насыпала, потом мужу. Да ладно, мужик, где-то у меня муж есть. Друзья, и вот они. А дети выросли, ушли из дома. Остались бабушка и дедушка. Они не знают, как жить друг с другом. Они 25 лет жили только ради детей, потому что считали, что деторождение – это главное в семейной жизни. Дети – это цели брака. Так вот, друзья, вот здесь человек может не отделиться от мира, вступить в завет с Богом. Он со Христом одно не будет. Когда мы вступили в брак, нам нужно было оставить отца и мать. Это принцип библейский. Вообще считаю, что с родителями жить – это неправильно. Наверное, просто за исключением, когда очень старые люди. И прилепятся к жене, и будут двое одна плоть. Итак, друзья, просто на размышление. Вообще для меня Библия – это как огромный пазл. Я иногда говорю молодежи, читайте Библию, интересно. Вы находите тексты Писания, идеи библейские и соединяете их в одно целое. Когда начинаешь пазл соединять, сначала очень неинтересно. Много непонятных кусочков. Но чем больше у тебя выравнивается картина, тем хочется быстрее закончить пазл. Хочу вас разочаровать. Мы на земле его никогда не закончим. Собирать пазл Евангелия. Мы будем собирать его. Но когда более-менее ярко видна картина спасения, так вот, однажды у меня был такой момент. Я отдельно собрал большой кусок пазла в отношении спасения, а потом в отношении семьи я их соединил, и оказывается, они работают. Итак, друзья, оставить человек отца и мать и прилепиться к жене, и будут двое одна плоть, Бытие 2 глава. Это и есть Евангелие, это послание к римлянам. На самом-то деле вся Библия – это одна общая картина. И так неприятно, когда ты кусочек вставил не туда и видишь, что там должна быть не солнце, а луна, да? Друзья, вот так нужно читать Библию, я стараюсь тоже ее изучать, и сколько еще вопросов есть. Итак, это вот предпоследняя мысль. Оставит, прилепится, и будут одно. У меня к вам вопрос семейный. У вас вот это получается? Допустим, отделились, вступили в брак, кто-то 15 лет, кто-то 20. Единство в семейной жизни есть или нет? Вот здесь нам нужно работать, здесь нам нужно работать. Ну и последняя мысль будет такая, тоже, наверное, больше как тезисная, это отдельная проповедь о порядке в семье. Смотрите, какая мысль. Раньше, позволяю же некоторые вещи говорить, меня за них ругают иногда, да? Вы знаете, друзья, иногда некоторые тексты Библии я сильно критикую. Искусственно, как будто я считаю, что они неправильно, чтобы когда я пойму, я убедился, что Библия права. Вот так, от обратного. Вот, например, было время, когда я вот это вообще не понимал. Как-то так вроде бы что-то знал, там, Христу глава Бог, мужу глава Христос, жене глава муж. Но я не понимал, почему именно такой порядок. Не кажется, что я бы что-то по-другому сделал. Но вот прошли годы, уже некий опыт семейной жизни, познание Господа. Братья и сестры, Библия, ну не то, что самое правильное, мне кажется, лучше этого не придумаешь. Вот этот порядок. Значит, смотрите, что здесь написано. Ну, давайте так вот. Наши девицы, сестры в молодежи, задают вопрос. Ну, они хотят замуж выйти, да? Да, здравомыслящая сестра, она хочет выйти замуж. Так полагаю, да? Но не все выходят замуж.
По крайней мере, тогда, когда они хотят. Они хотят. Как говорят, 18 лет девушка спрашивает, какой он? Вот 23 года, кто он? А 28 лет, где он? Да? Вот. Как-то время-то идет. И вот спрашивают, я несчастлива. Вот я замуж вышла. Вот если бы у меня была бы семья, а что мне делать? Друзья, вот в Библии конкретно написано, не замужняя, она заботится о том, чтобы угодить Господу. Почему? Потому что у нее мужа нет. А что? Почему? Потому что у нее мужа нет.

0: Когда она говорит, я с Господом решаю. Я там муж, там пенек там. Я духовная. Вот.
1: Что там, это что это?
0: Я вот здесь. У меня напрямую со Христом откровение. Это, знаете, я иногда говорю, а таких слов не духовность, а духовка, да? Вот. Вот я с Господом. Муж для нее никто. Она духовная сестра. Позволю себе сказать, я думаю, что такие молитвы, они до Бога не доходят. Я в этом уверен. Это абсолютное нарушение Священного Писания. Жене глава муж. Нет, это не означает, что она не может теперь Богу без мужа помолиться. Написано «Веруй Авраам и веруй сама Сара». Сама, без Авраама. У нее есть своя личная вера. Здесь идет речь о повиновении, о определенной иерархии. Жене глава муж, мужу глава Христос. Кто-то скажет, так нечестно, кто придумал эту власть? Она есть даже на небе. Любая власть лучше, чем вообще отсутствие таковой. А почему в Библии написано, что Христу глава Бог? А чтобы мы с вами, простите, не ныли на то, что на земле что-то не так. Все так, там порядок. А значит, и здесь должен быть порядок. Кстати, то, что у Христа есть глава Бог, это его никак не унижает, сестры. Никак. А то, что он говорит, я... Ничего не говорю сам от себя, а только то, что слышал от отца моего. Это его украшает. Вот что украшает мужа, когда он знает, что над ним Христос. Что украшает жену, когда она говорит, у меня есть муж. Друзья, я заканчиваю. Брак – это Божье установление. Вообще я вдохновлен. Вы чувствуете, да? Мне нравится. Мне вообще все нравится. Особенно, когда говорю на эти темы. Мы сейчас с вами помолимся, друзья. О чем мы помолимся? Мы должны увидеть, вернуться в Эдем и посмотреть на самое начало. А сначала не было так. Молодежь, братья и сестры, так не смотрите на семейные пары проблемные, которые есть. Вот у меня такой совет. Вот в нашем обществе есть люди, вот семьи, которые живут очень, очень хорошо. Они и в церкви, да. Вот я хочу смотреть на них. Вот это помогает мне вспомнить о том, что есть красивая семья. Потому что семью придумал Бог. А Бог плохого никогда не придумывает. Никогда. Он инициировал брак. Что Бог сочетал? А Он сочетал брак. И это было только однажды. Брак между мужчиной и женщиной. В этот брак вошли мы с вами. Слава нашему Господу. Аминь.

Не о том говорю, чтобы жить нам беспечно. Уповайте на Бога, вот о чем говорю. Просто вспомнилась повесть, минувшая вечность, когда царь обращался к другому царю. Ты наполнил долины своими конями, ты усыпал войсками холмы, как песком окружил мой народ, и смеешься над нами, потому как народ мой невеликий числом. У тебя превосходство в военных доспехах, дрожь по спинам при виде твоих сильных мужей. Только в этой войне вам не будет успеха. Вы пошли против Бога, а не против людей. А у нас наш Господь, мы Его не оставили, мы к Нему прилепились всем своим естеством. И любуются старцы святыми уставами, и мальчишки слагают поэмы о Нем. Если Он наш Господь, не Ему ли почтение, не Ему ли святому вся слава и честь? И рядами ложатся хлебы предложения и молитвы, которых на пальцах не счесть. Его заповедь свята для великих и малых, Его путь превосходен всегда, потому мы не служим Астартам, мы не служим Ваалам, мы не служим Хамосам, но Ему одному. И сегодня, в наш день, из источников разных рвутся сотни угроз о возможной беде, о грядущей войне, о губительной язве и стихии разгулявшихся ужас везде. Достигает неслыханных прежде масштабов терроризм, разгулявшись по разным местам. И ползут с преисподней, как черные жабы, сотни разных болезней, неведанных нам. Нынче даже у сильных колени трясутся, нынче смелые спят с пистолетом в руках и хотели б уснуть, но боятся проснуться и узнать о последних в стране новостях. А у нас наш Господь, мы Его не оставили, мы к Нему прикипели всем своим естеством. И любуются старцы святыми уставами, и мальчишки слагают поэмы о Нем. Если Он наш Господь, не Ему ли почтение, не Ему ли святому вся слава и честь? И рядами ложатся хлебы предложения и молитвы, которых на пальцах не счесть. А отваленный камень, как свидетель у гроба, подойди, посмотри, нет внутри никого. Наш Спаситель живет, и а ну-ка попробуй, потягайся живущим народом Его. Ведь Его заповедь свята для великих и малых, Его путь превосходен всегда. Потому мы не служим Астартам, мы не служим Ваалам, мы Маммоне не служим, но Ему одному. Слава Богу!

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

позвонила давняя знакомая Алла Ивановна. Не виделись мы с ней много лет, и на вопрос, почему ее нигде не видно, она грустно ответила, что совсем ослепла. Но она добавила, что иногда в сопровождении близких я навещаю одну женщину, инвалида детства. Она очень больна и беспомощна. У нее особое заболевание, корнями из Великой Отечественной войны, от ее матери, которая более 3 лет провела в немецком концентрационном лагере. Об этом стоит написать. Такое же заболевание и у ее родного брата Александра, добавила она, потому что оно, как показало его обследование в серьезной клинике на Западе, по всей вероятности, было запрограммировано в немецких лабораториях задолго до рождения Любови Анатольевны и Александра Анатольевича Костицыных. И вот в один из декабрьских дней я на пороге Любови Анатольевны. Дверь открыла небольшого роста худенькая женщина, как позже оказалось, моя давняя знакомая Людмила Николаевна. Село есть село. Со многими в свое время приходилось общаться. Как выяснилось из первых фраз, она в этой квартире уже давно свой человек. На протяжении более чем 6 лет ежедневно утром и вечером ухаживает за больной. Как она выразилась, «Господь меня привел сюда». В обед постоянно навещает невестка Любови Анатольевны Катюша, тоже, по сути, не родной по крови человек. И так каждый день, без выходных и праздников. Людмила Николаевна пригласила меня в смежную комнату, где находилась Любовь Анатольевна. Она сидела на диване как-то не совсем уверенно, неестественно расслабившись, будто напрочь была лишена скелетной опоры. Поразили голубые глаза больной, по-детски доверчиво распахнутые навстречу незнакомому человеку. И ее милая улыбка на бледном лице, без единой морщинки, что меня более всего поразило. Уже потом, сопоставляя возраст больной и анализируя увиденное, я поняла, что морщинки, как правило, появляются от прямых лучей солнца и излишней мимики. А здесь ни того, ни другого. Как оказалось потом, моя собеседница видит солнышко только из окна своей спальни, выходящего на восток. Поэтому только восход, восход и восход. Итак, долгие 36 лет. Сколько живет в этой квартире? Я присела рядышком в кресло. Неподалеку на стуле устроилась Людмила Николаевна. Наш разговор начинался с отдельных фраз о том, о сём и постепенно перешел в монолог Любови Анатольевны. Ее по-детски нежный и певучий говор не был похож на голос 59-летней женщины. Повествуя о событиях давних лет из воспоминаний своей покойной матери, она поведала мне историю своей болезни, приведшей к инвалидности. Догадки о причине этой болезни ранее в семье были лишь подозрениями, а несколько лет назад, после письма от брата Александра, прошедшего неоднократное компьютерное обследование, подтвердилось. Любовь Анатольевна слегла давно, в детстве. Тяжело больной, прикованной к постели девчонкой, она от матери не раз слышала невеселую историю ее юности. Семья жила на Украине в селе Васильевка Днепропетровской области. Когда началась война и немцы заняли их село, то все трудоспособное население угнали на работу в Германию. Отец был на фронте, а дочерей разбросало по разным концлагерям, далеко друг от друга. Мама моей рассказчицы, Ольга Ивановна, тогда еще молоденькая девушка, неоднократно пыталась бежать, но каждый раз ее возвращали. Всем молодым девчонкам периодически делали какие-то уколы, но никто не придавал этому особого значения, потому что каждый хотел просто выжить. Да что там укол, когда были дела пострашнее. Иногда заключенных, из воспоминаний Ольги Ивановны, посыпали белым порошком,
Но это было не больно, и об этом вскоре все забывали. Были подозрения, что над ними производят опыты. Но в неволе многое было неподвластно беззащитным, обреченным узникам. После трехлетнего нахождения за колючей проволокой Ольгу Ивановну выбрал в рабство один немец, и она до конца войны работала в Германии на хозяина. Пришла долгожданная победа. По воле судьбы, а мы скажем, по воле Божьей. Случилось так, что, возвращаясь домой в переполненном вагоне, сестры оказались в одном поезде и, более того, в одном вагоне. Офицер, прошедший через все пекло войны, включая Сталинградскую битву, Анатолий Андреевич Костицын, опекал девчонок в переполненном фронтовиками вагоне и следовал с ними до самого их отчего дома. Темной ночью постучали в окно. Родительской радости просто не было границ. Вся семья в сборе. Отец вернулся с фронта 3 днями раньше дочерей. Неоднократно впадавшая в беспамятство в душном вагоне старшая из сестер Ольга и вовсе разболелась. Несколько дней лежала она на русской печи в полубессознательном состоянии, а между фронтовиками происходил разговор. «Что тебе дать в награду за то, что ты привез моих дочек живыми?» — спрашивал отец. «Ведь все могло случиться». А ему в ответ: «Если хочешь меня одарить, отдай за меня свою Ольгу». Приглянулась она мне, когда еще в поезд садились. «А что больна?» — продолжал офицер. «Вылечу ее, поставлю на ноги, и будем жить счастливо и долго». На том и порешили. Так что, когда Ольга пришла в себя и слезла с печи, то была уже сосватана. А когда перечить отцу стала, дескать, не люблю, он ее быстренько урезонил, сказав: «Вековухой хочешь остаться? Посмотри, кто из мужиков в деревню вернулся. Одни калеки кругом, и те женатые». Расписались в сельсовете, да и стали жить. А в 1946 году родилась Любушка. Росла девочка, как все послевоенные дети, радуясь малому, и до 3 лет резво бегала ножками. Но потом время от времени начала внезапно падать, странно опрокидываясь на спину. Сначала в семье списывали это на случайность, но с годами стали проявляться другие симптомы незнакомой болезни. И к 4 классу она слегла совсем с диагнозом миопатия, прогрессирующая мышечная дистрофия. Брат Коля развивался нормально, а вот самый младшенький, Саша, повторил все этапы болезни обезножившей сестренки. Он также в школьные годы встал на костыли, а потом его носили на руках. Это делали его многочисленные поклонники. Он рано стал кумиром черниговской молодежи. Саша был очень музыкален. Господь, компенсируя недуг, наградил его щедрым даром. Мальчик играл почти на всех музыкальных инструментах. Очень красиво пел, писал стихи и музыку к ним. Но слава пришла к нему не сразу. Чтобы достичь ее, он 12-летним подростком ходил на костылях в Дом культуры, который находился в 15 минутах ходьбы по меркам здорового человека. Саша проделывал этот путь более чем за 2 часа. Ноги совсем не слушались его. А когда отработал музыкальную программу, он с таким же трудом проделывал обратный путь и в бессилии падал на кровать, то у него под руками кровоточили растертые раны. Саша был очень трудолюбивым и цели своей достиг. Он стал помощником в семье, выступая с сольным пением в местном ресторане. Одна исполненная им песня стоила до 25 рублей в расценках 80-х годов. Теперь к месту работы и обратно друзья носили его на руках. В 21 год он женился на местной девушке, и у них родился сын Евгений. Брак, правда, впоследствии распался, но связь с сыном была крепкой.
Поставив Любови и Александру диагноз миопатия, врачи-невропатологи предрекали им летальный исход в возрасте 18 лет. Но эти два человека очень любили жизнь и живут по сей день. Правда, без мамы, умершей в 1997 году, им стало намного труднее, потому что каждому из них требовался каждодневный уход. Выросший и уехавший на Запад сын Александра 4 года назад, узнав о том, что отец нуждается в его помощи, из Белгорода приехал за ним на автомобиле, взяв его, как младенца в охапку, положил на заднее сиденье и увез домой за 11 тысяч километров. Там серьезно обследовали отца, и вместо ранее установленного диагноза компьютер поставил новый – вялотекущая форма полиомиелита. На вопрос доктора, который неоднократно проводил обследование, откуда, рассказали о том, что мать была узницей, и о том, что делали прививки. «Теперь понятно», — ответил он. «Это именно оттуда». Враги невидимого фронта, сотрудники концентрационных лабораторий, заведомо ослабляли будущий генофонд России. Да, и не только ее, любовно выпистовывая в пробирках штаммы многих инфекционных заболеваний. Сколько таких без вины виноватых, как Любовь Анатольевна и Александр Анатольевич Костицыны? И не отразится ли этот недуг на их внуках? Об этом даже страшно подумать. Кто виноват в том, что страданиями изуродована судьба нескольких поколений? Самое большое желание, обмолвилась в разговоре Любовь Анатольевна, увидеть и потрогать рукой живую траву. «Боже!» — подумала я. «Даже не пройти по траве, а только увидеть и потрогать рукой. Дело в том, что она живет на втором этаже, в доме, не приспособленном под инвалидную коляску. Я поинтересовалась, навещают ли Любовь Анатольевну соцработники». «Бывают», — ответила она. «Один раз в неделю в основном платежками занимаются. Иногда поговорят со мной». «А сколько тех платежей?» — подумала я. «Раз в квартал субтицию оформить, да за телефон заплатить. Вот и все. Ей серьезная помощь нужна, а не эпизодические посещения». Бесплатное лекарство Любови Анатольевне оформили только однажды. И это при ее-то состоянии. От соцпакета на этот год она отказалась. При таких условиях он ей действительно ни к чему. Пенсия нищенская. Поглаживая своего любимца, старого белого кота, маленькой почти детской ручкой, Любовь Анатольевна попросила меня поблагодарить через газету «Добрых людей» Людмилу Николаевну Семенчук, Аллу Ивановну Реснянскую и свою невестку Екатерину Ивановну Костицыну. Она уверена, что за их добро Господь им воздаст. Он услышал меня в самый трудный для меня час, когда перестало биться мамино сердце, и послал мне на помощь добрых людей. Мне с ними не одиноко и не страшно жить дальше. Перед своей смертью мама собрала необходимые документы и обратилась в общественную организацию «Согласие и примирение» с просьбой о помощи. Ей выплатили 400 немецких марок. «Может, и нам с братом это общество могло бы оказать помощь?» — несмело спросила моя собеседница. «Но только как узнать об этом? Кому-то надо собирать документы, консультироваться, добиваться, а все денег стоит. Если откликнутся люди, желающие оказать помощь или дать нам совет, пусть напишут в редакцию». Грустно, но с нотками надежды добавила она. Мы попрощались. До двери меня проводила Людмила Николаевна. «Нас вместе держит вера в Господа Бога, и за все будем молиться», добавила она ко всему, что услышала я в этот день. «Я до сих пор нахожусь под впечатлением увиденного и услышанного, и думаю вот о чем.
Несмотря на отгремевший юбилей победы, Великая Отечественная война до сих пор еще тяжелым грузом лежит на сердцах фронтовиков, отражается на здоровье инвалидов войны, вдов, а также детей, чьи матери до их рождения прошли через адские муки концлагерей.

неисследимые пути. В жизни пути так непонятны, их очень трудно проходить, и люди часто так невнятны, когда не знают, кто стучит. Когда не понял смысл жизни, куда идешь, где цель в конце, не сдал экзамен, и несчастье больно ударит по щеке. Была семья, отец и мать, и дочка Оля ее звали. Она любила долго спать, после того, как в ночь гуляла. Мама ей часто говорила: «Остановись», ее просила, ведь Бог все знает, и Он ждет грешник, когда к нему придет. Но дочь не слушала слова, хоть и томилась душа, когда родители просили, о ней Творца они молили. А жизнь и шла, время бежало, Оля взрослее тоже стала, и, как казалось ей тогда, любовь и к ней тоже пришла. Свидания, встречи, признавания закрыли уши и глаза, и бедная душа попала в темную яму для себя. Ни уговоры и ни слезы, ни речи маме и отца, без остановки и преграды она спешила до конца. Ведь время есть всему на свете, такому счастью есть предел, когда она услышала новость, что удержать он не сумел. Тому, кому все доверяла, себя всю полностью отдала, а он ушел, не попрощавшись с ней навсегда, ушел, расставшись. Слезы и боль, разбито сердце, обида, злость нашли причал. Отец и мать смотрели с болью, как душа дом рухнул, упал. Фундамент был на человеке, жизнь дом построил на песке. Пришли дожди и ветры, бури, экзамен дал бы ей душе. Жатва пришла за все поступки, плоды собрать время пришло. И горькие печали фрукты упали много так на дно. И 9 месяцев так быстро мимо прошли, как 9 дней, и крик раздался новой жизни среди лесов и средь полей. И слез из глаз стекли ручьями от боли, радости, кто знал, когда она смотрела личко того, кто образом ей стал. Те же глаза и лицо тоже, пошел в отца, какая боль, ведь его нет, ушел давно он, как будто снова на раны соль. Подошел отец и взял на руки, и мама тихо подошла, и вознесли молитву Богу за этот день и за дитя. И весь позор, горе и слезы они в молитве принесли, отдав все в руки Вышних Богу, чтоб Он помог им всем спастись. Никто не знал, что жизнь представит, что принесет завтрашний день. Не знала Оля, что оставит она всех скоро словно тень, что никогда уж не увидит она того, кто стал отцом, кому она так доверялась, кто изменил, ушел потом. И сейчас, смотря на личко сына, она увидела его, и сердце снова вдруг заныло. В душе как стало вдруг темно, но жизнь и шла, летела быстро, и Оля тоже вдруг ожил, уехав жить в село другое, и там на новый путь ступил. А про свой дом и сына она хотела все забыть, и все оставив позади, куда-то в океан уплыть. Другое место, другие люди, казалось, жизнь только живи. И не отдал хвалы за это тому, кто так благословил. Отец, часто видя дочку, просил: «Дитя, ты к Богу приди, не трать ты время понапрасну, ища счастья для души. В этом мире нету счастья, в нем лишь горе и обман, там царит лишь тьма ненастья, и греховный там капкан». Но слова не долетали, хоть она все это знала, сердце было так далеко, достучаться нелегко. Муж, семья, 2 детей, кажется, что нет скорбей, и старалась изо всех сил не смотреть назад в обрыв. Но пути есть выше в жизни, выше самых облаков. Да, они приходят с неба для сирот и для всех вдов, и для бедных, и для богатых. План начертан в небесах, и кто следует за Богом, нет, не страшен ему враг. Весть однажды прилетела неожиданно в их дом. Дочка Оля заболела, и что ждет ее потом? Смерть или жизнь? Лишь небо знает. Надо ехать поскорей. И отец, взяв внука быстро, поспешил с женою своей.
Дочь лежала на кровати, бледная, еле дыша. Только слезы и страдания нарушалась тишина. Встав в постели на колени, отец старый стал глядеть на лицо своей дочурки, что еще только успеть, чтоб успеть пред смертью сделать шаг навстречу ко Творцу, быть готовой уйти в вечность, душу дать свою Христу. И старик склонился низко у постели и просил, с небом шли переговоры, горько плакал, слезы лил. 6 дней все вокруг молились в муках тяжких за больну, умирая в долгих муках, так закончив жизнь свою. О, как часто Бог нам в жизни говорит и все стучит тем, кто шел куда-то в небо. О, вернись, вернись, звучит. Долго Бог стоял у дверях, у дверях сердца стучал. Много, много лет летело, мало кто это внимал. Ныне ты послушай, друг мой, кто и ты к тебе стучит. Может, ты уже не слышал, что труба с небес звучит. Подымайся, народ Божий, поезд свой не пропусти. Скоро-скоро он умчится. Где ты будешь на пути? Двери, что в ковчег открыты, но не вечно тому быть, для кого-то уж закрыты, чтоб ковчегу дальше плыть. Се стоял я у дверей, и стучал, и звал я нежно, но приходит момент сей, пробуждать буду поспешно. Время мало на часах, посмотри, послушай, стрелки бьют полночь почти. Поспешайте, души, поспешайте все войти в двери, что открыты, вечно ждет нас впереди, и Христос Спаситель. Не теряй ты шанс, душа, но спеши, не бойся, чтоб ногам Христа припасть, благодати скройся. Завтра не в твоих руках, ныне день спасения. Да, пусть слезы идут рекой, слезы раскаяния. Лучше сейчас рыдать, чем потом у гроба или за себя взывать помощи у Бога. Вне двери остаться, эту цель врага, чтоб ты не дошел, вот о чем борьба, и она опасна. Но не бойся ты, с нами Бог, Он властный, дать помощь для души. Аминь.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. –

утверждениях: Бог есть свет, и Бог есть любовь. Таким образом, три удивительные и необходимые тайны природы — жизнь, свет и любовь — становятся символами бесконечно более великих духовных тайн, которые, однако, познаются и которыми наслаждаются благодаря вере в Иисуса, Сына Божьего. Производные от слова «знать» встречаются в этом послании часто. Что делает эту истину живой и абсолютной реальностью для сердца верующего? Не может быть никаких сомнений в том, что Сын Бога пришел и дал верующим понимание не только предписаний или доктрин, но и личной славы того, кто истинен. Мы также узнаем, что Бог видит нас в Своем Сыне. Также четко видно совершенное единство Отца и Сына в этом благословенном деле. Как же ценно это послание, дающее верующим твердую уверенность в реальности их жизненно важных отношений, как детей Бога. Оно побуждает и к тому, чтобы быть преданными и привязанными к нашему Богу и Отцу.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Книга пророка Авдия. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Едоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам. Вставайте, и выступим против него войною. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем: «Кто не зринет меня на землю?» Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе? Не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его! До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, едущие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Едоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял насупротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его, и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, проглотят, и будут, как бы их не было. А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое. И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа — пламенем, а дом Исавов — соломою. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу — горою Исава, а которые в долине — филистимлянами. И завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землей Ханаанской до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа. 7 глава книги пророка Амоса. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы. И это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал: «Господи Боже, пощади! Как устоит Иаков, он очень мал!» И пожалел Господь о том: «Не будет сего», — сказал Господь. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и Он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли.
И сказал я: «Господи Боже, останови, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том, и этого не будет, сказал Господь Бог. Такое видение открыл он мне, вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот положу отвес среди народа моего Израиля, и не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковые, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова». И послал Амасия, священник Вифильский, к Иеровоаму, царю израильскому, сказать: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». И сказал Амасия Амосу: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я не пророк и не сын пророка, я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: иди пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: не пророчествуй на Израиле и не произноси слов на дом Исааков. За это вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевою вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей». Восьмая глава книги пророка Амоса. Такое видение открыл мне Господь Бог: вот корзина со спелыми плодами. И сказал он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, и высевки из хлеба продавать. Клялся Господь славою Иакова: поистине вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня, и обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан, и жив путь в Вирсавию». Они падут и уже не встанут. Глава 9 книги пророка Амоса.
«Видел я Господа стоящим над жертвенником, и он сказал: „Ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, а остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто, желающий спастись. Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их, хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на них очи мои на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней, и поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь имя ему. Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Каира? Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли. Но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь, ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: не постигнет нас, и не придет к нам это бедствие. В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Вот наступают дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут, и возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них, и водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой».

В эфире передача «Хлеб насущный». Приветствую всех дорогих наших радиослушателей.

Для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Екклезиаста 8:6-7. Знание своего времени – одно из самых важных приобретений, которое нам необходимо. Екклезиаст в приведенном тексте не говорит о тех вещах и событиях, которые под нашим контролем, когда мы знаем, что и как делать. Если не лечим болезнь, упускаем молодые годы, чтобы приобрести профессию, не собираем урожай, когда надо его собирать, то в этом наша вина, ибо, зная времена, не делаем того, что должны делать. Речь не об этом, а о тех событиях и вещах, когда мы не знаем их времени и поэтому не знаем, что делать. После трагедии, которая случилась в Америке 11 сентября, было немало историй о том, как некоторые из тех, кто работал в этих башнях, не погибли лишь потому, что не оказались в них в момент трагедии по различным причинам. Есть такие же истории, прямо противоположные этому. Человек случайно оказался там, где его встретила беда. В 2017 году в Мюнхене полицейские при задержании одного преступника тяжело ранили двух случайных прохожих. Люди просто оказались в ненужном месте в ненужное время. Хотели ли они быть ранеными? Конечно же, нет. Но они оказались там, где это с ними произошло, и не по их вине. Как счастливчики, которые не оказались в башнях-близнецах, так и эти не знали своего времени. Человек не знает своего времени в ситуациях, которые от него не зависят. Но он также не знает времени и в тех ситуациях, в которых, как ему кажется, он знает, как поступать. Как заметил мудрейший человек Екклезиаст, что на все есть время и случай. «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Екклезиаста 9:11. Важно не только знать, что делать, но важно знать, когда это делать. Ты можешь быть проворным, но это не значит, что выиграешь дистанцию. Ты можешь быть храбрым, но это не значит, что ты будешь победителем. Ты можешь иметь несколько научных степеней, в свое время быть очень известным человеком, но умереть в полной нищете. Таких примеров очень и очень много. Они подтверждают верность наблюдений Екклезиаста, что на все есть время и случай. Сколько таких случаев? Случайно встретился со своей будущей женой или мужем. Случайно сел в самолет рядом с человеком, с которым затем начали бизнес, который принес успех. Не только в личной жизни много случайностей, но и в государственных вопросах их немало. Так, во время царствования Давида, когда только закончилась кровопролитная война, которую вел Авессалом против отца, в которой он погиб, был спор между коленом Иудиным и всем Израилем. На беду для всех там случайно был один человек, который своими словами произвел раскол в Израиле. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубою и сказал: «Нет нам части в Давиде, и нет нам части в сыне Иисеевом. Все по шатрам своим, израильтяне». И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бахрии. Иудеи же остались на стороне царя своего, от Иордана до Иерусалима. Обратите внимание, он не планировал восстание против Давида. Он там находился случайно. Савей, вместо того, чтобы склонять к миру, склонил к разделению. О, если бы его не было в тот момент, не было бы еще одного военного похода, но Савей оказался там случайно. Вот так, по воле случая, произошла эта история. Многих людей мысль о том, что они не знают своего времени, повергает в депрессию или толкает на пустую и бессмысленную жизнь.
Если на все время и случай, рассуждают они, тогда бери сейчас от жизни все, что можешь взять, потому что завтра этого случая может и не быть. Представился случай, так зачем супружеская верность, честность? Бери все сейчас, лови птицу счастья. Такая бессмысленная жизнь опускает человека ниже животного. Каждый старается жить для себя, каждый ловит свой момент. Однако, поймав свой момент, спустя годы человек видит, что он упустил нечто большее, что его ожидало. Надо было лишь дождаться. Если жизнь человека управляется случайностями, то как знать свою случайность? Или как оказаться в нужном месте в нужное время? Человек своего времени не знает, поэтому для него это великое зло. Но есть тот, кто знает твое время, под контролем которого находятся жизни всех — животных, птиц, рыб и, конечно же, тебя, человек. Это никто иной, как Бог-творец. Каждый из нас в этот мир пришел не случайно. У Бога случайностей нет. У Него есть четкий план для всей Вселенной. Он сотворил все по Своей воле, и все служит Ему. Ваше появление на свет для Бога не было неожиданностью, и то, что с вами происходит сейчас, Ему было известно еще до того, как оно произошло. Господь твердо и уверенно заявляет, что у Него есть планы для нашей жизни. И я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Мы не случайно находимся на земле, а для того, чтобы исполнить то, что определил Бог. Он создал нас для того, чтобы мы жили не для себя, а для Него. Почему же тогда так много случайностей в нашей жизни? А все потому, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Он наделил человека правом выбора — избирать то, что человек пожелает. Когда человек выбирает послушание воле Божьей, тогда его жизнь становится полноценной и насыщенной, потому что человек выполняет свое назначение, которое для него определил тот, кто его и сотворил, кто его любит. Когда же человек сам избирает, для чего ему жить, к чему стремиться, чего достичь, вот тут-то и наступают трудности. Человек не знает своего времени, и в жизнь приходит суета, бессмысленность и неудача. Господь знает, что и когда мы должны делать. Если мы будем жить по Его воле, жизнь принесет нам благословение. «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия 29:11. Бог знает наше время. Оно находится в Его власти. И тем, кто осознал бессмысленность жизни без Бога, Он дает смысл. Один из самых первых шагов, которых нельзя упустить — время примирения с Богом. Когда ты слышишь голос Божий, когда совесть побуждает тебя к покаянию, когда Бог зовет тебя к себе, беги к Нему. Если этот момент упустишь, то вся жизнь пойдет не так, как надо. Бог вывел Израиль из египетского рабства, но те, кто противились Богу, не вошли в обетованную землю. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, поэтому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Евреям 3 глава. Может быть, сегодня ты или твоя семья пожинаешь плоды дел, которые были сделаны, или наоборот, не сделаны в свое время.
Вполне возможно, что ты слышишь это для того, чтобы, поразмыслив о своей жизни, сделать верное решение — примириться с Богом. Он желает тебе помочь. Господь любит тебя. Он хочет, чтобы ты доверил Ему свою жизнь. Не повтори печальный пример Феликса, который слушал апостола Павла, но не решился обратиться к Богу, а сказал так: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Но он так и не нашел больше времени, так и не покаялся. Он упустил свое время. Екклезиаст, заканчивая свою книгу, дает совет, что нужно делать всегда. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Во всякое время, в любых обстоятельствах жизни, мы должны жить по Его заповедям. Страх Божий и жизнь по Его повелениям сохранят нас от неверных действий и поведут нас по пути доброму, по которому должны идти. Да благословит Господь каждого из вас, чтобы знать свое время и делать то, что должен, а не жить под управлением случая.

Это было непросто. Душа от побоев стонала, сыпал ближний с усердием странным слова тумаки. От ударов любви оставались на ней синяки, а ему все казалось, что этого будто бы мало. Стиснув зубы от боли, душа перед Богом рыдала. «О, скажи, Бог, за что мне, за что непростая судьба? Я не выдержу, разве не видишь? Я очень слаба. Неужели не можешь меня защитить от ударов?» Это было непросто, но я излечилась от боли. И прошли синяки, на душе не оставив следов. Стала благословением боль, и характер Христов засиял во мне ярче, святой, настоящей любовью.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Я начну с некого предисловия, а точнее с некого рассказа. Рассказ сына о своем отце. Отец, сейчас уже ушедший к Богу, он жил в Америке, его звали Сэм Зейтлин. У него была мечта стать олимпийским чемпионом. Он был велосипедистом и много сил отдал тому, чтобы научиться ездить и достичь высоких результатов. Более того, оказалось, что он от природы так сложен, что все содействовало успеху на этом поприще. И он очень быстро, а это было в 60-е годы, очень быстро стал достигать в спорте определенных величин. Вот он стал чемпионом Нью-Йорка, а потом победил на соревнованиях, захватывающих целую страну, и вошел, наконец-то, в национальную сборную США. То есть практически все было открыто для того, чтобы дождаться времени Олимпийских. Игр и начать эту карьеру, можно сказать, совершить эту победу. Поскольку он был Зейтлин, то все его называли еврейчиком, который быстро гоняет на велосипеде. Проще говоря, он имел много проблем в своей команде по поводу антисемитизма. И вот тогда к нему пришла такая мысль. Он подумал, раз вы так, раз вы меня унижаете, а я все-таки лучший в этой команде, в подготовке к Олимпийским играм, уеду-ка я в Израиль и буду выступать от имени своего народа. Вот он так и сделал. Уехал в Израиль, начал тренироваться там, но в это время Бог его нашел. Он не смог на велосипеде далеко уехать от него. Господь находит людей очень быстро и в любых положениях. Проще говоря, он уверовал, этот человек. Уверовал всерьез, по-настоящему, стал изучать Слово Божие. Тот душепопечитель, который был с ним, он не запретил ему заниматься спортом и даже, более того, дал ему возможность тренироваться какую-то часть дня для того, чтобы готовиться к этим долгожданным Олимпийским играм. Но поскольку он стал верующим человеком, все его мысли и желания были, конечно, обращены к Богу. И вы знаете, есть такая особенная ревность у тех, кто только начинает этот путь. К сожалению, приходит время, когда она гасится или превращается в рутину. Но мы должны преодолеть это состояние, не правда ли? И вот каждую субботу, ну, поскольку в Израиле суббота – это день покоя, а воскресенье – день рабочий, они собирались традиционно со своей семьей, совершали утренние молитвы, а потом пели песни. И одна из известных песен, которую поют, ну, наверное, в каждом еврейском доме в Израиле в день субботний, практически там слова такие, что «если я буду хранить субботу, то и Всевышний будет хранить меня». Вот такая песня. То есть я служу Богу, я имею день, посвященный для Него, то и Бог будет обо мне заботиться. И вот настало время, когда нужно было пройти отборочный тур в олимпийскую сборную. У него были все шансы. Но проблема-то вот в чем оказалась. Я надеюсь, вы понимаете, что Израиль абсолютно светское государство. Проблема оказалась в том, что отборочный тур был назначен на субботу. И вот этот человек, я хочу, чтобы мы сейчас измерили, если бы мы шли в олимпийскую команду, и нам бы было предложено пройти в воскресенье отбор. Понимаете? Уловите этот момент. И поскольку отборочный тур был назначен на субботу, он сказал, я не могу, потому что в этот день я участвую в богослужении. И этот день не предназначен даже для таких знаменательных событий, как Олимпийские игры. Они ему сказали, не хочешь ехать в субботу на отборочный тур, не поедешь на Олимпиаду. И все. И вы представьте, вот здесь мы касаемся веры человека, правда? Даже не хочется сейчас говорить о том, как мы находим вот эти вот входы, выходы, как левиафан изгибающийся. Причем мы иногда так изгибаемся, чтобы обойти. Иногда мы говорим о еврейском народе, вот они там со своими заповедями. А мы вообще как бы ни с какими заповедями. Мы выбираем то, что хочется в данный момент.

момент по духу, в кавычках, потому что это не Божий дух, а часто это наша духовная лень. Ну хорошо, не буду слишком ругаться на нас, на себя в том числе. Факт то, что он отказался, все, трагедия. Вы знаете, что Олимпийские игры не каждый год проходят, да? Вы знаете, что человек, мало того, что он возраст теряет, то есть все, бывает, шансов больше нет никогда, то есть трагедия. Рухнула мечта всей жизни, к чему человек готовился, только лишь по той причине, что он не мог не пойти в собрание в этот день. Просто по той причине, что он не мог не пойти в собрание в этот день, которое насчитывало 35 человек. Но надо сказать вот о чем. Он не поехал на эти Олимпийские игры именно в этом году, в том году, когда эти Олимпийские игры произошли. Самое страшное, что был совершен теракт, и 11 израильтян-спортсменов погибли от рук палестинских террористов. То есть мы видим, что песенка-то исполнилась, да? Я хочу напомнить вам о том, что в нашей жизни происходят не только добрые вещи, но и недобрые, правда? И напомнить хочу о том, что не всегда мы за недобрыми вещами видим Божью руку. Я хочу напомнить о том, что попавшему в беду человеку надо положиться целиком на Господа, потому что я говорю сегодня о вере в Бога. Еще раз скажу, мы часто подменяем это понятие веры в Бога, веры в какую-то идею, догму, кредо, доктрину, все что угодно. Но под верой изначально понимается глубочайшее доверие. Тот, кто смог положиться на Бога, он имеет внутреннюю веру, что тьма, которая сейчас, хотя это очень странно звучит, тьма становится предвестником света. Вот именно по этой причине, по библейскому исчислению, день начинается не с утра, не со света, а с тьмы. «И был вечер, и было утро, день первый», мы читаем. Обратите внимание, это глубочайший замысел, глубочайшая мысль и образ, что день начинается с тьмы. Тьма предвосхищает день. И даже если мрак огустел, как говорит Писание, не вечно ему быть. Вот почему апостол Павел скажет, что верующим, любящим Господа, призванным по его соизволению, все содействует ко благу. Но правда, скажем, что не все то, что содействует, благо. Не сказано, что с верующими будет все происходить как благо, но сказано, что все содействует как благу. Мудрые люди говорили, что когда приходит в жизнь твою плохая весть какая-либо, какое-либо огорчение, какая-то плохая новость, недобрая, нужно научиться преодолевать в себе и растерянность, и отчаяние, и гнев, потому что если у тебя истинная вера, ты будешь доверять Богу в том, что небеса, они ведут тебя к лучшему разрешению вопроса. Человеку следует направить свои мысли именно таким образом и молить Бога о том, чтобы все, что ни случилось в жизни, хорошее или плохое, стало причиной его настоящего успеха. Вы слышите? Оказывается, что недобрые события, которые могут происходить с нами, являются трамплином к добрым вещам, которые произойдут с нами. И нет ничего физического, учит такая вера, или духовного в этом мире, что может привести к полному депрессивному унынию, потому что человек такой познает глубочайшую истину. А вот сейчас слушайтесь, ибо из гнева исходит милосердие. Слышите? Не было бы гнева, наказания, мы не ощутили бы никогда милости. Именно из беды исходит спасение. Именно из отдаления приходит близость. Из падения – возвышение человека. Из тьмы, как мы читали, свет, и из горького – сладость.
Теперь я прочту Исаия 45 глава, 7 стих. «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного». Слышите, вроде бы слова привычные, но сейчас мы еще поглубже посмотрим. «Я образую свет», и вот неожиданно, «и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это». Слушайте, какие слова пророка, какие слова пророка непривычные для нашего рафинированного восприятия, знаете. Мы имеем некий образ Бога, который порой отличается от библейских представлений. Наше языческое извращенное мышление, оно никогда не дает нам провозгласить с осознанием самую главную молитву, которую произносит каждый израильтянин и стремится произнести ее в последний момент, последним дыханием своим. «Шма Израиль», то есть «слушай, Израиль, ибо Господь Бог твой есть Бог один». Вдумайтесь, слушайтесь сейчас. «Я один», то есть Бог один, источник, и нет никого другого. У нас же порой наше языческое восприятие заставляет нас думать о существовании различных сил в этом мире, которые, да не будет этого даже на словах, противодействуют Богу. Мы уже с вами как-то говорили о том, что есть разные идеи о том, что сатана является противником Бога в том значении, что воюет с ним. Мы понимаем, что это невозможно. Мы понимаем, что это нарушение всей структуры Библии и вообще замысла единого. И вот здесь сказаны удивительные слова. «Все от Бога. Я творю мир и делаю бедствия». Как это делает Бог? Он допускает орудия, которое может воздействовать на нас. Бывают какие-то процессы с нами происходят каким образом? Автоматически. Если мы заходим в темное место, то автоматически разбиваем лоб свой, потому что нужно со светом заходить в темноту. Понимаете? Каждый, написано, сетуй на свои грехи. Каждый сетуй на свои грехи. Да, если сатан посылается к нам, то только по той причине, что мы сами позвали его. Или же по какой-то причине Бог хочет утвердить нас и научить нас побеждать, бороться и духовно развиваться. Итак, все от Бога. И вообще вот эти слова, слова утренней молитвы. В израильском народе всегда каждое утро говорили: «Благословен ты, Господь, создающий свет и творящий тьму, устраивающий мир и творящий все». Интересно, что в этой молитве немножко изменено. Написано «творю бедствия», а здесь «творящий все». Почему изменено? Да потому что очень трудно человеку вобрать в себя это, понять смысл того. Действительно, ему трудно благословить Бога, который творит все, который даже бедствие допускает в нашу жизнь, но мы-то не можем по какой-то причине осознать, что эти бедствия, они справедливы, они приходят в нашу жизнь для определенной цели, и эта цель для верующего человека всегда во благо. Мы как-то с вами говорили о благодарении. Как трудно благодарить Бога за плохое, так же, как и за хорошее. Согласитесь, когда что-то приходит к нам, это действительно непросто. Когда приходит какое-то испытание, это непросто. Когда что-то случается, мы задаем один и тот же вопрос много раз. Какой это вопрос? За что? И порой этот вопрос, который мы задаем, мы не хотим ответа «за что?». Мы возмущенно говорим «за что?», чувствуете? Ладно бы мы действительно знали бы «за что?», а вот мы возмущаемся «за что?». Кстати, когда приходит доброе, много ли из нас кричат к Богу «за что?». Потому что когда приходит доброе, мы знаем «за что?». Но вот тот вопрос, который нам нужно научиться задавать: «Чему ты хочешь научить меня?».
Иов 2 глава с 5 стиха. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел, и сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Но он сказал ей, «Ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Я хочу сказать, что в нашу жизнь обязательно придут такие моменты, когда нам будет не просто принять решение, как принял Иов. Мы должны быть готовы, хотя эти моменты не означают такие страшные трагедии, как с Иовом. Мы уверены, что в каких-то сложных обстоятельствах мы уж выстоим, все будет хорошо и благословим Бога. Но ведь не всякому человеку даны такого уровня испытания, правда? А вот те испытания, которые даются нам порой каждый день, мы к позору нашему не выдерживаем и на деле не благословляем Бога. Может быть, это какие-то обиды или финансовые потери, когда это стукнуло нас, и мы вновь кричим «За что?», вместо того, чтобы сказать «Благословен Бог, праведный судья». Когда приходит то, что недоброе, всегда нужно благословить Бога. Это очень важно – благословить Бога. Потому что, когда приходит в нашу жизнь испытание, теперь очень важно, оно всегда справедливо. Слышите? Всегда. А что несправедливо? Незаслуженно. Милость. Наказание всегда справедливо. Поэтому и сказано, каждый сетуй на свои грехи. А вот милость, она всегда незаслужена. И вот когда приходит в нашу жизнь какое-либо испытание, нам нужно научиться осознавать вот эту справедливость. Слышите? Осознавать вот эту справедливость Божьего суда, Божьего приговора. И не просто осознать, а уметь сообщить об этом окружающим людям. Тем самым осветить имя благословенного Бога. Благословен ты, праведный судья. Вы слышите? Когда приходит в жизнь что-то, очень неплохо, когда мы можем сказать с глубочайшим смирением души по грехам нашим. Когда приходит милость к нам в жизнь, очень важно сказать «Благословен Бог, творящий благо и добро, незаслуженно в моей жизни». Не по грехам моим, не по справедливости, а по милости, слава Богу. Так же и о людях, друзья мои. Мы, когда смотрим на людей, с ними встречаемся, мы различаем хороших и плохих людей. Хорошие люди – это всегда от Бога, правда? А плохие люди – это всегда от дьявола. Потому что те, кто понимают нас и поддерживают – это добро. А те, кто злословит, отвергают – это зло. К сожалению, мы не понимаем, что чаще те, кто злословит и отвергают, принесут нам большее добро, если мы его правильно воспримем, чем те, кто поддерживает и порой даже льстят и закрывают глаза на наши недостатки. Но я хочу сказать, что у Бога разные люди. Через одних Он учит нас, как не надо поступать в жизни. Через других Он учит нас, как надо.
Третьи просто даны для развития нашего долготерпения, правда? Ну, натурально, потому что если ты его не можешь терпеть, только таким образом ты можешь выработать себе терпение. Если ты не можешь его любить, потому что любить не за что, хотя бы терпи. Нет врагов, не сможешь научиться любить. Пока невозможно исполнить заповедь, подставь правую щеку или наоборот, да, когда ударили по противоположной. Для того, чтобы эта заповедь исполнилась, нужно что? Чтобы ударили. И тогда ты сможешь сделать то, что предписано в слове. Вот почему нам сказано благословлять даже проклинающих и молиться за обижающих. Почему так сказано? Потому что мы даже не можем понять, что эти люди, они бывают орудием в Божьих руках для того, чтобы мы могли возрастать. Плохо, когда человек становится сосудом не в чести, но так бывает. Потому что если кто-то злословит нас, делает плохое нам, слушайтесь, если это не заслужено, ну, фактически с человеком не ссорился, что это? Значит, этот человек, который на тебя рычит, кричит, сейчас дуется, злится, он и есть источник твоего благословения. То есть Бог послал благословить тебя. Помните, как Семей злословил Давида, негодный человек? Братья восстали и сказали, давайте мы ему рот закроем вместе с усечением головы. Понимаете? Хотя такое вряд ли бы кто бы сделал, все делалось по алахе, то есть по решению судебному. Но все-таки царский указ мог решить какие-то вопросы жизни и смерти своим договором, своим желанием. Что Давид ответил? «Господь увидит мое уничижение, я ж не заслужил этого, и воздаст мне благом». Смотрите, какая мудрость великая. То есть тебя ругают, тебя злословят, а ты можешь его благословить. Почему? Да потому что он подарок судьбы для тебя. Уловите этот момент. А наша реакция, когда мы возненавидели, мы что, мы решили благо? Значит, как только ты ответил неправильно, ты заслужил этого злословия. Все, ты уже это получил. То есть это твое благословение. А если заслужено, что тогда? Воздайте хвалу Господу, потому что ты уже наказан этим оскорблением. То есть ты уже получил. Первое послание к Фессалоникийцам, известный текст, мы о нем говорили, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Мы видим вот это понятие «за все благодарите», оно становится ясным для нас. Что значит, в любой ситуации ты можешь благословить Бога, в любой ситуации ты можешь воздать Всевышнему хвалу, ты можешь молиться и благодарить Его даже за участь, которая в земном измерении кажется не радостью, а печалью в данный момент. Но сказано, наученным через эти наказания принесутся мирные плоды праведности. Я помню еще один рассказ, это было во времена войны, во времена страшного Холокоста. В концлагере молодой человек, набожный, сказал, я не могу молиться. Молился, потом остановился и сказал, я больше не могу молиться. Каждый день я вижу, как здесь гибнут люди, которых убивают нацисты. Как же я могу говорить сейчас в этой молитве, благословен Всевышний, который любит народ свой? Очень трудно, правда? Есть вера до Холокоста, есть вера после Холокоста. Когда происходят большие трагедии, человек воочию сталкивается с тем, что необъяснимо, и только глубочайшее упование на Бога, глубочайшее доверие, когда перестает человек только лишь измерять божественную милость этим земным, вот можно сказать, человеческим нашим бытием, а смотрит на небесное бытие. Ему ответил другой человек, который слышал его слова. Он говорит, да, наш народ испытывает страдания. Но ответь мне сейчас на этот вопрос. Скажи, кем бы ты предпочел сейчас быть? Палачом или жертвой? Вот готов ли ты был бы поменяться судьбой?
Он посмотрел на этих людей, которые убивали других людей, сказал «нет» и продолжил молиться. Я хочу сказать еще раз, благословен Бог, праведный судья. Когда происходит что-то в нашей жизни, что не поддается нашему осознанию, но мы понимаем, что он истинный судья, праведный судья, что означает абсолютная справедливость. И в вечности мы можем, только лишь там мы сможем узнать и сопоставить какие-то несопоставимые трагические моменты. Они действительно такие. Когда приходит добро, мы говорим «благословен Бог, творящий добро». Я буду завершать. Послание к евреям, 2 глава, 10 стих. Слушайтесь в эти слова. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Смотрите, очень запутанное, ну, как бы предложение, не всегда понятен смысл. «Ибо надлежало, чтобы тот», здесь говорится о Боге, «от которого все и от которого все, приводящего многих сынов во славу вождя спасения». Здесь говорится о Сыне Божьем, о Сыне Человеческом, о Машиях и Мессии, о Христе. «Совершил» – очень непонятное слово, да? «Совершил». То есть, оказывается, Мессия должен был усовершиться для того, чтобы исполнить свою роль. Это не вкладывается в нашу голову вообще. Это вообще в наше богословие не вкладывается, в нашу христологию не входит. Но жертва Христа, она настолько велика, его подвиг был настолько жертвенным. Хотя, я вроде бы как бы повторяюсь, не было никакой игры. Мы знаем, иногда думаем, вот Богу, ну что ж, Богу всегда так легко. Нет, здесь говорится о человечности, о человеческой природе, о той природе, которая является для нас искуплением, которая должна была пройти через множество страданий, и которые были не просто физическими страданиями, а страданиями души, отвержения, ненависти, злобы, обмана, бесовских атак, которые все были преодолены. Искушаем был во всем и не согрешил. Евреям 12 глава, 2 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости, смотрите, претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». Вы знаете, Бог через Исаию говорит такое слово: «Я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий». Вроде бы так вот на первый взгляд читается «испытал», да? А вот это слово «испытал», оно имеет огромное, многообразное такое понимание. «Соединился с тобой», то есть отобрал тебя именно во время страданий. То есть именно в то время, когда мы переживаем страдания, будь то страдания нашей души или страдания нашего тела, хотя страдания души, они намного тяжелее, правда, друзья? В этот момент происходит какое-то переплавление, мы сплавляемся с Ним, слава Богу, который совершен был через страдания, мы читали, а мы не до крови сражались, подвизаясь против греха. Итак, укрепите опустившиеся руки, ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Будем помнить и будем молиться, что из гнева исходит милость, что из тьмы приходит свет, слава Богу, что из беды приходит спасение. Если мы что-то такое переживаем сегодня, уповайте на Господа.
Черная полоса не продолжается вечно. Только лишь нужно сделать одно – спросить: «Господи, что ты хочешь, чему ты хочешь научить меня в том положении, в котором я сейчас есть?» Из падения приходит возвышение, если человек в падении кается перед Богом и обращается к Нему сердцем. Из тьмы приходит свет, из горечи обязательно придет сладость. Слава Господу за это!

последние минуты жизни Иисуса, последний ужин и последний разговор. Не понимая многого, но продолжая слушать, ученики смотрели на Него. 12 было их, и каждый разный для Иисуса близкие друзья, ученики. Он выбрал их среди многих бедных, важных. Они с Ним вместе уже 3 года. С них каждый видел чудеса, знамения. Их очень много Иисус творил. Слепые прозревали во мгновение. Глухие слышали, хромой ходил. Они видали исцеленных и воскресших, как тот, кто 38 лет лежал, вмиг стал здоровый и пошел с надеждой, ведь Иисус надежду возвращал. Они видали шторм успокоенный, как Петр по волнам к Иисусу шел, как Лазарь вышел с гроба воскрешенный, монету в рыбе Симон сам нашел. Народ 5000 был накормлен чудом, и прокаженные очистились в пути. Измученные бесами, отвергнутые люди могли в Иисусе мир себе найти. Так много видели. Наверное, удивлялись, наверное, верили, что Иисус-то Божий Сын. Все время вместе ели, отдыхали, и 1000 дорог прошли за Ним. Я думаю, не просто так ходили, не просто так терпели жару, зной. Быть может, привязались, может, и любили. Наверное, любили всей душой. Но странные слова звучат как будто: такого быть не может никогда. Наверное, Иисус что-то попутал. Один из вас предаст меня. Ученики опешили в тревоге, и мысли закружились в голове. Устав, вдруг выдали невнятно слоги. Не я ли, Господи, тот человек? Один сказал, второй, десятый. Все повторили, не понявши до конца, когда Иисус, взявший кусок хлеба, сказал Иуде: «Делай, что начал, быстрее делай». И, смотревшись ему в очи, наверное, сердце кровью облилось. Ведь Иисус любил Иуду очень. О, как правдиво все пророчество сбылось. Взял кусок тот, вышел во тьму ночи. Какая ж тьма была в его душе. Что думал он, когда был так настойчив, решение твердое приняв уже? Осознавал ли до конца слова: «О, горе тому, кто Сына Божия предаст!» Или мысль пронзила сердце поневоле: ведь это наш Учитель, Божий глаз. Ушел Иуда, дверь закрыв или хлопнув, отвергнув истину, свободу, мир и жизнь. Он стал началом всех страданий кровных, он стал предателем Христа за жалкие гроши. Прошли года, века, тысячелетия. Мир изменился, изменился человек. Но смотрит Иисус, как и в тот вечер, в глаза учеников и в этот век. Их не 12, их так много, тысяч белых, черных в разных странах, городах. Кто не ушами, сердцем слышит голос Учителя, слова Христа. И лишь бы слышать, как Он много учит нас молитве, в слове,
Дух Святой гласит, что нам полезнее, как поступить лучше. Ни день, ни ночь не умолкает, говорит. И между строк мелькнет почти заметно печальный взгляд и тихие слова. И ёкнет сердце, вдруг услышав это. «Один из вас предаст меня». Мы за тобой пошли, Спаситель. Ты нас нашел, помиловал и спас. Твоя любовь безмерна к нам, Учитель. Но снова слышу я: один из вас. Не я ли тот, кто предает тебя за деньги, за дружбу с миром, временный уют, за праздно и бесцельно прожитые годы? Или за слова, что лишь печаль несут? За шутку злую, брошенную в спину, за злобный, гордый и надменный взгляд, за то, что жизнь прожили в половину, не скажет ли Христос: один из вас? За то, что волю Бога исполнять не захотели и совесть заглушали каждый раз. За то, что верными Христу быть не сумели. Не скажет ли Христос: один из вас? О, как же страшно называться, но не быть. И как бы верить, вроде бы и молиться, и даже время отдавать Христу, служить. Но истины не поняв, свыше не родиться. Неважно, сколько ты за Иисусом шел, 3 года, 20, может, 30. Проверь, ты мир для сердца у Христа нашел? Любить всем сердцем Иисуса научился? Проверить бы себя, свои пути, и сколько сил есть свято жить, стараться, чтобы дойти, чтобы войти в небесную высь, чтобы вдруг предателем Христа не оказаться.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

А сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги Иоанна Ханнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. С окончанием гражданской войны проблемы в кубанских меннонитских поселениях далеко не разрешились. Война оставила ужасные следы. Массы людей были сорваны с мест, блуждали по стране в поисках возможности выжить. Южно-русские меннонитские поселения постигла та же суровая участь. Если война и мародерство разбойных банд оставили хоть маленький проблеск жизни, то теперь голод, эпидемии тифа и холеры заняли их место. Кубанские поселения, лежавшие несколько в стороне, вселяли надежду начать здесь все заново. И вскоре сотни меннонитских и других переселенцев ринулись на Кубань. Вначале это были только изгнанные с Терека, но в Великокняжеское стали прибывать беженцы отовсюду, из Молочной, с Волги, из Крыма и даже из далекой Сибири. Все общественные здания и школа были переполнены людьми, оборванными, больными, уставшими и голодными. Многие вообще не находили пристанища и ночевали по огородам или просто в поле. Они шли из дома в дом, прося милостыню. Иногда до 100 человек за день стучали в дверь Реймеров. Часто это были маленькие дети, которые просили хотя бы крохотный кусочек хлеба. Иногда они появлялись группами и перед дверью пели какую-нибудь песню. Часто это были знакомые евангельские песни «Небо открыто, о сердце, знаешь ли ты почему?» «Да потому, что Иисус наш страдал и кровь свою пролил, лишь потому». И кто тут мог сказать «нет»? Для благочестивых меннонитов это было очень дорого, близко к сердцу. Зельма Редикоп, домохозяйка из Вельденфюрста, вспоминала, что некоторые женщины собирались вместе, чтобы хоть как-то противостоять проблеме голода. Но что бы они ни предпринимали, нужда казалась бездонной. Постепенно забота о беженцах распространилась и на собственные семьи. Со своей нуждой и вопросом, как ей правильно поступить, Зельма обратилась пресвитеру общины Корнею Винцу, который посоветовал ей прежде всего позаботиться о собственных детях. Но этот совет не дал благочестивой женщине покоя. Она поступила по совету собственного сердца и с просящими милостыню обращалась так же, как с собственными детьми. Когда ее муж Вильгельм призвал ее к ответу, она сказала: «Дорогой Вильгельм, Бог позаботится о нас. Он вернет нам то, что мы сейчас отдаем». Яков и Эмилия тоже делали все возможное, чтобы помочь этим людям. Они сами только что потеряли старшего сына, умершего от неизвестной болезни. Постоянное зрелище страдающих людей вызвало в них обоих неожиданную энергию. От 75 до 100 человек обслуживали они питанием ежедневно, не делая при этом разницы между беженцами и собственной семьей. Но все же и эта помощь оказалась недостаточной. Вновь и вновь в селе умирали люди от голода. И будто этих страданий было недостаточно, среди беженцев вспыхнул тиф. Одного за другим болезнь вырывала из жизни обессиленных людей. Судьба этих семей была типична. Анна Реймер-Дик вспоминает семью Корнея Фрезе. Они бежали группой из Визенфельда. По пути остановились в одном доме, чтобы переночевать. Здесь расстреляли их отца и одного из сыновей. Чуть позже на Кубани умерла мать. На одре смерти она просила мою мать, которая с любовью за ней ухаживала, взять к себе осиротевшего сына. Мать пообещала ей, и с этого момента Корней стал равноправным членом нашей семьи. Вскоре за матерью умер брат Корнея и его жена, оставив двух маленьких детей.
Затем умерла сестра Корнея при родах сына, который остался в живых. И в конце концов умерла свояченица Корнея, несмотря на интенсивный уход со стороны моей тети Анны. Так наш друг Корней в течение полугода вследствие целого ряда трагедий потерял отца, мать, двух братьев, сестру и двух свояченец. Яков Реймер и его дочь Анна тоже болели тифом. Поздней осенью 1921 года в их дом привезли маленького мальчика, родители которого недавно умерли. Ребенок был очень запущен и истощен, казался больным. Реймерам не сказали, что родители ребенка умерли от тифа. Прошло немного времени, и отец Мии, а затем и сестра Анна заразились тифом. Недели Анна была без сознания. Отец тоже очень тяжело перенес болезнь. Во время болезни он, наконец, решил отдать свою жизнь Христу полностью. Благодаря хорошему уходу он и его дочь перенесли болезнь благополучно. А как только Иаков Реймер выздоровел, он принял крещение в поместной общине братских менонитов. Лишь в начале лета 1921 года в селе наступило облегчение. Новая власть наделила беженцев землей, конфискованной у богатых земледельцев, в основном у Якова Реймера. Теперь они сами могли хоть немного себе позаботиться. Дополнительно к этому подоспела помощь от менонитов Америки. Яков целиком и полностью посвятил себя претворению в жизнь новых сельскохозяйственных структур на селе. Старая обработка земли была теперь практически невозможна, так как наделы, отданные семьям, были очень малы, чтобы ежегодно на них высевать одну и ту же культуру. Ни одна почва не выдержала бы над собой такое насилие. Яков, опытный земледелец, довольно быстро заметил опасность, грозившую малоземельным хозяевам. И так как при сложившейся политической ситуации изменений не предвиделось, он активно занялся поисками путей выхода. Изыскивались новые культуры, особенно подходили подсолнечник и сахарная свекла. Для их переработки на масло и сахар были восстановлены две установки. Чтобы ускорить задуманную перестройку, отец Мии несколько раз ездил в Москву, где, между прочим, встречался с представителями ЦК. Благодаря этим стараниям Великокняжеская, ранее Вальденфюрст, постепенно побороло грозившее ему обеднение. Дела опять пошли в гору. Вновь были восстановлены старые административные структуры колонии. С этой целью в управу пригласили Александра Фризена. Он не утаивал антипатии к новому режиму, и таким образом были постепенно внесены все старые порядки, какие только можно было внести. Прежде всего, по-старому стала опять выглядеть школа. Но времена все же изменились. Фризена стали предупреждать, чтобы он отстранился от своей должности, освободив место комитету товарищества, что он со всей решительностью отклонял. Его даже пригласили до ознакомления в ближайшую усадьбу Мазаева, преобразованную в совхоз. Фризену было указано на то, чтобы он ввел в волости в рамках колонии подобные структуры правления. Это предложение Фризен опять отклонил. Однажды он даже отважился не исполнить приказание сверху по доставке тягловой и рабочей силы. Ведь и на самом деле было небезопасно отправлять людей на ночь глядя, когда кругом столько опасностей. На следующее утро в селе появилась милиция, чтобы арестовать Фризена. Но он предчувствовал, что последует такое распоряжение, и своевременно бежал со своей семьей в Суворовку. Хотя волостной комитет сразу же после исчезновения Фризена избрал на его место Иоганна Крекера, когда тот явился в управу, там уже полновластно распоряжался комитет товарищества во главе с немецким коммунистом Яковом Эбелем.
Таким образом, в сельскую управу призывали людей, которых новый режим устраивал. Одним из них стал некий Мартинс. Он со своими 9 детьми прибыл в село с беженцами и выжил только благодаря великодушной помощи реймеров. Но как только оправился, он вступил в коммунисты и был призван в административное руководство села. В одну ночь изменил этот человек свое лицо. Однажды он появился во дворе реймера и громогласно заявил, что с этого момента отвечает за усадьбу. Реймер не имеет теперь права распоряжаться. Яков молчал, склонив голову. Потом вошел в дом. Внутри он кипел. Но стоит сказать только слово, и Мартинс велит его арестовать. Он был теперь властью в селе, и эта власть давала себе знать повсюду. «Перевоспитание», — гласил ее великий лозунг. Конечно, перевоспитание не касалось только взрослых. Как раз дети оказались в центре внимания новой программы. И Мия вскоре должна была, как и ее отец, почувствовать давление. В 1923 году она с успехом закончила сельскую школу и перешла в так называемую банковскую школу, центральную школу в соседнем селе. Год назад эта школа была организована жителями села, причем Яков Реймер слыл одним из самых активных ее покровителей. Анна, старшая сестра Мии, 2 года посещала эту школу. Но тогда право подбора учительских кадров принадлежало колонии. И Анна с удовольствием вспоминала учебу в банковской школе. Но потом в заварухе гражданской войны, когда молодым девушкам стало опасно ходить в школу так далеко, ее закрыли. Закончилась гражданская война. Советы крепко взяли власть в свои руки. Многие вопросы решались теперь централизованно. Мнение сельчан не учитывалось. Так было и с открытием этой школы, повышение квалификации. Ученики стекались из всех ближайших сел. Среди них было много русских. Преподавание велось теперь на русском языке, и большинство учителей были осознанными последователями марксистско-большевистской идеологии. Меньшинство меннонитских учителей явно пристраивались к новой политической ситуации. Естественно, в этой школе не было утреннего богослужения, не было и предмета основ религии. Вместо этого вскоре ввели атеистическое обществоведение. И если учителя отказывались соответственным образом обучать детей, то их немедленно увольняли. Конечно, уровень преподавания вскоре резко упал. Все это знали в семье Реймеров. Яков годами занимался вопросами образования в колонии. Основание центральной школы не в последнюю очередь было и его инициативой. Теперь же он был причислен к статистам и вынужден был с болью наблюдать за происходящим. С большими сомнениями и внутренней борьбой решался он на то, чтобы его дочь Мия посещала эту школу. Да и что ей оставалось делать? Другой возможности не существовало, а ребенок должен был учиться дальше. Дорога в центральную школу была дальней, поэтому Мия решила преодолевать ее верхом на лошади, как некогда ее сестра Анна. Лошадь она оставляла у знакомого крестьянина вблизи от школы. Долгий путь в школу давал ей время размышлять о школьной программе и атеистической атмосфере в самой школе. Изо дня в день издевались учителя над ней и другими детьми богатых сельчан. Вновь и вновь им приходилось слышать, какими преступниками были люди, подобные их родителям, как мало они сделали для всеобщего блага. И именно ее отец или дедушка, или дядя. Кто, если не она, знал это лучше? Перед глазами стояли люди, которым родители помогали, беженцы, солдаты, даже преступники. Она видела маленького мальчика, больного тифом, родители которого только что умерли. С какой любовью отец о нем заботился, заразившись от него и чуть не умер сам. Ее родители преступники? Мия засмеялась. И потом ежедневные нападки на их веру. Учителя сами отнюдь невысокого интеллектуального уровня, казалось, хватались за всевозможные средства, чтобы оклеветать веру своих
учеников менонитов. Постоять за себя они не имели права. Как часто Мии хотелось закричать, протестуя против такой несправедливости, но она молчала. И лишь дома говорила об этом, особенно с отцом. С момента своего покаяния он был для нее больше, чем отец. Он стал ее душепопечителем. Терпеливо выслушивал он дочь и с печалью на сердце ободрял ее еще раз, проглотив эту горечь. «Бог сделает свое дело» – это было его убеждением. Но проходило время, и ситуация в школе ухудшалась с каждым месяцем. Мия не справлялась с заданиями и внутренним настроением учителей. Во втором полугодии ее терпение окончательно лопнуло. Она поговорила с родителями и решила в школу больше не ходить. Это решение досталось Мии очень нелегко. Она охотно училась и была одаренной ученицей, как ей хотелось учиться. Но то, чего требовала от нее эта школа, а именно отказа от веры, было для нее слишком много. Никогда девушка не решилась бы променять свою веру на познание этого мира. И решение было твердым. Итак, сразу после Пасхи Мия оставила школу. Все уговоры учителей были тщетными. Мия осталась верной своему решению. Мия с детства была воспитана на вере в Бога. Она знала Слово Божье, и пример родителей, особенно матери, умножил ее интерес к вопросам веры. Еще в сельской школе она начала при прослушивании проповеди делать себе пометки, чтобы затем их проработать. Она была любознательной и не удовлетворялась скорым ответом. Хотя она и верила в Бога, но все же вопрос ее личной уверенности в спасении вскоре стал для нее камнем преткновения. Мия хотела ясно и точно знать, соделал ли Бог ее своим чадом. Но все молитвы и исследования Писания, казалось, не давали ей ответа на этот вопрос. Бог молчал до времени. Ни учителя в школе, ни проповедники в общине не смогли устранить ее сомнения. Принята она Богом или нет? Простил ее Господь Иисус лично или нет? Такие и подобные вопросы глубоко проникали в ее сознание и не давали покоя. Однажды Мия решила со всеми этими вопросами обратиться к Отцу. Он сам долгие годы находился вдали от общины и личной веры в Бога, и мать всегда говорила, что у отца есть вопросы, на которые ему надлежит получить ответ, чтобы полностью отдаться Иисусу. Что он позже и исполнил. «Он, как никто другой, может меня понять», — думала Мия. И еще как он ее понимал. Яков Реймер уделил много времени для разъяснения дочери основ веры и источников человеческого сомнения. И сделал он это с раскрытой Библией в руках, на примерах собственной, богатой событиями жизни. Теперь, наконец, Мия все поняла и обрела долгожданную радость, исполненная благодарности за искупление кровью Иисуса. Она вместе с отцом предстала в молитве перед Богом. Вскоре после этого девушка заявила о желании принять крещение. С большой группой верующих Мия приняла крещение в реке Кубань и стала членом поместной общины братских менонитов. Еще очень молодая, она была готова со всей решимостью и верностью служить Господу. Дорогие друзья, завтра в это же самое время мы продолжим чтение книги Йоханнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Да благословит вас Господь!

Со временем совсем другая слава. Уже иначе взвешены пути, отвергнуто в гражданском мире право и долгосрочных планов не найти. Нет тех, кто был мне прежде должен мину, потерь, что не сумел бы пережить. На золото смотрю я, как на глину, что вылеплю, с того и буду пить. Уже плохие слухи не тревожат, сегодня мир не лучше, чем война. Все чаще просыпаюсь я на ложе, желанное сердцу стало седина. Отсчет обратный лучше, чем рождение, хочу я к Иисусу подойти, чтобы забыть свое земное тление, свои падения грязные в пути. Нет больше ни иллюзий, ни обмана, и так невыносимо для души, что Иисуса кровоточит еще раны, хоть Он просил меня как друга: не греши. О, положи, Господь, конец моим страданиям, не этим, что относится к плоти, а тем, что кровью избежали наказания. Мой крест не стоит этого пути.

служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Одна арабская женщина, услышав Евангелие, уверовала и стала христианкой. Ее близкие очень ожесточились против нее и хотели вернуть мусульманство, но это было безумно.

Это она делала несколько дней, и кровь ее стала понемногу очищаться, а родные наблюдали за ней со страхом в глазах. Яд этот всегда действовал быстро и смертельно, но тут он почему-то потерял силу. Потом, поправившись, она рассказывала миссионеру. И я чувствовала, как всякий раз, когда я призывала имя Иисуса, меня как будто обдавала волна жизни, а потом опять волна смерти. Но смерть ослабевала, а жизнь усиливалась, пока, к великому удивлению домашних и ее собственной радости, она не стала совсем свободной от действия этого яда. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Деяния 2:21.

момент творения. Спящая жаба. На свете мало таких негостеприимных пустынь, как Сонаранская пустыня в Северной Америке. Жизнь там настолько тяжела, что даже жабе лопатоногу приходится впадать в спячку продолжительностью 11-12 месяцев. Обычно у лопатонога есть всего один месяц в году, чтобы прожить нормальной жизнью. Эта жаба ориентируется по внутренним часам, которые предупреждают о приближении сильных пустынных ливней, когда те только начинают барабанить по земле первыми каплями. Жабы очень чувствительны к вибрациям земли и слышат отзвуки дождя за километры. Звук надвигающихся дождей заставляет их вылазить из песка. Как только образуются лужи, самцы перемещаются туда и зазывают к себе самок. Брачный период и кладка яиц завершается к утру. С наступлением рассвета жабы снова прячутся в песок, где они надежно защищены от палящего солнца. Но пустынные болотца быстро нагреваются до 100 градусов. Вскоре жара осушит их, уничтожив и яйца. В идеальных условиях жабьему потомству нужно всего 9 дней, чтобы из икры появились мальки. Но даже в благоприятные годы у молодого поколения есть всего несколько недель на получение пищи, которая поможет им продержаться следующие 11 месяцев до очередного дождя. Наш Бог-творец не только создал жизнь, которая может продержаться в самых экстремальных условиях, Он сам источник вечной жизни. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В пятой главе первого послания Фессалоникийцам мы читаем такие слова. Начнем с первого стиха. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверенно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Тут апостол Павел говорит о втором пришествии Христа. Указав на факт пришествия Христа, он дальше призывает к бдительности, к святости и готовности, ибо чем ближе мы приходим к этому событию, тем больше будет опасности для нашей духовной жизни». Как никогда дьявол будет обольщать людей всякими возможными способами. И верующие также не в безопасности от лжехристов и лжепророков. Цель дьявола – прельстить, если возможно, и избранных. Об этом предупредил сам Сын Божий, говоря, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Христос бы не предупредил нас, если это не было бы возможно. Наоборот, Он говорит, «Соблазнятся многие и восстанут лжепророки и прельстят многих». В книге Откровения говорится о том, что в последние времена дьявол, древний змей, будет особенно обольщать всю вселенную, и что его волшебством будет введены в заблуждение все народы. Даже после тысячелетнего царства Христова на земле, в течение которого он будет связан, то есть дьявол, сказано, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли. И последнее, что сказано об этом лютом враге Христа, это то, что Он, дьявол, прельщавший их, будет ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Один из методов обольщения врага – это обещать ложный мир, усыплять людей ложной надеждой о улучшении нашего мира. Однако этот обман кончается внезапной пагубой. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, пишет дальше апостол Павел, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Читайте Христово изречение о своем пришествии, и вы заметите, как постоянно Он призывает нас к бодрствованию и к бдительности и к молитве. Почему? Чтобы не прельстил нас враг. Это приводит нас к одному из знамений скорого пришествия Христа, а именно отступления. Правда, вся история церкви свидетельствует о том, что было отступление, но Слово Божие говорит, что в последнее время отступление будет общего характера и развито как никогда раньше. Об этом апостол Павел ясно говорит в своем втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, стих 3. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление. Иначе говоря, когда вы это увидите, тогда знайте, что Господь близок. А Иисус сказал, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Отступление возможно только там, где есть от чего отступить. Так что этот признак пришествия Христа нужно искать не в языческом мире, но он будет явным в христианских кругах. В так называемых христианских странах, и притом оно будет проявляться в разных видах и формах. Это последнее и великое отступление будет характеризоваться охлаждением в любви. Любовь – это барометр истинного христианства. Любовь – это Божье естество и натура. Слово Божие ясно говорит, что тот, кто любит, рожден от Бога, а тот, кто не любит, не познал Бога. О первых христианах говорили: «Смотрите, как они любят друг друга». Но вот в последнее время будет печальное отступление от этой божественной любви. Это дух Лаодикийской церкви, который Христос должен был сказать: «Ты не холоден, не горяч». Это религия без огня, без жизни, без Божьей любви. В 24 главе Евангелия от Матфея Христос, говоря о своем втором пришествии, сказал: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». А апостол Павел говорит: «Знайте же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, недружелюбны, непримирительны, жестоки, предатели». Они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Заметьте, как взамен любви в церковь вкрадывается мир. Она делается официальной и бесчувственной к погибающим душам. Лаодикийская церковь могла хвалиться материальным богатством, популярностью и мирским влиянием. В ее пределах могли скрываться и атеисты, и предатели, и никто бы их не обнаружил. А если бы и знали, что они там, махнули бы рукой, примиряясь их присутствием. «Ведь и эта мебель необходима в церкви», — сказали бы они. Заметьте дальше, что отступление последнего времени будет характеризоваться отступлением силы Божьей в церкви. Она более заботится о том, что о ней думают люди, чем о том, как видит ее Бог. «Вы – соль земли», – говорит Христос. «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попирание людям? Точно так же негодна безжизненная религия, не имеющая силы». Но это отступление будет также отличаться отсутствием веры. В своем первом послании Тимофею апостол Павел говорит: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». А Спаситель сказал: «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Тут Христос говорит, что вера, то есть подлинная Божья вера, будет в большом недостатке. Ее будет очень трудно найти. Многие будут иметь внешний вид веры, но без силы, ибо вера эта окажется только для показа. Это неверие проявляется по-разному в разных частях земного шара. На Западе оно принимает один вид, на Востоке другой. Но болезнь в основном та же – неверие. И это неверие будет развиваться все больше и больше в последнее время. И заметьте, как параллельно с этим отступлением возрастает усилие объединить все христианские вероисповедания в одну экуменическую церковь, называющуюся Мировым Советом Церквей. В этот Мировой Совет Церквей входят все вероисповедания, которым доктрины не имеют никакого значения. Рядом сидят и общаются священники, пастора и другие церковные работники, которые могут верить совсем по-разному. Многие из них, например, совсем отрицают самые основные истины Слова Божия. Чтобы войти в этот нечистый союз, не нужно верить ни в Библию, что она Слово Божие, ни в Христа, что Он Сын Божий, ни второе пришествие Христа, ни в небо, ни в ад. Эта церковь инфильтрирована не только рационалистами, модернистами, но и безбожниками. Любому человеку, даже маломальски знающему Библию, ясно, что сегодняшняя экуменическая церковь, или как она называется, Мировой Совет Церквей, является прототипом всемирной церкви, которую будет возглавлять Антихрист. Как ясно говорит апостол Иоанн: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына». Да, картина мрачная. Но среди этих тяжелых дней болезни нашего мира Бог обещал посетить нашу землю еще раз обильным излиянием Духа Святого прежде, нежели наступит день Господень. Это будет тот поздний дождь, который был еще обещан ветхозаветным пророком Иоилем. Все может быть, что это будет на очень короткое время, но это излияние будет настолько мощным, что захватит все концы земного шара. Бог говорит через Иоиля: «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть». Там и сям мы уже видим капли, то есть начало этого излияния. На днях мы слышали о таком мощном пробуждении в Камбодже, где тысячами, например, собирается на футбольном стадионе слушать Евангелие, и среди множества обращений Бог совершает чудеса и изливает Духа Своего, сопровождаемые Его дарами. Началось это пробуждение одним молодым американцем, принадлежащим к так называемому «Иисусову движению». Он пошел к высшим властям страны и получил разрешение нанять футбольный стадион. И за кратчайшее время стадион был наполнен людьми. Пробуждение продолжается и по сей день. Но согласно Слову Божьему, мы можем ожидать такое пробуждение в всемирном масштабе. Однако на тему пробуждения, как один из признаков второго пришествия Христа, я бы хотел посвятить целую проповедь, что мы с Божьей помощью сделаем. Но заметьте еще одно знамение последних времен, на которое мы также должны обратить внимание и которое уже начинает разыгрываться перед нашими глазами. Я имею в виду евангелизацию всего мира. Как бы ни были темны, нависшие над нами тучи безбожья, неверие и беззаконие, Слово Божие ясно указывает, что мир должен быть евангелизирован до пришествия Христа. В 14 стихе 24 главы Евангелия от Матфея сказано, что «проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Прошу отметить, что это произойдет как раз во время исполнения других знамений второго пришествия, когда будут военные слухи, глады, моры и землетрясения. Мир будет евангелизировать в то время, когда будут сильные гонения, когда свидетели Христовы будут ненавидимы всеми народами, то есть когда будут гонения не только в отдельных частях земного шара, но по всему лицу земли. Эти слова Христа о всемирной евангелизации были сказаны как раз в контексте этих событий последнего времени. И если вы откроете ваши Библии, книги Откровения, к 14 главе, то там вы встретитесь с ангелом, летящим посредине неба, который имеет вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Слово «ангел» происходит от греческого слова «ангелос», то есть «посланник». И в Библии оно употребляется не только по отношению к ангелам небесным, но ангелами называются и люди, те, которые посланы. Например, о Иоанне Крестителе сказано: «Сей я посылаю ангела моего пред лицом твоим». Пресвитеров семи церквей в Малой Азии Христос называет ангелами. Заметьте также, что только в одном случае небесный ангел возвещает благую весть. Это было при рождении Христа, когда Он объявил пастухам, что в городе Давидовом родился Спаситель Христос Господь. Но после этого возвещает благую весть только искупленные дети Божьи. Ангелы не могут проповедовать Евангелие, никогда не пережив спасения и прощения грехов. Только грешник, искупленный, рожденный свыше, помилованный, способен передать другим благую весть любви Христовой. Поэтому все возможно, что этот ангел, упомянутый в книге Откровения, летящий посреди неба, который имел вечное Евангелие, является спутником, который будет пущен в орбит для передачи евангельской вести. И это может произойти в совсем недалеком будущем. Может быть, кто-нибудь улыбается, думая, что для верующих это недоступно. Но подумайте, пару десятков лет тому назад вы думали, что в вашей комнате будете слушать евангельские программы не только ежедневно, но и по нескольку раз в день. Подумайте, сколько людей только в вашей стране слышат Евангелие, которые бы его никогда не услышали, если не было бы этих радиостанций, передающих благую весть на разных наречиях. Например, по последнему счету существует сейчас более 75 христианских радиостанций в мире. И поверьте мне, что это не конец. Будут помимо того спутники, сателлиты, которые будут тоже проповедовать вечное Евангелие, как сказано, громким голосом, который никто не сможет заглушить, говоря: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Дорогие друзья, приближается то время, когда весь мир услышит Евангелие. Ты, мой друг, сидящий там, у твоего радиоприемника, являешься свидетелем, что оно теперь доходит до всех концов земного шара. А это еще один ясный знак скорого пришествия Христа. Готов ли ты, если бы Он пришел сегодня? Если нет, то ты без извинения. Если ты никогда раньше не слышал, что Бог тебя любит, что Христос пришел на эту землю, чтобы тебя искупить и спасти, то ты услышал эту радостную весть сегодня, и потому ты без извинения. Почему сегодня не принять этот чудный дар спасения и быть готовым к пришествию Иисуса Христа? Христос скоро придет, Он уже при дверях. Приготовься к встретению Бога твоего. Аминь.

«Любящие Господа, ненавидьте зло». Псалом 96:10. Свет и тьма, добро и зло несовместимы. Господь есть источник добра. Он ненавидит зло. Оно противно его сущности. Тот, кто любит Господа, тот будет исполнять это повеление в своей жизни. Любящие Господа — это особая категория людей. Это не те, кто называет себя верующими, ходят на собрания или даже участвуют в служении. Любящие Господа — это те, любовь которых проявляется в конкретных действиях, а именно в точном исполнении Его заповедей. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки. 1 Иоанна 5:3. Любящие Господа способны ненавидеть зло, потому что они познали имя Его и знают, какое отношение Бога ко злу. Господь — источник добра, а зло — это все то, что не исходит от Него. Зло всегда противно добру, правде и истине. Злом является гордость, надменность, зависть, ложь, разврат, нечистота, коварные уста и тому подобное. Зло вредно и пагубно для человека. Оно приносит с собой боль, беду, унижение, разрушает, оскверняет, делает негодным. Ненавидящее зло на личном примере показывает, каково отношение Бога ко злу. Первый мир был истреблен потопом за зло. Ненависть — это значит гнушаться, питать крайнее отвращение, иметь чувство сильной вражды. Мы не будем одобрять, терпеть и не будем рядом с тем, что нам ненавистно. Ненавидящее зло будет активно противостоять ему, побеждая зло добром. Ненависть ко злу приносит благословение в нашу жизнь. Во-первых, ненавидящее зло имеет страх Господен, потому что страх Господен — ненавидеть зло. Притча 8:13. Во-вторых, благодаря ненависти ко злу мы правильно относимся к этому миру. Мы будем очень насторожены ко всему, что есть в этом мире, потому что весь мир лежит во зле. Иоанна 5:19. В-третьих, ненависть ко злу хранит нас от общения со злыми людьми. «Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду». Псалом 25:5. В-четвертых, правосудие невозможно без ненависти ко злу. «Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие». Амоса 5:15. Там, где есть терпимость ко злу, там нет правды и добра. Богу приятны те, кто ненавидит зло, потому они подражают Его Сыну, о Котором сказано так. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Евреям 1:9.

Мы долго и тревожно ждали, когда придет к нам в сердце Он. Мы много лиц в пути встречали, как в дни былые Симеон. Те люди были, как младенцы, которых приносили в храм. Постигнуть трудно было сердцем, где среди них Мессия сам. Души коснулось озаренье, и мы увидели Христа. На первый взгляд обыкновенным казалось малое дитя. Что старец на дрожащих дланях в восторге трепетном держал, то был святых небес посланник, он всем спасенье предлагал. У каждого свой Симеон или Анна, кто нам помог понять тогда, что наш Христос другим не равен, что в нем спасенье полнота. Пусть для одних Христос лишь личность, что историческая была, пусть для других он лишь привычность, предание из уст в уста. Но мы в великом вдохновении склонились перед Ним в тот миг. Нам нужно было исцеление, и чтоб Христос в наш дух проник. Мы не могли быть равнодушны, Он надобен был очень нам, как хлеб, вода, как жизнь и сущность, пошли мы по Его следам. Он не казался уж младенцем, но вырос в Бога и Царя. Потребности души и сердца своим учением восполнял. Не обманулись ожидания, разочарованности нет. Его прославленное знамя над нами реет много лет. Веди, Господь, нас за собою, да не тускнеет никогда. Любовь, что пламенной была при встрече радостной с тобою.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельства, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Евангелие Иоанна, глава 9. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или его родители, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не сможет делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди умойся в купальню Силоам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он!» А иные: «Похож на него!» Он же говорил: «Это я!» Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал мои глаза и сказал: „Пойди на купальню Силоам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: „Где он?“ Он отвечал: „Не знаю“. Повели этого бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз им очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали его родителей и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали ему в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Он сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи уже сговорились, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Поэтому-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, спросите самого». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобой? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал ему ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, он не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в этот мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». 10 глава Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого? Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом.
2: Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите, верьте делам моим. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него.
1: Евангелие от Иоанна, глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». И Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня там не было, чтобы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, пришед, нашел, что он, то есть Лазарь, уже 4 дня в гробе. Вифания же была близко Иерусалима, стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла ему навстречу. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в меня, не умрет вовек. Веришь ли этому?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли этот, отверзший глаза слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отвалите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каяфа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Это же он сказал не от себя. Но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Поэтому Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался со своими учениками. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим пред Пасхой, чтоб очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, чтобы взять его.
2: Евангелие от Иоанна, глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда пускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, червь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». И Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я — свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, как сказал Мне Отец».

ненависть. Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою. 1 Петра, 5 глава. Ненависти капля, горький яд. Ненавидеть права не имею. Одного лишь ненавижу я, ненавижу с каждым днем сильнее. Ненависть рождается во мне, если имя это я услышу. Он противник мой, и сатане говорю в лицо, я ненавижу. У него по сути нет лица, облик он меняет поминутно. Ненавижу, знаю, до конца этого я ненавидеть буду. Он мой враг, останется врагом. Ненавидеть нет, не перестану. Пусть он от меня бежит бегом, верой ему противостану. Сколько раз в душе моей он лгал и за душу предлагал полцарства. Если погубить не мог, то крал. Испытала я его коварство. Ненависть стучит в моей груди в час, когда встречаюсь с сатаною. Дьявол Господь мой победил, и победа Божия со мною.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих. Кратко о Новом Завете. Первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна представляет великую истину о вечной жизни, пребывающей верующим, жизни, которая есть сама природа Бога и которая совершенным образом проявилась в благословенной личности Его Сына. Если мы хотим узнать ее характерные черты, они прослеживаются в земной истории Господа Иисуса. Благословенность этой божественной природы выражена в двух замечательных утверждениях: «Бог есть свет» и «Бог есть любовь». Таким образом, три удивительные и необходимые тайны природы — жизнь, свет и любовь — становятся символами бесконечно более великих духовных тайн, которые, однако, познаются и которыми наслаждаются благодаря вере в Иисуса, Сына Божьего. Производные от слова «знать» встречаются в этом послании часто. Что делает эту истину живой и абсолютной реальностью для сердца верующего? Не может быть никаких сомнений в том, что Сын Бога пришел и дал верующим понимание не только предписаний или доктрин, но и личной славы того, кто истинен. Мы также узнаем, что Бог видит нас в Своем Сыне. Также четко видно совершенное единство Отца и Сына в этом благословенном деле. Как же ценно это послание, дающее верующим твердую уверенность в реальности их жизненно важных отношений, как детей Бога. Оно побуждает и к тому, чтобы быть преданными и привязанными к нашему Богу и Отцу.

Жизненный путь человека часто омрачается различными переживаниями, духовными и душевными. Разве не бывает, что в солнечный день внезапно врываются тучи, часто с той стороны, откуда мы их никогда не ожидали? И тогда к нам готов прийти тот, кто ярче солнца. Его появление на нашем горизонте разгоняет тучи. В минуты наших переживаний Иисус Христос ближе к нам, чем когда-либо. Псалмопевец говорит: «Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою». Псалом 141:3. Если мы знаем того, кто ярче солнечного сияния, кто следит за каждым нашим шагом, тогда нам не нужно бояться мрака ночи. Жало многих тяжелых переживаний и испытаний было бы сломлено, если бы мы положились на Господа целиком и безраздельно. На мрачном для египтян пути из Египта в Ханаан находился облачный столб и огненное облако ночью. Они показывали дорогу Израилю, но не египтянам. Будем помнить об этом всегда. Господь — наше прибежище и щит.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

дверь позвонила давняя знакомая Алла Ивановна. Не виделись мы с ней много лет, и на вопрос, почему ее нигде не видно, она грустно ответила, что совсем ослепла. Но она добавила, что иногда в сопровождении близких я навещаю одну женщину, инвалида детства. Она очень больна и беспомощна. У нее особое заболевание, корнями из Великой Отечественной войны, от ее матери, которая более 3 лет провела в немецком концентрационном лагере. Об этом стоит написать. Такое же заболевание и у ее родного брата Александра, добавила она, потому что оно, как показало его обследование в серьезной клинике на Западе, по всей вероятности, было запрограммировано в немецких лабораториях задолго до рождения Любови Анатольевны и Александра Анатольевича Костицыных. И вот в один из декабрьских дней я на пороге Любови Анатольевны. Дверь открыла небольшого роста худенькая женщина, как позже оказалось, моя давняя знакомая Людмила Николаевна. Село есть село. Со многими в свое время приходилось общаться. Как выяснилось из первых фраз, она в этой квартире уже давно свой человек. На протяжении более чем 6 лет ежедневно утром и вечером ухаживает за больной. Как она выразилась, «Господь меня привел сюда». В обед постоянно навещает невестка Любови Анатольевны Катюша, тоже, по сути, не родной по крови человек. И так каждый день, без выходных и праздников. Людмила Николаевна пригласила меня в смежную комнату, где находилась Любовь Анатольевна. Она сидела на диване как-то не совсем уверенно, неестественно расслабившись, будто напрочь была лишена скелетной опоры. Поразили голубые глаза больной, по-детски доверчиво распахнутые навстречу незнакомому человеку. И ее милая улыбка на бледном лице, без единой морщинки, что меня более всего поразило. Уже потом, сопоставляя возраст больной и анализируя увиденное, я поняла, что морщинки, как правило, появляются от прямых лучей солнца и излишней мимики, а здесь ни того, ни другого. Как оказалось потом, моя собеседница видит солнышко только из окна своей спальни, выходящего на восток. Поэтому только восход, восход и восход. Итак, долгие 36 лет. Сколько живет в этой квартире? Я присела рядышком в кресло. Неподалеку на стуле устроилась Людмила Николаевна. Наш разговор начинался с отдельных фраз о том, о сём, и постепенно перешел в монолог Любови Анатольевны. Ее по-детски нежный и певучий говор не был похож на голос 59-летней женщины. Повествуя о событиях давних лет из воспоминаний своей покойной матери, она поведала мне историю своей болезни, приведшей к инвалидности. Догадки о причине этой болезни ранее в семье были лишь подозрениями, а несколько лет назад, после письма от брата Александра, прошедшего неоднократное компьютерное обследование, подтвердилось. Любовь Анатольевна слегла давно, в детстве. Тяжело больной, прикованной к постели девчонкой, она от матери не раз слышала невеселую историю ее юности. Семья жила на Украине в селе Васильевка Днепропетровской области. Когда началась война и немцы заняли их село, то все трудоспособное население угнали на работу в Германию. Отец был на фронте, а дочерей разбросало по разным концлагерям, далеко друг от друга. Мама моей рассказчицы, Ольга Ивановна, тогда еще молоденькая девушка, неоднократно пыталась бежать, но каждый раз ее возвращали. Всем молодым девчонкам периодически делали какие-то уколы, но никто не придавал этому особого значения, потому что каждый хотел просто выжить. Да что там укол, когда были дела пострашнее? Иногда заключенных, из воспоминаний Ольги Ивановны, посыпали белым порошком,
но это было не больно, и об этом вскоре все забывали. Были подозрения, что над ними производят опыты. Но в неволе многое было неподвластно беззащитным, обреченным узникам. После трехлетнего нахождения за колючей проволокой Ольгу Ивановну выбрал в рабство один немец, и она до конца войны работала в Германии на хозяина. Пришла долгожданная победа. По воле судьбы, а мы скажем, по воле Божьей. Случилось так, что, возвращаясь домой в переполненном вагоне, сестры оказались в одном поезде и, более того, в одном вагоне. Офицер, прошедший через все пекло войны, включая Сталинградскую битву, Анатолий Андреевич Костицын, опекал девчонок в переполненном фронтовиками вагоне и следовал с ними до самого их отчего дома. Темной ночью постучали в окно. Родительской радости просто не было границ. Вся семья в сборе. Отец вернулся с фронта 3 днями раньше дочерей. Неоднократно впадавшая в беспамятство в душном вагоне старшая из сестер Ольга и вовсе разболелась. Несколько дней лежала она на русской печи в полубессознательном состоянии, а между фронтовиками происходил разговор. «Что тебе дать в награду за то, что ты привез моих дочек живыми?» — спрашивал отец. «Ведь все могло случиться». А ему в ответ: «Если хочешь меня одарить, отдай за меня свою Ольгу». Приглянулась она мне, когда еще в поезд садились. «А что больна?» — продолжал офицер. «Вылечу ее, поставлю на ноги, и будем жить счастливо и долго». На том и порешили. Так что, когда Ольга пришла в себя и слезла с печи, то была уже сосватана. А когда перечить отцу стала, дескать, «не люблю», он ее быстренько урезонил, сказав: «Вековухой хочешь остаться? Посмотри, кто из мужиков в деревню вернулся. Одни калеки кругом, и те женатые». Расписались в сельсовете, да и стали жить. А в 1946 году родилась Любушка. Росла девочка, как все послевоенные дети, радуясь малому, и до 3 лет резво бегала ножками. Но потом время от времени начала внезапно падать, странно опрокидываясь на спину. Сначала в семье списывали это на случайность, но с годами стали проявляться другие симптомы незнакомой болезни. И к 4 классу она слегла совсем с диагнозом миопатия, прогрессирующая мышечная дистрофия. Брат Коля развивался нормально, а вот самый младшенький, Саша, повторил все этапы болезни обезножившей сестренки. Он также в школьные годы встал на костыли, а потом его носили на руках. Это делали его многочисленные поклонники. Он рано стал кумиром черниговской молодежи. Саша был очень музыкален. Господь, компенсируя недуг, наградил его щедрым даром. Мальчик играл почти на всех музыкальных инструментах. Очень красиво пел, писал стихи и музыку к ним. Но слава пришла к нему не сразу. Чтобы достичь ее, он 12-летним подростком ходил на костылях в Дом культуры, который находился в 15 минутах ходьбы по меркам здорового человека. Саша проделывал этот путь более чем за 2 часа. Ноги совсем не слушались его. А когда отработал музыкальную программу, он с таким же трудом проделывал обратный путь и в бессилии падал на кровать, то у него под руками кровоточили растертые раны. Саша был очень трудолюбивым и цели своей достиг. Он стал помощником в семье, выступая с сольным пением в местном ресторане. Одна исполненная им песня стоила до 25 рублей в расценках 80-х годов. Теперь к месту работы и обратно друзья носили его на руках. В 21 год он женился на местной девушке, и у них родился сын Евгений. Брак, правда, впоследствии распался, но связь с сыном была крепкой.
Поставив Любови и Александру диагноз миопатия, врачи-невропатологи предрекали им летальный исход в возрасте 18 лет. Но эти два человека очень любили жизнь и живут по сей день. Правда, без мамы, умершей в 1997 году, им стало намного труднее, потому что каждому из них требовался каждодневный уход. Выросший и уехавший на Запад сын Александра 4 года назад, узнав о том, что отец нуждается в его помощи, из Белгорода приехал за ним на автомобиле, взяв его, как младенца в охапку, положил на заднее сиденье и увез домой за 11 тысяч километров. Там серьезно обследовали отца, и вместо ранее установленного диагноза компьютер поставил новый — вялотекущая форма полиомиелита. На вопрос доктора, который неоднократно проводил обследование, откуда, рассказали о том, что мать была узницей, и о том, что делали прививки. «Теперь понятно», — ответил он. «Это именно оттуда». Враги невидимого фронта, сотрудники концентрационных лабораторий, заведомо ослабляли будущий генофонд России. Да, и не только ее, любовно выпистовывая в пробирках штаммы многих инфекционных заболеваний. Сколько таких без вины виноватых, как Любовь Анатольевна и Александр Анатольевич Костицыны? И не отразится ли этот недуг на их внуках? Об этом даже страшно подумать. Кто виноват в том, что страданиями изуродована судьба нескольких поколений? Самое большое желание, обмолвилась в разговоре Любовь Анатольевна, увидеть и потрогать рукой живую траву. «Боже!» — подумала я. «Даже не пройти по траве, а только увидеть и потрогать рукой. Дело в том, что она живет на втором этаже, в доме, не приспособленном под инвалидную коляску. Я поинтересовалась, навещают ли Любовь Анатольевну соцработники». «Бывают», — ответила она. «Один раз в неделю в основном. Платежками занимаются. Иногда поговорят со мной». «А сколько тех платежей?» — подумала я. «Раз в квартал субтицию оформить, да за телефон заплатить. Вот и все. Ей серьезная помощь нужна, а не эпизодические посещения». Бесплатное лекарство Любови Анатольевне оформили только однажды. И это при ее-то состоянии. От соцпакета на этот год она отказалась. При таких условиях он ей действительно ни к чему. Пенсия нищенская. Поглаживая своего любимца, старого белого кота, маленькой почти детской ручкой, Любовь Анатольевна попросила меня поблагодарить через газету добрых людей Людмилу Николаевну Семенчук, Аллу Ивановну Реснянскую и свою невестку Екатерину Ивановну Костицыну. Она уверена, что за их добро Господь им воздаст. Он услышал меня в самый трудный для меня час, когда перестало биться мамино сердце, и послал мне на помощь добрых людей. Мне с ними не одиноко и не страшно жить дальше. Перед своей смертью мама собрала необходимые документы и обратилась в общественную организацию «Согласие и примирение» с просьбой о помощи. Ей выплатили 400 немецких марок. «Может, и нам с братом это общество могло бы оказать помощь?» — несмело спросила моя собеседница. «Но только как узнать об этом? Кому-то надо собирать документы, консультироваться, добиваться, а все денег стоит. Если откликнутся люди, желающие оказать помощь или дать нам совет, пусть напишут в редакцию». Грустно, но с нотками надежды добавила она. Мы попрощались. До двери меня проводила Людмила Николаевна. «Нас вместе держит вера в Господа Бога, и за все будем молиться», — добавила она ко всему, что услышала я в этот день. «Я до сих пор нахожусь под впечатлением увиденного и услышанного, и думаю вот о чем.
Несмотря на отгремевший юбилей Победы, Великая Отечественная война до сих пор еще тяжелым грузом лежит на сердцах фронтовиков, отражается на здоровье инвалидов войны, вдов, а также детей, чьи матери до их рождения прошли через адские муки концлагерей.

Нам кажется порой, что небеса молчат. Мы молимся в слезах, а небо нас не слышит. Но нет, они, мой друг, наоборот, кричат любовью от Творца, к земле и людям дышат. Нам кажется порой, что мы совсем одни. Сомнения, как туман, всю душу покрывают. И молимся Христу и ночи, и все дни, а сердце тоски и плачет, и стенает. Нам кажется порой, нас некому понять, и даже лучший друг не сможет нас утешить. Нет силы не молчать, увы, и не кричать. А небеса вблизи с любовью к нам всем дышат. Они кричат о том, что близится конец, и время тьмы так быстро наступает, что плачет Дух Святой, Сын Божий и Отец за души, что в грехах погрязли, утопают. Нет, не молчат они, когда у нас беда и нету силы встать, а сердце рвет на части. Я направляю взгляд на Господа Христа, который держит жизнь людей в своей же власти. Они кричат порой кровавой слезой, напоминая нам о Гефсиманской ночи, где Божий Сын к Отцу взывал с мольбой. И в небеса кричал: «Отец мой, Ава, Отче!» Нам кажется порой, что небо далеко, и мы кричим в слезах, а нас никто не слышит. Мы говорим: «Нет сил, и очень тяжело», а небеса в тот час своей любовью дышат и будто говорят: «Он умер за тебя, теперь на небесах, и видит все, и знает». Да, небеса кричат, любовью к нам горя, для жизни на земле все блага посылают. Нет, не оставил нас, он слышит сердце крик. Слезой прокапал дождь, он плачет, друг, с тобою. Вдруг солнышко взошло, и нежный его лик согрел тебя тогда горячей любовью. Нам кажется порой, что небо далеко. Нет, небо рядом, здесь, когда, склонив колени, ты с верою идешь к нему, хоть тяжело. Уходит вся печаль, тревоги и сомнения. И лишь тогда поймем, что рядом с нами он, а небо к нам в любви так близко наклонилось, что кровью Христа омыты и прощен, и что к тебе всегда простерта Божья милость.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В предыдущих беседах мы говорили о том, как сильно Бог заботится о семьях. Мы также прочли замечательную молитву апостола Павла в послании к Ефесянам, 3 главе, в стихах 14 и 15. «Для сего преклоняю колена мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Как мы видим, за всеми отцами земными стоит Бог, Небесный Отец. И всякое отцовство, каждая семья берет свое имя, свою святость, свою власть от отцовства самого Бога. Бог заботится о семьях. Семья была учреждена самим Богом. Ее прототип находится на небесах, а не на земле. На земле есть только проекция и выражение отцовства самого Бога. В результате Бог желает сберечь чистоту, нетронутость и благосостояние каждой семьи. И обратное положение. Семья является первым из объектов нападения сатаны. Так сильно, как Бог любит и заботится о семье, сатана ненавидит и старается ее разрушить. По этой причине спасение, которое Бог предлагает человечеству, является спасением семьи. Об этом говорится в прекрасном стихе из книги «Деяний апостолов», 16 главы, 31 стиха. Это ответ на вопрос филиппского тюремного сторожа. «Что мне делать, чтобы спастись?» Ответ: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». «Дом твой» – это было добавление Бога. Сторож спрашивал об индивидуальном спасении, а Бог пообещал ему спасение всей его семьи. Ключом Священного Писания к этому спасению семьи есть слово «Отец». Если отец верно выполняет данную ему Богом ответственность, то он имеет привилегию введения всей своей семьи в сферу Божьего спасения. В наших предыдущих беседах мы рассмотрели пример четырех отцов, которые верно поступали. Темничный сторож в Филиппах, Ной, Иисус Навин и Авраам. Сегодня мы посмотрим на пример другого человека, выдающегося превосходства и чистоты, Иова. Опыт Иова как отца очень отличался от других отцов его времени, и от него мы можем поучиться специальным и важным лекциям. Прежде всего, давайте посмотрим на оценку характера Иова, данную Священным Писанием. Книга Иова, 1 глава, 1 стих, читаю. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Больше сказать нельзя о характере человека, как этот. Он был непорочен, справедлив, боялся Господа и удалялся от зла. Это не была человеческая оценка Иова, но оценка самого Бога. Немного дальше, в книге Иова, 1 главе, 8 стихе, мы читаем разговор между Господом и сатаной. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Я часто думаю о том, что был только, вероятно, один человек на земле в это время, которым мог похвалиться Бог перед сатаной. Этим человеком был Иов. Но с этим величайшим почетом, как мы увидим, связан величайший вызов и ответственность. Одним из способов, в котором характер Иова и его совершенство проявились, была его забота о детях. В книге Иова, 1 главе, 2 стихе, а также в стихе 4 и 5 мы читаем. «И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался,
Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. Эта практика приношения жертв всесожжения и церемониальное очищение своих детей отвечает тому, что бы мы сегодня назвали постоянное родительское заступничество по отношению к каждому из детей. Иов был вполне верным в своей ответственности. Тем не менее, несчастье постигло его детей. Мы не можем уйти от этого факта. Несмотря на превосходство его характера и его верность в заступничестве за своих сыновей и дочерей, несчастье отняло у него всех его детей. Это описано в книге Иова, 1 главе, 18 и 19 стихах. Читаю. «Еще этот говорил, то есть посланец, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвести тебя». Итак, мы видим, что вся семья Иова, за исключением его жены, то есть все его дети, были уничтожены одним дуновением ветра. Эта ужасная катастрофа была причиной их насильственной смерти. Естественно, мы задаем себе два вопроса. Первый. Упал ли Иов, то есть зашатался ли он? Мой ответ – нет. Второй вопрос. Забыл ли Бог об Иове? И на этот вопрос я даю ответ – нет. Иов делал все, что только мог, как отец для своих детей, и мы верим, что Бог также не проявил своей неверности. И тем не менее, это ужасное несчастье было реальностью. В чем же состоит объяснение? Чтобы понять эту лекцию, мы должны дочитать эту историю до конца. Вот что сказано в Новом Завете. Есть комментарий на эту историю в послании Иакова, 5 главе, 11 стихе. Он очень важен. Читаю. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Вы видели конец оного от Господа. Вот что говорит Иов. Очень важно помнить, что мы не можем судить о жизни человека. Мы не можем судить о ситуации до тех пор, пока не увидим конца. Каким же был этот конец в жизни Иова? И мы сразу же должны обратиться к концу истории о Иове. Иногда, когда люди, то есть верующие, переживают за ту или другую личность, о которой они молятся, например, за свое дитя, и все идет не так, как нужно, я всегда говорю им: помните, что последняя глава этой книги еще не написана. А апостол Иаков говорит: посмотрите на последнюю главу книги Иова, перед тем, как судить об этой истории. Итак, мы теперь взглянем на последнюю главу этой книги. Книга Иова, 42 глава, 10 стих, а также стихи 12 и 13. Мы увидим нечто замечательное, когда проанализируем внимательно то, что там написано. Читаю. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери». Сколько сынов и дочерей он имел до этого? 7 сыновей и 3 дочери. Таким образом, он получил вдвойне всего, кроме сыновей и дочерей. Но для каждого человека ведь сыны и дочери более важны, чем верблюды, скот и имущество. Почему Господь дал ему, то есть возвратил, то же число сыновей и дочерей? Я даю вам свой ответ на этот вопрос. И этот ответ волнует меня до глубины. Я верю в то,
что Иов получил двойное число сыновей и дочерей. Но то же самое число их он получил только на земле, потому что те его дети, за которых он так усердно молился, все эти годы были на небе. Они не были потеряны. Вот почему так важно изучать всегда конец, который дает Господь. Мы должны думать, изучать и назидаться. Если бы Бог дал Иову после всей трагедии 14 сыновей и 6 дочерей, то это значило бы, что те 7 сыновей и 3 дочери, которые погибли от стихийного бедствия, были потеряны навсегда. Но так как это не произошло, а сказано, что Бог возвратил Иову всего вдвойне, то чтобы не забыть о погибших, но принять их в счет, Бог дал ему 7 других сыновей и 3 дочери. Итак, вот они 3 лекции из книги Иова. «Учи детей Господним путям, молись за своих детей, дай им достойный христианский пример». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Есть деревенская легенда, в которой рассказывается об одном кораблекрушении. Находящиеся на судне люди начали молить небеса обратить на них внимание. Тогда находившийся на судне философ Биант, о котором пишет Диоген, и который известен нам своей фразой «Все свое ношу с собой», произнес: «Зачем вы молитесь Богу? Ваша жизнь настолько скверная, что лучше бы он и не знал, что вы плывете на этом судне. Иначе он точно потопит этот корабль». В 27 главе книги «Деяния апостолов» тоже описывается кораблекрушение, которое постигло корабль, на котором находился апостол Павел и другие узники, направлявшиеся в Рим. Чаще всего в Рим направлялись преступники, которые уже были обречены на смерть. Но среди них был святой апостол, и ради него Бог сохранил жизнь всем остальным. Явившийся Павлу ангел сказал ему: «Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Вывод здесь можно сделать такой. Даже один праведник приносит большие благословения окружающим его людям. Как Павел относится к подаренным ему Богом людям? Как истинный пастырь и отец. Он начинает заботиться о них. Во-первых, он уговаривает их поесть. Из-за морской болезни и страха смерти люди не ели больше 2 недель. Это уже не только привело к истощению их организма, но и грозило еще более худшими последствиями. Апостол приложил все свое красноречие, чтобы убедить их подкрепиться. Во-вторых, он вселил в них надежду. Эти несчастные не имели веры в великого Бога. Поэтому Павел рассказал им о нем и уверил их, что Бог обещал сохранить им жизнь. В-третьих, он спас их от охранников. Когда судно разбилось и узники могли выбраться на остров, то воины решили убить их. Если бы не защита апостола Павла, то без сомнения они бы так и поступили. И последнее. Уже на острове Павел продолжил ухаживать и заботиться. Несмотря на то, что сам апостол был уже не молодым человеком и, судя по всему, не очень крепкого здоровья, именно он набрал множество хвороста и подкладывал его в огонь. В послании к Коринфянам апостол однажды написал: «Ибо хотя у вас 1000 наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». 1 Коринфянам 4:15. Наставникам быть легко, учить, как правильно жить, любят все, но быть отцом, который заботится, кормит, утешает и спасает, на это способны лишь некоторые.

момент творения. Спящая жаба. На свете мало таких негостеприимных пустынь, как Сонаранская пустыня в Северной Америке. Жизнь там настолько тяжела, что даже жабе лопатоногу приходится впадать в спячку продолжительностью 11-12 месяцев. Обычно у лопатонога есть всего один месяц в году, чтобы прожить нормальной жизнью. Эта жаба ориентируется по внутренним часам, которые предупреждают о приближении сильных пустынных ливней, когда те только начинают барабанить по земле первыми каплями. Жабы очень чувствительны к вибрациям земли и слышат отзвуки дождя за километры. Звук надвигающихся дождей заставляет их вылазить из песка. Как только образуются лужи, самцы перемещаются туда и зазывают к себе самок. Брачный период и кладка яиц завершается к утру. С наступлением рассвета жабы снова прячутся в песок, где они надежно защищены от палящего солнца. Но пустынные болотца быстро нагреваются до 100 градусов. Вскоре жара осушит их, уничтожив и яйца. В идеальных условиях жабьему потомству нужно всего 9 дней, чтобы из икры появились мальки. Но даже в благоприятные годы у молодого поколения есть всего несколько недель на получение пищи, которая поможет им продержаться следующие 11 месяцев до очередного дождя. Наш Бог-творец не только создал жизнь, которая может продержаться в самых экстремальных условиях, он сам источник вечной жизни. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

напишу тебе. Я напишу тебе, что в мае, наверное, юность запуталась. И как найти ее, не знаю. Куда ни глянь, глубится старость. Я напишу тебе, что лето шнуром Бигфордовым сгорело. Погибли теплые рассветы и набирают ночи смелость. Я напишу тебе, что осень уже в бульварах отдымила, что облака закрыли просень и потеряла солнце силу. Я напишу тебе, что с Богом преодолеем все на свете, когда идем его дорогой, в конце ее блаженство встретим.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

А сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги Иоанна Ханнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. С окончанием гражданской войны проблемы в кубанских меннонитских поселениях далеко не разрешились. Война оставила ужасные следы. Массы людей были сорваны с мест, блуждали по стране в поисках возможности выжить. Южно-русские меннонитские поселения постигла та же суровая участь. Если война и мародерство разбойных банд оставили хоть маленький проблеск жизни, то теперь голод, эпидемии тифа и холеры заняли их место. Кубанские поселения, лежавшие несколько в стороне, вселяли надежду начать здесь все заново. И вскоре сотни меннонитских и других переселенцев ринулись на Кубань. Вначале это были только изгнанные с Терека. Но в Великокняжеское стали прибывать беженцы отовсюду, из Молочной, с Волги, из Крыма и даже из далекой Сибири. Все общественные здания и школа были переполнены людьми, оборванными, больными, уставшими и голодными. Многие вообще не находили пристанища и ночевали по огородам или просто в поле. Они шли из дома в дом, прося милостыню. Иногда до 100 человек за день стучали в дверь реймеров. Часто это были маленькие дети, которые просили хотя бы крохотный кусочек хлеба. Иногда они появлялись группами и перед дверью пели какую-нибудь песню. Часто это были знакомые евангельские песни «Небо открыто, о сердце, знаешь ли ты почему?» «Да потому, что Иисус наш страдал и кровь свою пролил, лишь потому». И кто тут мог сказать «нет»? Для благочестивых меннонитов это было очень дорого, близко к сердцу. Зельма Редикоп, домохозяйка из Вельденфюрста, вспоминала, что некоторые женщины собирались вместе, чтобы хоть как-то противостоять проблеме голода. Но что бы они ни предпринимали, нужда казалась бездонной. Постепенно забота о беженцах распространилась и на собственные семьи. Со своей нуждой и вопросом, как ей правильно поступить, Зельма обратилась пресвитеру общины Корнею Винцу, который посоветовал ей прежде всего позаботиться о собственных детях. Но этот совет не дал благочестивой женщине покоя. Она поступила по совету собственного сердца и с просящими милостыню обращалась так же, как с собственными детьми. Когда ее муж Вильгельм призвал ее к ответу, она сказала: «Дорогой Вильгельм, Бог позаботится о нас. Он вернет нам то, что мы сейчас отдаем». Яков и Эмилия тоже делали все возможное, чтобы помочь этим людям. Они сами только что потеряли старшего сына, умершего от неизвестной болезни. Постоянное зрелище страдающих людей вызвало в них обоих неожиданную энергию. От 75 до 100 человек обслуживали они питанием ежедневно, не делая при этом разницы между беженцами и собственной семьей. Но все же и эта помощь оказалась недостаточной. Вновь и вновь в селе умирали люди от голода. И будто этих страданий было недостаточно, среди беженцев вспыхнул тиф. Одного за другим болезнь вырывала из жизни обессиленных людей. Судьба этих семей была типична. Анна Реймер-Дик вспоминает семью Корнея Фрезе. Они бежали группой из Визенфельда. По пути остановились в одном доме, чтобы переночевать. Здесь расстреляли их отца и одного из сыновей. Чуть позже на Кубани умерла мать. На одре смерти она просила мою мать, которая с любовью за ней ухаживала, взять к себе осиротевшего сына. Мать пообещала ей, и с этого момента Корней стал равноправным членом нашей семьи. Вскоре за матерью умер брат Корнея и его жена, оставив двух маленьких детей.
Затем умерла сестра Корнея при родах сына, который остался в живых. И в конце концов умерла свояченица Корнея, несмотря на интенсивный уход со стороны моей тети Анны. Так наш друг Корней в течение полугода вследствие целого ряда трагедий потерял отца, мать, двух братьев, сестру и двух свояченец. Яков Реймер и его дочь Анна тоже болели тифом. Поздней осенью 1921 года в их дом привезли маленького мальчика, родители которого недавно умерли. Ребенок был очень запущен и истощен, казался больным. Реймерам не сказали, что родители ребенка умерли от тифа. Прошло немного времени, и отец Мии, а затем и сестра Анна заразились тифом. Недели Анна была без сознания. Отец тоже очень тяжело перенес болезнь. Во время болезни он, наконец, решил отдать свою жизнь Христу полностью. Благодаря хорошему уходу он и его дочь перенесли болезнь благополучно. А как только Иаков Реймер выздоровел, он принял крещение в поместной общине братских меннонитов. Лишь в начале лета 1921 года в селе наступило облегчение. Новая власть наделила беженцев землей, конфискованной у богатых земледельцев, в основном у Якова Реймера. Теперь они сами могли хоть немного себе позаботиться. Дополнительно к этому подоспела помощь от меннонитов Америки. Яков целиком и полностью посвятил себя претворению в жизнь новых сельскохозяйственных структур на селе. Старая обработка земли была теперь практически невозможна, так как наделы, отданные семьям, были очень малы, чтобы ежегодно на них высевать одну и ту же культуру. Ни одна почва не выдержала бы над собой такое насилие. Яков, опытный земледелец, довольно быстро заметил опасность, грозившую малоземельным хозяевам. И так как при сложившейся политической ситуации изменений не предвиделось, он активно занялся поисками путей выхода. Изыскивались новые культуры, особенно подходили подсолнечник и сахарная свекла. Для их переработки на масло и сахар были восстановлены две установки. Чтобы ускорить задуманную перестройку, отец Мии несколько раз ездил в Москву, где, между прочим, встречался с представителями ЦК. Благодаря этим стараниям Великокняжеская, ранее Вальденфюрст, постепенно побороло грозившее ему обеднение. Дела опять пошли в гору. Вновь были восстановлены старые административные структуры колонии. С этой целью в управу пригласили Александра Фризена. Он не утаивал антипатии к новому режиму, и таким образом были постепенно внесены все старые порядки, какие только можно было внести. Прежде всего, по-старому стала опять выглядеть школа. Но времена все же изменились. Фризена стали предупреждать, чтобы он отстранился от своей должности, освободив место комитету товарищества, что он со всей решительностью отклонял. Его даже пригласили до ознакомления в ближайшую усадьбу Мазаева, преобразованную в совхоз. Фризену было указано на то, чтобы он ввел в волости в рамках колонии подобные структуры правления. Это предложение Фризен опять отклонил. Однажды он даже отважился не исполнить приказание сверху по доставке тягловой и рабочей силы. Ведь и на самом деле было небезопасно отправлять людей на ночь глядя, когда кругом столько опасностей. На следующее утро в селе появилась милиция, чтобы арестовать Фризена. Но он предчувствовал, что последует такое распоряжение, и своевременно бежал со своей семьей в Суворовку. Хотя волостной комитет сразу же после исчезновения Фризена избрал на его место Иоганна Крекера, когда тот явился в управу, там уже полновластно распоряжался комитет товарищества во главе с немецким коммунистом Яковом Эбелем.
Таким образом, в сельскую управу призывали людей, которых новый режим устраивал. Одним из них стал некий Мартинс. Он со своими 9 детьми прибыл в село с беженцами и выжил только благодаря великодушной помощи реймеров. Но как только оправился, он вступил в коммунисты и был призван в административное руководство села. В одну ночь изменил этот человек свое лицо. Однажды он появился во дворе реймера и громогласно заявил, что с этого момента отвечает за усадьбу. Реймер не имеет теперь права распоряжаться. Яков молчал, склонив голову. Потом вошел в дом. Внутри он кипел. Но стоит сказать только слово, и Мартинс велит его арестовать. Он был теперь властью в селе, и эта власть давала себе знать повсюду. «Перевоспитание», — гласил ее великий лозунг. Конечно, перевоспитание не касалось только взрослых. Как раз дети оказались в центре внимания новой программы. И Мия вскоре должна была, как и ее отец, почувствовать давление. В 1923 году она с успехом закончила сельскую школу и перешла в так называемую банковскую школу, центральную школу в соседнем селе. Год назад эта школа была организована жителями села, причем Яков Реймер слыл одним из самых активных ее покровителей. Анна, старшая сестра Мии, 2 года посещала эту школу. Но тогда право подбора учительских кадров принадлежало колонии. И Анна с удовольствием вспоминала учебу в банковской школе. Но потом в заварухе гражданской войны, когда молодым девушкам стало опасно ходить в школу так далеко, ее закрыли. Закончилась гражданская война. Советы крепко взяли власть в свои руки. Многие вопросы решались теперь централизованно. Мнение сельчан не учитывалось. Так было и с открытием этой школы, повышение квалификации. Ученики стекались из всех ближайших сел. Среди них было много русских. Преподавание велось теперь на русском языке, и большинство учителей были осознанными последователями марксистско-большевистской идеологии. Меньшинство меннонитских учителей явно пристраивались к новой политической ситуации. Естественно, в этой школе не было утреннего богослужения, не было и предмета основ религии. Вместо этого вскоре ввели атеистическое обществоведение. И если учителя отказывались соответственным образом обучать детей, то их немедленно увольняли. Конечно, уровень преподавания вскоре резко упал. Все это знали в семье Реймеров. Яков годами занимался вопросами образования в колонии. Основание центральной школы не в последнюю очередь было и его инициативой. Теперь же он был причислен к статистам и вынужден был с болью наблюдать за происходящим. С большими сомнениями и внутренней борьбой решался он на то, чтобы его дочь Мия посещала эту школу. Да и что ей оставалось делать? Другой возможности не существовало, а ребенок должен был учиться дальше. Дорога в центральную школу была дальней, поэтому Мия решила преодолевать ее верхом на лошади, как некогда ее сестра Анна. Лошадь она оставляла у знакомого крестьянина вблизи от школы. Долгий путь в школу давал ей время размышлять о школьной программе и атеистической атмосфере в самой школе. Изо дня в день издевались учителя над ней и другими детьми богатых сельчан. Вновь и вновь им приходилось слышать, какими преступниками были люди, подобные их родителям, как мало они сделали для всеобщего блага. И именно ее отец или дедушка, или дядя. Кто, если не она, знал это лучше? Перед глазами стояли люди, которым родители помогали, беженцы, солдаты, даже преступники. Она видела маленького мальчика, больного тифом, родители которого только что умерли. С какой любовью отец о нем заботился, заразившись от него и чуть не умер сам. Ее родители преступники? Мия засмеялась. И потом ежедневные нападки на их веру. Учителя сами отнюдь невысокого интеллектуального уровня, казалось, хватались за всевозможные средства, чтобы оклеветать веру своих
учеников менонитов. Постоять за себя они не имели права. Как часто Мии хотелось закричать, протестуя против такой несправедливости, но она молчала. И лишь дома говорила об этом, особенно с отцом. С момента своего покаяния он был для нее больше, чем отец. Он стал ее душепопечителем. Терпеливо выслушивал он дочь и с печалью на сердце ободрял ее еще раз, проглотив эту горечь. «Бог сделает свое дело» – это было его убеждением. Но проходило время, и ситуация в школе ухудшалась с каждым месяцем. Мия не справлялась с заданиями и внутренним настроением учителей. Во втором полугодии ее терпение окончательно лопнуло. Она поговорила с родителями и решила в школу больше не ходить. Это решение досталось Мии очень нелегко. Она охотно училась и была одаренной ученицей, как ей хотелось учиться. Но то, чего требовала от нее эта школа, а именно отказа от веры, было для нее слишком много. Никогда девушка не решилась бы променять свою веру на познание этого мира. И решение было твердым. Итак, сразу после Пасхи Мия оставила школу. Все уговоры учителей были тщетными. Мия осталась верной своему решению. Мия с детства была воспитана на вере в Бога. Она знала Слово Божье, и пример родителей, особенно матери, умножил ее интерес к вопросам веры. Еще в сельской школе она начала при прослушивании проповеди делать себе пометки, чтобы затем их проработать. Она была любознательной и не удовлетворялась скорым ответом. Хотя она и верила в Бога, но все же вопрос ее личной уверенности в спасении вскоре стал для нее камнем преткновения. Мия хотела ясно и точно знать, соделал ли Бог ее своим чадом. Но все молитвы и исследования Писания, казалось, не давали ей ответа на этот вопрос. Бог молчал до времени. Ни учителя в школе, ни проповедники в общине не смогли устранить ее сомнения. Принята она Богом или нет? Простил ее Господь Иисус лично или нет? Такие и подобные вопросы глубоко проникали в ее сознание и не давали покоя. Однажды Мия решила со всеми этими вопросами обратиться к отцу. Он сам долгие годы находился вдали от общины и личной веры в Бога, и мать всегда говорила, что у отца есть вопросы, на которые ему надлежит получить ответ, чтобы полностью отдаться Иисусу. Что он позже и исполнил. «Он, как никто другой, может меня понять», — думала Мия. И еще как он ее понимал. Яков Реймер уделил много времени для разъяснения дочери основ веры и источников человеческого сомнения. И сделал он это с раскрытой Библией в руках, на примерах собственной, богатой событиями жизни. Теперь, наконец, Мия все поняла и обрела долгожданную радость, исполненная благодарности за искупление кровью Иисуса. Она вместе с отцом предстала в молитве перед Богом. Вскоре после этого девушка заявила о желании принять крещение. С большой группой верующих Мия приняла крещение в реке Кубань и стала членом поместной общины братских менонитов. Еще очень молодая, она была готова со всей решимостью и верностью служить Господу. Дорогие друзья, завтра в это же самое время мы продолжим чтение книги Йоханнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Да благословит вас Господь!

Однажды молодой человек узнал в прохожем своего учителя младших классов. Он подошел к старику и спросил: «Вы меня помните? Я был вашим учеником». «Да, я помню тебя третьеклассником. И чем ты сейчас занимаешься?» «Я преподаю. Вы так повлияли на меня, что мне тоже захотелось воспитывать юных учеников». «Да? Позволь мне полюбопытствовать, в чем же выразилось мое влияние? Вы на самом деле не помните? Разрешите мне освежить это в вашей памяти. Однажды мой одноклассник пришел в класс с красивыми часами на руке, которые ему подарили родители. Он их снял и положил в ящик парты. Я всегда мечтал иметь такие часы. Я не удержался и решил взять их из его парты. Вскоре тот мальчик подошел к вам в слезах и пожаловался на кражу. Вы обвели нас всех взглядом, а затем сказали: «Тот, кто забрал часы, принадлежащие этому мальчику, пожалуйста, верните их». Мне стало очень стыдно, но мне не хотелось расставаться с часами, так что я не признался. Вы направились к двери, заперли ее и велели нам всем выстроиться вдоль стены, предупредив, что я должен проверить все ваши карманы, только при одном условии, что вы все закроете глаза. Мы послушались, но я почувствовал, что это был самый постыдный момент моей недолгой жизни. Вы двигались от ученика к ученику, от кармана к карману. Когда вы достали часы из моего кармана, вы продолжали двигаться до конца ряда. Затем вы сказали: «Дети, все в порядке, вы можете открыть глаза и вернуться к своим партам». Вы вернули часы владельцу и не произнесли больше ни одного слова по поводу этого инцидента. Так вот, в тот день вы спасли мою честь и мою душу. Вы не запятнали меня, как вора, лгуна, никудышнего ребенка. Вы даже не удосужились поговорить со мной об этом эпизоде. Со временем я понял, почему. Потому что, как истинный учитель, вы не захотели запятнать достоинство юного, еще не сформировавшегося ученика. Поэтому я стал педагогом». Оба замолчали под впечатлением от этой истории. Затем молодой педагог спросил: «Когда вы меня увидели сегодня, разве вы не вспомнили об этом эпизоде?» Старый учитель ответил: «Дело в том, что я обследовал карманы тоже с закрытыми глазами».

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Не забуду случай на вокзале. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале. За окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина. Спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина. Медленно качаясь, видно пьян. Шел он как-то странно, ковыляя, подошел ко мне и стал просить. «Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить». Оглядев его неторопливо, я решил, на пьяницу похож. «Не на чай ты просишь, а на пиво. Думаю, меня не проведешь». На его слова не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой, дал понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: «Я знал, что ты не дашь». И пошел походкой гусиной, но перед тем, как он в толпе исчез, я увидел, под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно, у него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом. По походке пьяницу узнал, как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял. Да и речь его была нормальной, несомненно, в здравом он уме. На отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела, оказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела, и я его вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черной булки, не имея чем ее запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету, а лечу. И теперь не только чашку чая, но все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери жду немного и ухожу в буфет. Оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, спрашиваю: «Здесь такой-то был? Инвалид, хромой на обе ноги». Говорит: «Такой не заходил». Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю. Дверь была в буфете лишь одна. Вышел я и сел на то же место. Все не выходило из ума. Если так Христос к своей невесте подойдет голодный, а она? Говорит о Церкви Божье слово, что по окончании пути всем нам предсудилище Христово неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал. Скажет: «Я всего на чашку чая у тебя просил, а ты не дал». Иисус, нуждаюсь я в бальзаме, исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными очами видеть так людей, как видел ты. Аминь.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Слава Богу, Церковь! Для меня это особенный момент, вдвойне особенный, как я сказал уже, потому что совсем немножко времени, 19 лет, всего лишь 19 лет я отсутствовал здесь. И второй момент, это последние недели я был в разъездах и не имел возможности участвовать. И сегодня я участвовал с вами вместе, и это большая честь для меня. Спасибо. И я уже заметил и уже видел, если мы были внимательны к Духу Святому, были внимательны к Господу, мы уже видели эту руку Божию невидимым образом, как Бог работает в этом служении. Спасибо, Господь. И это родная церковь моя. И я помню, когда я отдал свою жизнь Богу в этой церкви, и как-то было очередное служение. Я вот обычно вот там, где молодежь сидела, вот где-то возле колонны, и я также сидел там, и однажды друг, который пришел в церковь, он говорит: «Слушай, говорит, я хочу покаяться, и ну помоги мне выйти». И я говорю: «Ну хорошо, такое дело важное, давайте помогу». Я вышел на сцену, и Василий Михайлович, помню, спрашивает меня, говорит: «И ты хочешь покаяться, да?» Я говорю: «Нет, ну я же верующий, я же с верующей семьи». Но, знаете, потом что-то произошло. Это такой был момент в моей жизни, когда на последующих служениях я сидел, и сердце билось, и Дух Святой работал с моим сердцем, и я хотел выйти. Вот, и я понимаю, что Дух Святой работает по-разному, но одно из моментов, когда сердце бьется, это то, когда Дух Святой стучится в это сердце. И однажды, это был момент, пройдя некоторое время, я увидел моего брата там, стоящего возле ворот церкви, я уже опоздал на служение, и он говорит: «Вадим, я хочу также выйти на служение, сегодня покаяться». И я говорю: «О, я тоже собираюсь». Я уже и шел в служение с тем, чтобы выйти и отдать свою жизнь Богу. И после чего мы это сделали в конце служения. И вот с этого начался мой такой духовный путь. И я помню, что, еще немножко скажу, что пройдя некоторое время, и где-то около полтора-два года, я понимаю, что ничего не происходит, не происходит каких-то перемен. Я думаю: «Я же покаялся, вот должна быть какая-то работа, должны быть какие-то перемены». Вот. Я начал молиться такой молитвой, говорю: «Господи, благослови, Боже, чтобы не отойти от Тебя. Благослови, Господь, я посвятил мою жизнь Тебе. Благослови, чтобы верным остаться Тебе. Благослови, чтобы идти за Тобою». Вот. И я помню, тогда такой пришел страх Божий. Вот. И я молился этой молитвой, я помню, попадаю на молитвенное служение. Это было немножко меньше людей, и комната была намного жарче. И я оказался так посередине комнаты, и была такая горячая молитва. Я помню, как Дух Святой исполняет одного уже старца, дедушку, и он подходит ко мне и говорит: «Вот ты молился, чтобы не отойти, чтобы не упасть. Вот тебе говорю, не отойдешь и не упадешь, потому что избрал правильное основание. И по милости Божьей, только по милости Божьей, он держит меня сегодня и дает пройти через все испытания». И последние годы в моей жизни я особенно молился, последних, может быть, 5 лет, я говорил: «Господи, возьми мою жизнь в удел Твой, употребляй меня. Я не хочу просто так, вот, как бы между прочим». И эта молитва была у меня на устах. И Ну, знаете, что проходило время, проходили годы, но оно как-то происходило все наоборот. И не так, как я ожидал. И последние годы особенно, это самые тяжелые годы в жизни моей. И мы не хотим ходить такими путями. Мы не думаем, что мы можем встретить на своем пути. И в 22-м псалме Давид говорит: «Даже если я пойду долиной смерти, не убоюсь зла, не потому что я сильный, но потому что ты со мною, и твой жезл, и твой посох, они успокаивают меня». Я благодарю Бога, и в этом собрании также воздаю Ему славу и благодарю вас, братья и сестры, за ваши молитвы, потому что многие прислали мне и говорили, что мы молимся за вас, мы поддержим тебя. И я, знаете, думал, это такая особая честь, и это было первый раз в жизни, когда вот так столько много, была такая поддержка молитвенная, потому что я понимаю, что насколько бы мы не были бы сильными, мы все равно проходим разные моменты, как говорится, up and down, да, вниз и вверх. И иногда мы чувствуем слабость, и эти молитвы... Я, знаете, думал, когда мне передавали эти молитвенные поддержки, даже передавали видео, когда происходили молитвы за меня, и я думал: Господи, кто я такой, чтобы столько много людей, они ходатайствуют за меня, кто я такой, что ты столько людей поставил возле меня, и они благословляют меня. И молитва, она приводит небо в движение. Иисус Христос – это величайший пример. Он постоянно молился и уходил. Когда была у него беседа дневная, где-то вечером он уходил на гору и молился. Вот Матфея 14:23. «И отпустил народ, он зашел на гору, молился наедине, а вечером оставался там один». То насколько нам сегодня нужно пребывать в молитве и практиковать это? И я хочу сказать, что вера, она не зависит от обстоятельства. Несмотря на все, что я проходил, прохожу, и еще какой-то определенный процесс, я уже могу свидетельствовать о Божьей верности и о том, что Бог уже совершил в моей жизни. И знаете, какая-то драгоценность, что одна из драгоценностей, которую Бог дал нам, это Духа Святого, и Он поселил в нас Его. Каждый, кто принял Иисуса Христа, является Его ребенком, и Дух Святой поселяется в его сердце. И когда Дух Святой свидетельствует, что ты Его дитё, ты Его дочь, ты это ни с чем не спутаешь. Это самое то подтверждение, которое оно внутри. Оно, сам Дух свидетельствует нашему Духу, что ты есть Его дитя. И Откровение 12:11 говорится: «Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего». Этот стих уже читался сегодня. «И не возлюбили души своей даже до смерти». Слово «свидетельство» — это также, сегодня об этом уже говорилось, это открытое провозглашение, это исповедание нашей веры, это активная проповедь Евангелия нашей жизнью и верностью Богу в повседневной жизни. И Бог, знаете, Он не говорил, что мы не будем проходить через долины. Он не говорил, что мы не будем проходить через огонь, через испытания, через гонения. Но евреям говорится 13:5: «Не оставлю тебя и не покину тебя». И знаете, 14 августа, это 25-й год, это я сейчас сижу и размышляю, думаю: вау, это почти год прошел с этого момента, с этого переживания, когда Бог дал мне пережить. Это особый момент. И вот очередной визит к доктору. И я помню это состояние, у меня не было как бы такой готовности. Я помню, вышел из дому и сел в машину, завел машину, но я понимаю, что я не готов ехать, я не готов на эту встречу. И знаете, я начал молиться так вот, говорил: Господи, помоги, помоги, Господь, я слабый человек, помоги. И просто не было абсолютно желания никого ехать, потому что я понимал, что очередная встреча, очередной серьезный разговор с врачом. И в тот момент, знаете, что удивительно, что Дух Святой, Он цитирует Старый Завет. И Исаия 41:10. В этот же момент Дух Святой начал говорить внутри меня: Это просто как мысль, это как тихое веяние ветра. И говорит: не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. И когда этот голос услышал, я начал просто провещевать эти слова. Когда начал это повторять, я начал это провозглашать, я почувствовал победу, я почувствовал, что ну теперь я готов. Я отправился к доктору. И, как я говорил, это был особенный день, потому что это была очередная биопсия, которая мне перед операцией, потому что уже в 5-м году, с 4 сентября, готовилась серьезная операция. Это я уже пережил две операции, и это вторая операция была. И перед операцией мне собирались сделать УЗИ. И они хотели посмотреть, потому что снимок уже показал. И потому что врач сказал, что у тебя самая или одна из самых агрессивных форм рака. И когда он это мне сказал, я помню, эта беседа была определенная, я помню, тут же отключился на этом стуле. И он говорит: ничего, не переживай, говорит, это не первый, ты не первый. И, но опять же, возвращаясь к 14 августа 25 года, эта встреча, и когда во время биопсии, и обычно это занимает процесс 20-40 минут, но здесь что-то пошло не так, и я смотрю, вот все как-то замедлилось, и смотрю, какой-то доктор молодой ходит, чернокожий, и возле него старший доктор, уже как бы такой пожилой, и он ходит, и я смотрю, он что, практикуется на мне, вот что он делает, и мне так стало неприятно, но я уже на этом столе лежу, я не могу уже ничего не сказать ему. И когда начали проверять, они не могли найти его, потому что им нужно было взять материал из тканей. Но так как они не могли найти его, они начали меня повезли на CT-скан. Это определенная доза облучения, когда в тебя вводят, и чтобы ну, показать контраст и где она находится. И я помню, как сейчас вот я лежал на этой кушетке, и у меня рука была вот так задертая, и где-то здесь сразу этот круг, как обруч, и чтобы он не касался, мне говорит врач, говорит: возьми еще вот так сделай. Я сделал, и мне ввели обезболивающее, это анестезия, и потом сделали контраст, потом вывели обратно на этой каталочке. Доктор пошел к компьютеру смотреть что-то. Я смотрю, что-то не то, что-то они не могут найти. И потом второй раз меня заводят туда, и снова вводят контраст или обезболивающее. И я под этой болью, у меня рука задертая, продолжается так. И я лежу, и когда врач говорит, уже американский, говорит: «We almost done», что значит «мы почти закончили». Но так часто случается, что там, где мы почти закончили, оно еще превращается в 40 минут. И знаете, под этим всем, вот такой вот как бы суматохой, под этим всем, я смотрю, я уже понимаю, что мое тело не сдерживается, я уже не могу сдерживать мое тело. Пройдя через какие-то вот эти вещи, я уже немножко знал мое тело. Я думаю, ну я немножко сдержусь, чтобы ну, не упасть в обморок или чтобы не потерять сознание. Но вот уже проходит время еще немножко, и они закончили. Но уже выводят меня. И ну, мое тело уже ослабевшее было. И я говорю: I feel weakness, что значит я чувствую слабость. И как только я это сказал, и мои глаза начали закрываться. И как только я закрыл свои глаза, это мгновение, эта вспышка, я тут же очутился на небе, в измерении неба. И знаете, когда я стоял в этом, я каждый раз, когда говорю, я просто чувствую руку Божию на себе. И когда я стоял в этом состоянии, знаете, у меня руки были, я руки держал вот так и просто смотрю. У меня еще недавно, мгновение спустя, у меня были вот эти, торчали шприцы, торчали эти, что-то торчало, что они вводили в меня. И от боли я просто не сдерживался. Но я оказался в таком состоянии, что я смотрю, ничего нету. Я смотрю, что такое состояние, такое, такой свет и такой мир сверхъестественный наполнил меня. И я еще раз посмотрел и думаю, нету ничего, нету боли, нету переживания, нету скорбей. Оно, знаете, все осталось позади. И я просто стою в этой славе, и просто мое все тело, оно было растворено. Каждая моя клеточка, она была растворена в этой славе. И знаете, такой мир сверхъестественный. Я часто говорю, мне спрашивают, вот как это, вот с чем это сравнить? Я говорю, я не знаю, с чем это сравнить. Но один из моментов, когда здесь самое такое умиротворенное место здесь на земле, при самом максимальном мире. Вот. И это не сравнится даже с этим, потому что, когда я вернулся, даже в сравнении с вечностью, это настолько такая тревога, даже самый мир, который здесь возможен, вот, по сравнению с вечностью, это большая тревога. И знаете, я не хочу говорить, я боюсь Бога, не хочу говорить лишнего, но я видел перед собой силуэты, я видел перед собой какие-то вот штрихи и силуэты людей. Но это было как бы завуалировано передо мною. Это было скрыто от меня. И как только я понял, что все хорошо, и я вижу этот свет, я просто начал идти. Я хотел сделать шаги. И как только я сделал шаг, один шаг, и я даже его не сделал, я только ногу поднял. И сразу же получаю слово. Оно на уровне просто знания приходит. И это слово... что не время, и я возвращаюсь снова в тело. Это тоже одно из переживаний, когда у меня спрашивают, как это описать, как ты это понимаешь, что ты возвратился. Я говорю, что это было, я это так ощутил, когда это миллионы-миллионы таких тоненьких иголочек, они просто вонзаются в твое тело. И как только они вонзились в мое тело, я просто так, как воздух, вздохнул в себя, и я просто в этот момент встал. Я лежал, но уже в этот момент я поднялся резко. И после уже я уже был в комнате, я уже открыл глаза. И самое первое, что я начал кричать в моем как бы теле, в моей душе, я начал кричать, я говорил: «Господи, почему я здесь?» Это я кричал, я скажу, как это было на английском. Я говорил: «Why I'm here?» «Why I'm here?» Что значит «почему я здесь?» «Почему я здесь?» И хотя комната была очень сильно освещена, это не было операционное, но это было, где стояли снимки, где они делали УЗИ, где стояли другие аппараты, которые проверяли, сканировали тело. Но я посмотрел, я оглянулся и смотрю, так все блекло, так все тускло, такое все серое. И я снова продолжал кричать. Я говорил: «Почему я здесь? Почему я здесь?» И знаете, доктор один подошел ко мне и говорит: «Что ты видел?» Говорит: «Расскажи, расскажи, что ты видел». И я поворачиваюсь к нему и говорю: «Почему я здесь?» Я снова продолжал говорить: «Почему я здесь?» Я уже не обращал внимания на него. И знаете, потом... И уже потом мне одели разные там эти сенсоры и маску кислородную, и дальше повели по кабинетам. Но я все еще продолжал находиться в этом состоянии. Я просто лежал, и там, знаете, врачи пытались взять кровь. И только где-то с четвертого раза, когда я уже сам показал, потому что кровь сворачивалась, они сразу же поставили диагноз и говорят: «У тебя тромб в сердце, или в сердце, или где-то в вене у тебя тромб, и поэтому ты ушел». И потому что врач, который подошел, этот уже пожилой доктор, и говорит: «Слушай, говорит, ты был мертвый, у тебя не было пульса, у тебя сердце не билось». И я, знаете, я на это все уже не обращал внимания. И он еще единственное, что сказал, говорит: «Проверь твои ребра», потому что он так сильно нажимал на мои ребра. Это было искусственное дыхание. И я проверил, и первый вздох был, как бы кольнуло меня здесь в груди. Но потом остальные вздохи я уже начал делать спокойно. И я понял, что мои ребра не поломанные, что они целые. И где-то после... Я пришел на прием, было 10 утра, но уже где-то после 5 вечера, убедившись, что со мной все хорошо, потому что когда они взяли кровь, они сказали, у тебя нету ничего, у тебя нету тромба. Говорит, мы не понимаем, что произошло. И я помню, я лежу на этой кушетке, и я хочу поставить ногу на пол, и я хочу уходить, я себя нормально чувствую. А медсестра говорит, нет, не делай этого, не делай этого. Я помню, еще проходит время определенное, и я сильно проголодался, и я говорю медсестре, я говорю, можно я схожу там в ресторан, здесь есть рядышком, называется еще Panera Bread, мы с сыном туда очень часто ходим, но они начали смеяться, говорят, ты что, говорит, ты, ну сиди, никуда не вставай, и проходит определенное время, и я снова и хочу пить, и я попросил, я говорю, здесь где-нибудь есть кофе? Они говорят, ну как бы здесь нету, ну сейчас, обожди. И раз медсестра пошла и принесла мне кофе, я попил кофе. И когда они взяли четвертый раз кровь, они уже определили, что у меня нету никаких тромбов, нету ничего в крови. И они отпустили меня в 5 вечера. И знаете, Бог дал как бы таких 3 откровения из этого переживания, что смерти на самом деле нету. На английском чаще всего говорят «passed away». Это значит «человек ушел». Или они не говорят «умер», даже «человек ушел». И вот здесь даже написано стих, читаем «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». То есть другими словами, Иисус говорит, верующий в Сына Божьего не умирает, но если и умрет, то оживет. И верующий человек, он не должен бояться смерти. Это всего лишь вспышка. Как я говорю, что как только я закрыл глаза, это маленькое мгновение, вот тут же там, и все. И это даже не доля секунды. И второе, что я пережил, то, что Бог мне показал, что жизнь – это великий дар, который Бог дал человеку. Иеремия 1:5 читаем. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя». И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Этот стих показывает, что существование человека начинается с Божьего замысла, который опережает биологическое зачатие. И третье, которое, что я получил от Бога, это я помню, как я пришел домой. Знаете, я пришел домой, как я сказал, это уже было где-то после 5 вечера, потому что мой дом находился примерно 15-20 минут от этого госпиталя. И я приехал домой, у меня была, как сейчас помню, я упал на колени и просто вот в таком состоянии. И еще это переживание, оно еще не оставляло меня, это состояние вечности. И я понял, что я уже не вернусь. И у меня был единственный вопрос к Богу. Я начал, знаете, перечислять разные моменты в жизни. Я перечислял, что же я сделал для Господа? Может быть, какого-то человека привел к Богу? Может быть, какие-то добрые дела? Я просто на коленях стоял в таком молитве, в таком тишине, в этом состоянии, в присутствии Божьего. И я перебирал в голове вот эти все моменты. Жизнь как прошла, как мгновение передо мною. Я пытался вспомнить эти моменты, но мгновение спустя я услышал одно слово, оно пришло в мой разум. Это слово, оно было очень тихим, но таким ясным, что оно настолько пронзило всю мою сущность. И это слово было «верность». И знаете, я замер, я не думал про это. И почему это меня сильно удивило? Я не думал про это, я думал, что вот какой-то плод, какой-то вот что-то можно пощупать, что-то можно, вот какие-то люди, я перебирал это в разуме, но ясно услышал, это верность. И Откровение, и 2:10 говорится, что «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И то есть Бог показал, что, другими словами, Он говорит, что останься мне верным, будь мне верным, а я позабочусь о плоде. А плод – это как бы производная верности, потому что есть такое понятие, как человек неверный Богу духом. Если человек неверный Богу, то он и плод не может принести Богу. Его и плод чаще всего будет неугодным Богу. Но когда человек верный, он будет производить плод в повседневной жизни. Это не говорит о каких-то воскресных служениях, богослужениях. Это не говорит о молитвенных служениях только. Это говорится о нашей повседневной жизни, быть верным Богу. И я прочитаю еще Исаия 63:2. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою? Через реки ли, они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя?» И еще книга пророка Даниила 3:17. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». То есть, другими словами говоря, что даже если что-то идет не по моему плану, даже если что-то идет то, что я не планировал, даже если мы проходим через такие сильно низкие и узкие участки в нашей жизни, когда мы проходим через боль, мы проходим через испытания. Другими словами говоря, что Господь, ты все равно остаешься Господом в моей жизни. Господь, я все равно поклоняюсь Тебе, и я все равно буду служить Тебе. Скажу, что Бог хранил меня через эти моменты. И вот даже перед этим приездом сюда мы были в Японии 2 недели. Это еще был продолжительный как бы такой курс, короткий курс лечения. И даже, знаете, та сумма, которая нужна была для лечения, это уже была моя вторая поездка сейчас, и эта сумма была, она, ну, не совсем подъемная для меня. Именно в тот момент у меня не было таких денег, такой суммы. Вот. Но Бог поднял людей и расположил стать рядом. Это также одно из чуд, которые Бог проявил, или чудес. Вот. Я хотел говорить дальше, еще есть другая сторона, когда человек неверный Богу духом, но я, наверное, это уже пропущу. И хотел сказать, да, что очень страшно, на самом деле, прожить бесплодную жизнь. И, знаете, человек вроде живой, вроде бы есть дыхание, вроде бы человек ходит в церковь, но плода нет. Вот поэтому у меня был этот единственный вопрос к Богу. И, знаете, как я говорил, как бы как вся жизнь прошла перед глазами, вспоминая, что я сделал для Бога. А Он просто говорит: «Останься мне верным». И Иисус, я хочу прочитать еще один стих. Иисус, Евангелие от Иоанна 15:5 говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, и без меня не можете делать ничего». То есть, чтобы принести плод, это обязательное условие, чтобы пребывать на лозе, потому что этой лозой является Иисус Христос. И наша ответственность – это развивать наши отношения с Богом через молитву, размышление над Словом, послушанием. А Святой Дух сам уже меняет наше сердце и выращивает этот плод. Хотел говорить, что Иисус пережил это глубочайшее чувство богооставленности. И когда Он провозгласил: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Это Матфея 27, 46. Знаете, Он заплатил цену сполна, и сегодня уже об этом звучало. И Он заплатил эту цену, чтобы ты и я жили в этой победе, жили в этой победоносной жизни. Потому что даже в оригинале сказано, когда мы говорим, что смерть Господню возвещаем, там говорится, чтобы провозгласить победу Божию, не просто возвестить, не просто поучаствовать, а этим мы провозглашаем Божью победу. И знаете, однажды, когда я закончу тем, чем начинал, и когда я отдал свою жизнь Богу, я помню, я, наверное, скажу, это было с моим братом, это был Андрей Селюк. Здесь мы вместе посвятили свою жизнь Богу. Вот. И с тех пор я ни одного дня не пожалел об этом. И знаете, не все так просто в жизни. Есть моменты, есть долины, есть скорби, которые Бог проводит, как проводил Давида. И нас проведет, знаете, наше дело как бы доверять Ему и быть с Ним. И я не знаю, может быть, у тебя, как и у меня сегодня, я верю, что Дух Святой сегодня говорил к твоему сердцу, и, может быть, у тебя, как и у меня, 23 года назад уже, спустя, я даже считал это время сегодня, и 23 года спустя я отдал свою жизнь Богу, и, знаете, когда я сидел тогда, мне очень билось сердце, и было очень волнительно, и я знаю, что этот Дух Святой звал меня в этот момент. Я сам из семьи верующих родителей, и я понимал, что покаяние, оно не передается по наследству. Я понимал, что мы однажды предстанем перед Господом в одиночку, и мы лично будем отвечать за себя. И поэтому, если у тебя сегодня бьется сердце, я знаю, что и до меня Дух Святой уже звал тебя, и Дух Святой стучался сегодня в твое сердце. И если это ты, то просто ответь на его призыв. И я знаю, ты никогда не пожалеешь. И даже проходя через скорби, даже проходя через долины смертной тени, Давид говорит: «Я не убоюсь зла, Господь пребудет с тобою, Он пребудет с тобой, Его жезл и Его посох, Он будет успокаивать тебя». Поэтому, если ты есть сегодня в этом служении, если ты хочешь отдать свою жизнь Господу, если ты хочешь сказать Ему «да» на Его любовь, пожалуйста, подними свою руку или просто проходи сегодня сюда, и церковь будет молиться за тебя сегодня.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

святости Господней. Иль к вашему стыду вам неизвестно, что свят Владыка Саваоф сегодня такой же святостью, как дни библейские. Не умаляйте святости Господней, нося святое звание христиане, но плотью бесполезной и бесплодной, не повинуясь в чем-то Божьей длани. Не думайте, что в малом это можно, что капелька греха не замарает. Так может рассуждать слепой безбожник, никак не пилигрим, идущий к краю. Не умаляйте святости Господней, вхождении пред Богом освящайтесь, ходите волею благоугодной, прощенные Христом, других прощайте, сердца освобождайте от пристрастия, от идолов сердца освобождайте. Приобретение Господня страха за лучшее богатство почитайте. Великий Бог вас посетит внезапно. Из жизни христианской удаляйте пороки и сомнительные пятна. Господней святости не умаляйте. Грядет за это страшная расплата.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

В березовом закате последний луч погас. Уснули Таня, Рома, Сережа и Тарас. Уснул высокий тополь, береза под окном. Уснули мирно дети глубоким сладким сном. Уснули без печали, без бед и без забот, по-детски просто веря, что завтра день придет. Все погрузилось в сумрак, в полночной тишине, и только тень застыла в смирении на стене. Не спит одна лишь мама и молится в тиши: «Господь, да будут дети Твои ученики! Дай силы им, здоровья, дай веры и любви, чтоб обрели навеки спасение для души».

0: для детей.
1: Ой, смотрите, у вас крыша на веранде протекает.
2: Да чинили, чинили. Она все равно течет.
1: Надо тазик подставить. Вот так.
2: Он сейчас быстро заполнится. И придется новый подставлять.
1: Верно. Надо крышу все-таки заделать.
2: Вот мама придет из магазина, за мастерами сходит, и они опять все починят.
1: Да пока они придут, мы здесь с этим тазиком замучаемся. Пошли ее сами починим.
3: Ты что, там же дождь.
1: Мы все промокнем и заболеем.
2: А я высоты боюсь. Вот пусть мама придет и тогда все сделает.
1: Мама из магазина уставшая придет. Ну, надо самим.
3: Да ну, Вань, давай лучше в этом тазу в кораблики поиграем.
2: Точно. Я дюймовочку на листике запущу.
1: Да какую дюймовочку? У нас военные крейсера будут. Они твою дюймовочку и своих орудий сразу потопят.
2: Не надо топить дюймовочку.
4: Вам бы все в игрушки играть. А я пойду крышу чинить.
2: Ваня, не ходи, ты промокнешь, простудишься.
1: Да ты с ума сошел.
4: Так, мне нужен молоток и гвозди. Где-то они здесь были.
1: Вань, хорош, у тебя все равно не получится. Вон Вася говорит, что мастера чинили, и все равно течет.
4: А это мы посмотрим.
3: Вот дает. Хоть бы зонтик с собой взял.
2: Ой, смотри, Максим, он починил.
1: И правда, не течет больше.
4: Ну как, течет?
2: Нет, Ваня, ты все починил.
4: Правда, что ли?
1: Серьезно, не капает.
4: Вот так вот. А вы говорили, не ходи, не получится, промокнем, мама все сделает.
2: Да, Ваня, ты герой.
4: А вы еще до меня не доросли.
1: Ладно, Вань, ты прав, не надо было тебе помочь.
4: Да я и сам бы справился без посторонней помощи.
5: Ой, здравствуйте, ребята.
1: Здравствуйте, тетя Оля.
5: Какие сумки тяжелые.
4: Давай, мам, я тебе помогу.
5: Спасибо, Ваня. Какой ты у меня молодец.
4: И правда тяжелая.
5: А что это ты весь мокрый, а все остальные сухие?
4: А я крышу починил. Видишь, мам, не капает.
5: Ну, ты молодец. А что же, тебе никто не помогал?
4: Да они слабаки. Промокнем, не получится. А я вот взял, да и все сделал.
1: Вань, кончай хвастаться. Мы не слабаки. Просто мы...
4: Просто дождя испугались. А я вот не испугался.
5: Ваня, в самом деле... Перестань хвастаться. Это нехорошо.
4: А я не хвастаюсь. Я правду говорю. Они дождя испугались. А я крышу починил и сумки помог тебе поставить. Вот.
5: И что ты этим хочешь сказать?
4: Ничего. Просто я все правильно сделал. Потому что я правильный человек.
5: Значит, ты правильный, а все остальные неправильные.
1: Ладно, я пошел. Мне домой пора.
4: Максим, ну куда ты? Обиделся, что ли?
1: Я неправильный. Куда мне до тебя? Пойду домой исправляться.
4: Ну да ладно, Макс. Хватит обижаться. Я же ничего, кроме правды, не сказал.
1: Ну вот я и говорю. Пойду домой исправляться.
5: Подожди, Максим. Не уходи. Вот видишь, Ваня. Ты вроде бы все правильно сделал. А расхвастался, как фарисей. И оказалось, грош цена твоим хорошим делам. Так что даже лучший друг с тобой общаться не захотел.
4: Почему как фарисей? А кто такой фарисей?
5: Фарисеи? Это такие люди в древние иудеи были. Они знали хорошо закон Божий и считали себя очень праведными. А остальных презирали.
2: А давайте Евангелие почитаем.
5: Именно это я и хотела вам предложить. Так что ты, Максим, не уходи. Пожалуйста.
1: Хорошо, тетя Оля.
5: Давай, Иван, переоденься, а я пока возьму книгу.
4: Я мигом.
5: Ну что, готовы?
4: Готовы.
5: Ну тогда слушайте.
6: Однажды Иисус учил в одном из домов, где сидело вокруг Него много народа, пришедшего из всех селений Галилеи и Иудеи. И вот люди принесли на носилках парализованного человека. Они старались внести его в дом, и положить перед Христом.
0: Дайте пройти! У нас расслабленный!
7: Да куда вы лезете с носилками, не видите? Здесь народу, как песка морского, их дверей не протиснуться. Уходите!
8: Он прав, нам носилки здесь не протащить.
9: А что же нам делать? Я его так не оставлю. Не зря же мы столько тащили эти носилки.
6: Тогда они, поднявшись на крышу жилища и разобрав черепицу, спустили его вместе с постелью прямо перед Иисусом. Он же, увидев веру принесших больного людей, сказал:
10: «Человек, прощены тебе грехи твои».
6: Тогда книжники и фарисеи, которые считались знатоками закона, начали думать про себя.
11: Кто такой этот Иисус, что прощает грехи?
12: Прощать грехи может один только Бог. Значит, Иисус богохульствует.
6: Господь же, увидев их мысли, сказал:
10: «О чем вы рассуждаете в сердцах ваших? Что легче сделать, простить грехи или исцелить тело от болезни? Очевидно, что легче последнее. Но чтобы вы через меньшее уверились в большем, то есть в том, что я имею власть прощать грехи, я исцелю больного от недуга».
6: После этого Господь сказал расслабленному:
10: «Встань, возьми постель твою и ступай домой».
6: И парализованный человек тотчас встал и, взяв носилки, на которых лежал, пошел в дом свой, славя Бога.
13: Смотрите, Иисус из Назарета исцелил расслабленного.
14: Хвала Господу! Иисус поднял на ноги лежащего.
15: Дивное чудо видели мы сегодня.
6: И изумление объяло всех. И присутствовавшие люди стали славить Бога. После этого Господь вышел из дома. Идя по дороге, он увидел мытаря, сборщика налогов в казну римского государства по имени Левий Матфей, сидящего у таможенного пункта.
10: «Следуй за мною».
6: И мытарь, оставив все, встал и последовал за Иисусом. По случаю своего обращения Левий Матфей устроил великое угощение в своем доме. Собралось большое количество мытарей и других людей, которые возлежали с Иисусом за трапезой.
16: Не поскупился Матфей сегодня. Смотри, сколько вина и мяса.
6: Видя все это, фарисеи и книжники, считавшие, что общение с мытарями греховно, возроптали на Христа и его учеников. Обращаясь к ученикам Господа, они спросили их:
11: «Почему вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
6: Но им ответил сам Иисус:
10: «Нездоровым нужен врач, а больным. Поэтому я и пришел призвать не праведных, которые сами себя считают духовно здоровыми, но грешных к покаянию».
11: «А почему ученики Иоанна Крестителя и фарисеи часто постятся и творят молитвы, а твои едят и пьют?»
10: «Можете ли вы заставить поститься друзей жениха в момент брачного торжества? Всему свое время. Придут печальные дни, когда взят будет от них жених. Все дни и будут поститься».
6: И чтобы понятнее были эти слова о том, что Христовы ученики пока не готовы к несению тяжелых заповедей, Иисус привел следующие сравнения.
10: «Никто не ставит заплату на ветхую одежду, оторвав от одежды новой, потому что и новая одежда разрывается, и к ветхой не подходит. И никто не наливает молодое вино в мехи ветхие, потому что молодое вино, начав бродить, и ветхие ослабленные мехи прорвет, и само вытечет. Но вино молодое надо наливать в мехи новые».
2: «А что такое мехи?»
5: «Это такие кожаные мешки с узким горлышком, которых держали вино и прочие разные жидкости.
2: Что, раньше вино держали в мешках?
5: Да.
4: Макс, прости меня. Я и правда вел себя как фарисей. Мне стыдно.
3: Да ничего, проехали.
2: А дальше мы будем читать в следующий раз?
5: Совершенно верно.

0: Олег жил со своей бабушкой в многоэтажном доме большого города. Недалеко от их дома был хлебный магазин, который работал и по воскресеньям. В одно воскресное утро бабушка дала Олегу 100 рублей и послала его за хлебом. Олег охотно согласился. В дверях магазина стояла группа девушек, но он не обратил на них никакого внимания. Купил булку хлеба, положил сдачу в карман и заторопился домой. Но тут он заметил недалеко от магазина еще одну девушку, поменьше. Она сидела на корточках и с протянутой рукой просила хлеба. Взглянув на нее, Олег быстро вернулся в магазин, купил еще одну булку и дал ее девушке. Он подумал, что бабушка его за это ругать не будет, но одобрит его хороший поступок. Девушка взяла у него хлеб, встала и пошла рядом с Олегом.
1: «Куда ты идешь?» – спросил он.
2: «Я с тобой», – коротко ответила она.
1: «Почему ты не идешь домой?»
2: «Я не живу в этом городе».
1: «А как тебя звать и где ты тогда живешь?» – поинтересовался Олег.
2: «Меня зовут Розой. А где я живу, тебе не обязательно знать. Быстро состаришься», — ответила она резко.
1: «Ты не можешь сейчас пойти ко мне домой», — сказал Олег. «Мы с бабушкой сейчас пойдем в церковь. Если хочешь, я дам тебе пригласительную открытку. У нас там сегодня праздник».
0: Роза взяла пригласительную и положила себе в карман. Тем временем они дошли до дома, в котором жил Олег. Он открыл дверь и быстро зашел, но Роза не отстала от него и встала в проеме двери, чтобы он не мог закрыть ее. Только тогда Олег заметил, что другие девушки, стоявшие в магазине, шли за ними. Роза держала дверь. Все быстро забежали в подъезд и окружили Олега.
1: «Давай сюда деньги, которые ты получил на сдачу!»
2: Олег в недоумении спросил. «Зачем вам мои деньги? Я ведь дал вам хлеб!»
0: Роза бросила хлеб, который он ей дал, ему под ноги.
1: «На свой хлеб! Не нужен он нам! Нам нужны деньги!»
2: «Деньги я вам просто так не могу дать. Я могу это только, если ради Иисуса Христа».
0: Роза достала из кармана пригласительную открытку, разорвала ее и сказала:
1: «Не нужна мне твоя церковь, и твой Иисус Христос тоже не нужен!»
0: В это время со второго этажа послышался какой-то шорох. Олег надеялся, что кто-то придет ему на помощь, но все опять затихло. Старшие девушки держали его руки, а Роза быстро вытащила у него из кармана деньги. Завладев деньгами, они быстро выбежали и удалились. Олег стоял как разбитый. Слезы текли по его щекам. Вдруг опять послышался шорох, и со второго этажа спустился одноклассник Олега. Проходя мимо, он насмешливо улыбнулся.
1: «О, какой позор! Мальчишка и не смог справиться с девчатами!»
0: Олег понял, что его одноклассник все слышал и видел, и не заступился. Завтра он наверняка все расскажет в школе, и все будут над ним смеяться. Очень расстроенный, он зашел в квартиру. Бабушка сразу заметила, что что-то случилось.
1: «Где ты так долго был? Мы опоздаем в церковь!»
2: «Там были девчонки. Я им отдал всю сдачу. А в церковь я с тобой не могу пойти», — ответил он взволнованно.
1: «Как ты мог отдать им все деньги? А на что мы завтра купим себе хлеб?»
2: «Ну да ладно, собирайся. Нам надо идти», — торопила бабушка.
3: «Я не пойду, бабушка. Иди сегодня одна».
1: «Нет, не. Как я могу тебя оставить дома? Я тогда тоже останусь».
0: Но Олег настоял на том, чтобы бабушка все же пошла одна. Хоть и очень неохотно, но она ушла. Олег упал на колени и просил прощения у Бога за то, что он обманул бабушку. Ведь деньги у него забрали, а ему было стыдно в этом признаться. С большой неохотой он на другой день пошел в школу. Как он предчувствовал, так и случилось. В школе уже все знали, что у него были неприятности с девчонками из-за денег.
2: Ребята на перемене набросились на него и стали просить: «Дай нам деньги! Ради Иисуса Христа!» А потом кричали, что он только девчатам дает деньги, и послали к нему девчат. Олег не смог этого вынести. Он забежал в класс, взял свою сумку и убежал домой. Бабушка с удивлением посмотрела на своего любимого внука. Таким она его еще не видела. Но он не дал ей никакой возможности что-либо сказать, а сам высказал ей всю свою обиду. «Бабушка, я тебе вчера сказал неправду. Деньги я никому не отдавал, их у меня забрали. И кто забрал? Девчата! И твой Иисус мне не помог! Не нужен мне такой Иисус! Я с тобой в церковь больше никогда не пойду! Нет, никогда!» Бабушка выслушала его, а потом спокойно сказала: «Мой милый, не горячись так сильно и не согрешай против Господа, ведь это Он допустил тебе испытание. Вспомни жизнь и испытание Иова». Но Олег серьезно заболел. Вызванный врач установил сильное нервное потрясение. Бабушка уже хотела сообщить родителям Олега, которые находились в Египте в командировке, но врач советовал не торопиться с этим. Целый месяц он не был в школе. Постепенно здоровье пошло на поправку. Однажды в воскресенье бабушка пригласила его с собой в церковь. Но Олег даже слушать об этом не хотел. Тогда бабушка ему сказала: «Пойдем, вот посмотришь, все будут рады тебя увидеть, ведь все ждут твоего выздоровления. Пойдем, ты не пожалеешь». И Олег согласился. Дети воскресной школы, да и взрослые, сердечно приветствовали его, и он почувствовал себя среди них так же хорошо, как и раньше. Олег внимательно слушал первую проповедь и был очень рад, что мог опять быть в церкви. Но вдруг он замер от ужаса. Посмотрев в сторону, он заметил, как в церковь вошли Роза и ее подружки. Они сели на самой задней скамейке, а Роза смело прошла вперед и стала разглядывать детей. Олег быстро нагнулся и спрятался за спиной своего соседа. Тот пастор пригласил к молитве, но Олег не мог молиться. Он только думал о том, как бы убежать так, чтобы девчата его не заметили.
1: «От них можно было ожидать всего, чего хочешь. Они способны на все», – размышлял он.
2: Украдкой он еще раз посмотрел на Розу и заметил, что она, как и все другие, закрыла глаза. Этим он воспользовался, чтобы уйти незаметно для нее. Он тихо вышел из церкви и спрятался за угол. Немного подождав, он решил бежать домой, но, увы, Роза и ее подружки уже стояли на улице. Заметив его, Роза быстро подошла и, протянув ему руку с деньгами, сказала: «Прости, Олег, что мы так нагло с тобой поступили. Вот твои деньги, возьми их».
1: «О, нет, не надо. Откуда у вас эти деньги? Вы их, наверное, тоже украли. Считайте, что я вам те деньги подарил».
2: «Нет», — уверенно сказала Роза, — «это не ворованные, мы их честно заработали. А где ты так долго пропадал? Я все ходила в церковь, чтобы встретить тебя, но тебя там не было».
1: «Я долго болел. Но как ты решилась пойти в церковь? Ведь ты не хотела туда идти. Ты тогда даже приглашение порвала». «Да, ты прав. Но мне было за все это так стыдно, что я хотела обязательно тебя найти и попросить прощения.
2: В тот день ко мне подошел один мужчина и пригласил меня на богослужение. Я пошла, и я чувствовала, что проповедник обращается лично ко мне. После собрания я смогла покаяться. Теперь я счастливое дитя Божье и хочу жить по-другому. Я даже хочу теперь поехать домой к моей мачехе и к моим братьям и сестрам. Я хочу им рассказать про Иисуса, что Он их тоже любит».
1: «А почему ты вообще уехала из дому?» – поинтересовался Олег.
2: Роза показала ему большой шрам на руке
0: и сказала: «Это сделала моя мачеха. Она нас очень много била.
4: И теперь ты хочешь опять пойти к ней, чтобы она опять издевалась над тобой?» – удивился Олег.
0: «Да, пойду. Может быть, она тоже примет Иисуса в свое сердце и станет доброй. Я ведь тоже была злой, но Иисус мне помог. Он избавил меня от зла и все простил. О, как я рада! А теперь, наконец, бери твои деньги. Прости меня, я больше никогда не хочу быть такой жестокой».
4: «Ладно, в таком случае я возьму деньги. Я очень рад за тебя. Моя бабушка тоже будет очень рада услышать это.
0: Мы знаем, что Иисус тоже радуется, и все ангелы на небесах ликуют за каждого грешника, который раскаивается в своих грехах и принимает Иисуса в свое сердце. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой

двери лестница святая нас ведет в небесный дом, и по лестнице шагая песню радостно поем. Лестница святая веры и любви, радость искупления в Боге мы нашли. Выше, круче, в поднебесье устремляется она. В чудном имени Иисуса правда вечная дана. На пути не сомневайтесь, твёрже станет в небо шаг. Веры лестница святая нас ведет в небесный град.

воробей. Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как будто зачуяв перед собой дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной.

Он замирал, он жертвовал собою. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака. И все-таки он не мог усидеть на своей высокой безопасной ветке. Сила сильнее его воли сбросила его оттуда. Мой трезор остановился, попятился. Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился, благоговея. Да, не смейтесь, я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Дорогие друзья, братья и сестры, я всех сердечно приветствую. Друзья, мы в браке 15 лет, чуть больше 15 лет. Кстати, хочу сказать, что мы женились, Кристал, чуть-чуть раньше, чем Павел с Оксаной. И, находясь в свадебном путешествии, мы были у них на браке. Вот. Это была часть нашего свадебного путешествия. Поэтому, в общем-то, как бы так вот все интересно, Господь ведет нас таким путем. Такая классическая мысль о том, что брак – это Божье установление. Итак, друзья, несколько мыслей. Вот у нас будет некая дискуссия, почему есть несчастные семьи. Я думаю, что то, о чем я сейчас буду говорить, это должно нас пододвинуть уже к этой теме. То есть мы будем говорить о счастливой семье. И, скорее всего, когда мы вступим с вами в диалог, мы уже оттолкнемся от того материала, который я сейчас буду давать. Друзья, мысли, которые я сегодня буду говорить, в общем-то, они не являются очень сложными мыслями, потому что если сразу дать несколько сложную тему, то как бы это немножко будет трудно восприниматься. Поэтому мы включаемся в размышления, в разговор. Итак, друзья, брак – это Божье установление. Я вначале прочитаю текст, который записан в книге «Бытие», 2 глава, с 15 стиха. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот, кстати, у евреев написано слово «ура», он крикнул «ура». «Это кость от костей моих, братья, также, да, ура, и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Друзья, я прочитал этот текст, чтобы нам немножко войти, как бы именно в библейские размышления. И теперь мы приступим непосредственно уже к самой теме. Брак – это Божье установление. Мы, служители, братья, проводим добрачное консультирование с молодыми парами. Вот завтра у меня будет встреча, заключительная встреча с женихом из невест, и невесты это будут в другом городе, и в субботу они будут венчаться. И вот обычно, когда я начинаю проводить уроки, ну, обычно у меня несколько уроков, от 5 до 10 часов, идем по определенной программе, я начинаю с этой классической мыслью о том, что семью придумал Бог. Вообще, я стараюсь говорить очень просто. Может быть, слово «придумал» не совсем правильно, как будто Бог что-то придумал. Но так мне очень нравится, как попроще говорить. Итак, жил Адам в раю. Вообще, братья и сестры, странно, что когда Адам жил в Эдемском саду, Библия называет этот Эдемский сад раем. Но рай, вы представляете, что когда мы говорим о рае, то там нет ни слез, ни печали. Не было греха. И вдруг в раю произошло что-то нехорошо. Вам не кажется это странным? Живет Адам в раю, на высшем уровне, все, нет греха, животные живут мирно и спокойно, лев лежит около ягненка. И, друзья, это трудно представить, трудно представить. Вот мы недавно на Гавайях лагерь проводили, на Гавайских островах, для молодежной. И мы оказались в одном очень красивом месте. И как одна сестра сказала, я никогда не была в таком красивом месте. Это рай на земле. Вот такое вот впечатление нам пришлось вот пережить. Но на самом деле очень красиво. Это Божья природа, как мы пропели. Все для тебя высшим разумом создано. Это планета, дом твой, земля. И вот Адам живет в этом Эдемском саду, ему кажется хорошо, но ему оказалось нехорошо. А почему ему оказалось нехорошо? Потому что у него не было помощницы, не было помощника, подобного ему. Друзья, значит, мысль будет первая такая. Брак придумал Бог. Находясь в браке вот больше 15 лет, что меня лично вдохновляет на семейную жизнь, меня, говорю за себя, это то, что у меня есть жена и у меня есть семья, это в первую очередь желание самого Бога.
Было время, когда я задумал жениться. Я стал выбирать, на ком жениться. И это было правильно. Но, друзья, давайте, братья, прежде чем вы захотели жениться, Бог захотел, чтобы у вас была семья. То есть брак – это не человеческое установление. Давайте так попроще. Живет Адам в Эдемском саду, и вот в четверг утром проснулся и думает, что же мне еще придумать? Так, это есть, это есть, это есть. Так, верблюд стал верблюдом, слон уже слоном стал, этому я уже дал имя, гиппопотам уже стал гиппопотамом. Так, о, я придумаю себе семью. На самом деле так не было. Адам даже не мог придумать такое явление, как семья. Несмотря на то, что он не был еще грешником, то есть его ум не был порабощен грехом, его сердце, даже в таком райском состоянии Адам не смог додуматься или придумать такое явление, как семья. Братья, я хочу ободрить, как бы влить такую позитивную мысль. То, что у нас есть семья, это в первую очередь не потому, что мы захотели жениться, а потому что это захотел Бог. И вот эта мысль, она меня вдохновляет. Например, в Библии написано, что сочетал Бог, того человек не разлучает. У меня к вам вопрос. Что сочетал Бог? Пожалуйста, братья. Что сочетал Бог? Ведь мы на браке как говорим? Дорогие друзья, с этого момента брат и сестра стали мужем и женою. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. У меня вопрос, что сочетал Бог? Пожалуйста, братья. Бог сочетал не Виктора и Галю, а Бог сочетал брак. И на самом-то деле я верю, что сочетание было только однажды. Это было очень давно. То есть на самом-то деле там не написано, кого Бог сочетал Вениамина и Кристал, Павла и Оксану. Там никого Бог сочетал, а что Бог сочетал? Бог сочетал брак между одним мужчиной и одной женщиной. И это навеки вечное. Кстати, друзья, даже неверующие люди, которые Господа не знают, но они вступают, один мужчина берет только одну женщину и вступает с ней в брак, в этом плане они уже исполняют замысел Бога, чтобы у одного мужчины была только одна женщина. Друзья, и вот в это сочетание когда-то вошел я. В это сочетание вошли вы. То есть Бог заново не сочетывал пару. Он однажды, что Бог сочетал? И это было только однажды. Он сочетал брак. И вот пришло время, когда в это сочетание вошел я и моя супруга вошли вы. Друзья, на самом деле эта мысль, она должна нас вдохновлять на семейную жизнь. Потому что семья, это не мы с вами придумали. Это не наша идея. Мы настолько испорчены грехом, что до такого райского явление, как семья, мы так и не додумались. Друзья, еще раз повторю. Может быть, кто-то испытывает некоторые трудности в семейной жизни. Может быть, какие-то проблемы. Всякое может быть. Вспоминайте о том, что то, что у вас есть семья, это пришло от Бога. Это его дело. Это дар от Бога. И еще, друзья, здесь скажу о том, что Бог сочетал брак между одним мужчиной и одной женщиной. Кстати, вот мы живем на Риолинде, у нас дома небольшое хозяйство есть. Есть овечки, курочки, гуси, у меня ребятки занимаются хозяйством. И как-то у нас было семейное общение в нашей церкви, и подняли такой интересный вопрос, как рассказывать подросткам, как появляются дети. Молодежи. Ну, такой деликатный вопрос. И о целомудрии нужно говорить целомудренно. И у нас язык не поворачивается, рассказать, как появляются дети. Вы знаете, много было толков всяких. А я говорю своей жене, нам легче, у нас в доме есть хозяйство. Они там многие вещи видят. Кстати, друзья, да-да, это очень интересное наблюдение. Как вы думаете, почему дети тянем в зоопарк? Потому что Бог животных и человека сотворил в один день. Простите, вот я скажу такую мысль не совсем правильную. Мне кажется, что Бог неправильно поступил. Я бы человека сотворил бы в отдельный день от козы. Вот я своей дочке говорю, дочка, Бог тебя и козу сотворил в один день. Да, да, да, прочитайте в Библии. Бог в один день сотворил животных и человека. И я теперь понимаю, почему людей так тянет к домашним животным. Мы однажды были с семьей в поездке несколько недель. И представляете, мы оторвались от дома, уехали далеко, и вот едем домой, и у меня такая мысль. Откроем дверь нашего микроавтобуса, дети выскочат из машины, куда они в первую очередь побегут. Мы были в поездке, по-моему, 6 недель, нас дома не было, мы на Аляску ездили. И знаете, я помню, открываю дверь, и дети побежали не в дом, а побежали на ферму к своим козочкам.
курочкам и так дальше. И вот и как-то сидим за обедом, и Марк сын говорит: «Папа, а почему у нас один баран, а 7 овечек?» Да-да-да, вы чувствуете, да? И вот мне теперь это, он это увидел. Я говорю: значит, Марк, ну, своим детям, я вам объясняю, как работает в мире животных, и вы поймете, что мы не животные. Хотя, когда мы ездим, как-то ездили в зоопарк, и у нас это домашняя школа, мы пытаемся так к домашней школе, да, там, чтобы дети что-то писали. И говорю: дети, мы сегодня поедем в зоопарк, будьте очень внимательны. Там вы увидите своих соседей, своих друзей, родственников. И даже себя увидите. Будьте очень внимательны. И каждый пытался найти соседа, конечно, да, в том или ином животном. Друзья, и вот наблюдая за жизнью животных, мы наблюдаем, что у нас есть некое сходство. Но мы не животные в этом плане. Потому что у одного барана у него 7 овечек. Но у одного мужчины должна быть только одна женщина. Вот, друзья, вот эта вот идея самого брака, что у одного мужчины. Работаю я на пасеке, и у меня пасека стоит в одном частном дворе. И мы с Петром Михайловичем, с моим отцом, работали, и вдруг подходит сосед. И начал с нами знакомиться, и представил себя каким-то певцом. Он ездил по всему миру и пел под микрофон. Какой-то такой интересный дяденька, американец, лет 75 ему. Что-то он о себе порассказывал, и я ему говорю: «This is my dad», это мой отец. И говорю: «Я его старший сын. Вот, отец мне помогает на пасеке». Ну, как так? Объясняю ему. И мой папа, ну, знаете, у каждого есть то, чем он может похвалиться. И мой папа говорит: «I have 56 grandchildren». 56. Знаете, ну, так, ну, как-то так впечатлительно, да. И он такой: «Вау, ничего себе». Я говорю: «А у вас внуки есть?» Он говорит: «Я же певец. Я думаю, что у меня много внуков по всей земле, только их никогда не видел». И знаете, друзья, я подумал, похоже на животное. Баран, баран, да, нет, этого я не говорил, это ты сказал, да. Друзья, как бы мысль какая? Человек без Бога, он опускается до такого вот уровня. Но Божье установление было такое: у одного мужчины только одна женщина. Друзья, замысел Бога, чтобы у одного мужчины была только одна женщина. И, друзья, и вот мы с вами должны быть счастливы от того, что мы разобрались в этой идее брака, и что мы имеем крепкие, хорошие семьи. Кстати, друзья, я посчитал в Библии, что выражение «муж должен иметь свою жену, а жена иметь своего мужа» встречается 16 раз в Новом Завете. То есть у мужа есть своя жена, не чужая. У жены есть свой муж, не чужой. Вот эта вот идея апостола Павла, идея Божьего брака, институт брака, что мужчина женится на женщине, и они теперь являются одной семьей. Друзья, ну еще здесь такая мысль о том, что семья – это взаимоотношения Христа и Церкви. Вы знаете, когда вступил в брак, я понял, что евангельская истина о Христе и Церкви, она становится более понятна в браке. То есть у нас с вами есть бонус перед молодежью. И об этом я говорил в лагере 24+, для братьев, которые привыкают жить одним. Я конкретно им сказал: «Братья, да, это, увы, вы себя минусуете в этом вопросе. Когда у вас будет жена, вы поймете, что такое Христос и Церковь в большей мере, чем тогда, когда у вас нет семьи. Потому что как Христос любит Церковь, и Церковь повинуется Христу, об этом можно узнать в полной мере в браке». Друзья, и вот эта мысль, она должна нас тоже вдохновлять. У меня есть жена. И здесь, в этом случае, я выступаю в роли Христа, который любит свою Церковь. И вот здесь, посмотрите, у меня есть такой рисунок: муж и жена. Значит, друзья, Библия говорит: мужья, любите своих жен. Братья, простая мысль, но хочу напомнить. Самая главная задача мужа в браке – не построить дом для жены, не купить ей хорошие вещи, даже не родить детей. Нет, дети не являются целью брака. Они появляются по ходу семейной жизни, и мы их принимаем. Главная цель каждого мужчины – это любить жену. Любить жену. Мужья, любите своих жен. Там не написано: мужья, любите Церковь. А мужья, любите своих жен. Поэтому, братья, мы должны часто напоминать себе об этом. Я являюсь прообразом Христа здесь, на земле. Я носитель этой идеи.
Как Христос любит церковь и умер за нее, вот так я должен любить свою жену. И, конечно, братья, стыдно того, что мы мало любим своих жен или мало об этом говорим. Мы сегодня по дороге, я Жене признался, что в последние 2-3 года я стал чаще признаваться в любви. Это наше такое вот, мы так заняты работой, мы очень заняты служением в церкви, что мало признаемся своим женам в любви. Мужья, любите своих жен. Один молодожен как-то подбежал к пастору своей церкви, такой, знаете, вот, красавец, такой подбегает и говорит: «Вы знаете, пастор, я очень люблю свою жену. Так как я ее люблю, никто никогда не любил свою жену». Ну а пастор уже, видно, в церкви такой испытанный, не сильно на эмоциях, вот, и говорит: «Я хочу тебе задать такой вопрос. Вот только скажи мне честно, откровенно, ты готов за нее умереть?» А я что-то об этом и не думал. Говорит: «Ты ее не любишь. Ты ее не любишь». Вот эта идея: Христос умер. Братья, а вот когда вот это можно испытать? Это когда рождаются дети. Я бывал на родах моей жены. У нас дети в основном появлялись дома. Как бы пару раз я пропустил, то в поездке был, то на работе. Вот. Но в целом, друзья, вот этот момент прочувствовать его, да, когда жена... Каждое рождение ребенка – это смерть жены. И вот, мужья, любите своих жен. Это вот высокая любовь по отношению к жене. Сестры, а вот вам такая мысль. Вас никогда не огорчало, что Библия не дает вам конкретного повеления: «Жены, любите своих мужей»? Да, на самом деле это очень удивительно. В послании к Титу там есть такой текст, что старицы должны учить молодых любить мужей. Как бы есть такой текст, но как бы вроде бы немножко в обход. Такого конкретного текста нет. «Жены, любите своих мужей». Хотя, кажется, женщине ей больше удается любить, чем мужчине, потому что она женщина. А вот в Библии написано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Я посмотрел, меня жена держала, нашего ребеночка. Это у нас 10-й ребеночек. Вот. Кстати, так же любишь, как и первого, удивляешься. Вот. Я посмотрел на нее и вспомнил, когда я был в Китае. Знаете, как по-китайски «счастье»? Это когда мать держит ребенка. Потому что у китайцев, у них букв нет, у них иероглифы. И вот иероглиф «мама», иероглиф «женщина» и отдельный иероглиф. Иероглиф «ребенок», когда пишется по-китайски вместе, это «счастье». Это так интересно. То есть у китайцев нет отдельных иероглифов на каждое слово. Но compound, как говорят по-английски. То есть когда два слова пишутся вместе, это какое-то третье слово. Например, «сердце» и «нож». Вот отдельный иероглиф «сердце» и «нож». Когда китайцы пишут их вместе, это означает страдание. Как ножом по сердцу. Это оттуда пришло, это китайская мудрость. Так вот, друзья, интересно, что когда мать держит ребенка, это счастье. Это счастье. Так вот, друзья, почему вот женщина любит ребенка? Потому что она способна на любовь. А Библия говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Я долго об этом думал. Вот этот глагол «повинуйтесь». Вообще, это участь для женщины или честь для женщины? Еще раз. Это участь повиноваться мужу или это для нее честь повиноваться мужу? 4 года назад мы были в Греции, в городе Фессалоники, попали в греческую церковь. Вот, и я попробовал прояснить для себя этот вопрос, у меня целый список вопросов был. И вот мы с одним греком поговорили, он по-английски говорит. И я говорю: «Вы можете мне рассказать вот это слово «повинуйтесь» в греческом? Вы же читаете, это же ваше». Павел же написал на греческом. И он мне сказал, и мне очень понравилось. Вот это слово «повинуйтесь» по-гречески «филантрос» звучит. Это тоже любовь, но здесь начинка «любовь в ответ на чью-то любовь», как повиновение. То есть получается такая картина. Муж любит жену, а жена, она не может не повиноваться, потому что видит любовь мужа. И вот оно работает вот так в гармонии. То есть вот это слово «повинуйтесь» – это тоже по-гречески «любовь», но только как ответная любовь на полученную от кого-то любовь. И все стало понятно. Христос любит церковь. Кстати, инициатива любви к церкви пришла от Него. Не мы Его возлюбили, а Он нас возлюбил, когда мы были еще грешниками. Теперь я, как член церкви, мы как церковь Христова, братья и сестры, а разве у нас есть вариант не любить нашего Господа и не повиноваться им? Мы повинуемся Ему. А как иначе мы видим Его любовь по отношению к нам? Вот брак – это Божье установление. Так вот, друзья, вот эта идея, братья и сестры, мы привыкли просто к христианской семье. На самом деле у нас есть бонус, у нас есть преимущество перед неверующими людьми.
Потому что мы рассматриваем наш брак не просто как брак между мужчиной и женщиной, а как брак Христа и Церкви. Тайна сия велика, пишет Павел. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Я вот, мне лично видится, что мы, как семейные люди, должны в своих мыслях чаще говорить об этой идее, о взаимоотношении Христа и Церкви. Братья, тогда мы будем больше любить свою жену, когда будем думать о Христе. Сестры, вам легче будет повиноваться, это будет более естественно, потому что вы будете видеть любовь от мужа своего. Но еще, братья, здесь такой момент для нас. Скажу свое мнение. Если в семье начинается проблема, вот мы сегодня будем говорить о несчастливых семьях, такое может быть. Я считаю, что проблема началась с мужа, не с жены. Вот у меня вот согласие, потому что сначала был Адам сотворен, потом Ева. Сначала Христос возлюбил церковь, а потом она стала повиноваться ему. То есть инициатива любви, правильных отношений, она все-таки исходит от мужа. Поэтому, братья, мы должны это понимать и должны подтягиваться в нашем отношении к нашим супругам. Ну и еще, друзья, такую мысль по поводу влюбленности и любви. В Библии не написано о том, что Христос влюбился в церковь. Вот, когда в Библии говорится об отношении Христа к церкви, там стоит только любовь, love, только любовь. Иногда молодежь задает вопрос, влюбляться – is it okay, это нормально или нет? Я пришел к выводу, что влюбленность – это классная штука, это отлично на начальной стадии. Например, парень увидел девицу, она ему понравилась, он в нее влюбился, но жить во влюбленности всю жизнь не сможет. Эта влюбленность должна перерасти в любовь. Для меня вот такая ассоциация, как когда мы зажигаем спичку. Например, да, вот у меня костер, я хочу, чтобы он горел. Костер любви. Но чтобы он загорелся, надо его поджечь. И вот это, знаете, когда спичка так зажигаешь, флейм. Вот когда зажигаешь спичку, сначала огонь идет очень сильный, а потом очень скоро он начинает утихать. Так вот, друзья, так как-то мне видится. Увидел, влюбился, знаете, он весь на чувствах. Он вместо него готов первый стол попавшийся поцеловать, да, то есть он даже путает. То есть он, все, да, все. Это вот влюбленность, знаете. А потом очень быстро и совершенно неожиданно для него самого, в рамках полученного от Бога времени здесь на земле, он видит, что чувства остывают. И этот флейм раз, все ниже, ниже, и он боится, что она потушится. Знаете, что нужно? Нужно поджечь, и вот понемножку начинается любовь. Друзья, любовь, она приходит очень медленно. Я говорю молодежи, вы не разбрасывайтесь словами о любви, особенно молодожены. Я люблю, я говорю, посмотрим, жизнь покажет. Ты влюблен, это класс, это здорово. Посмотрим, разгорится ли огонь любви в твоей семье. А ведь как бывает, поженились год-два и стали отношения портиться. А куда любовь делась? Да, возможно, ее никогда и не было. Они продержались на влюбленности полтора года после ханимуна. Они думали, что вся жизнь – это только влюбленность. Так вот, друзья, влюбленность, она перерастает в любовь. И эта любовь, она разгорается все сильнее и сильнее и сильнее. Я даже сам в себе замечаю, могу признаться, что с каждым годом я больше и больше люблю свою жену. Я удивляюсь. Вроде бы эмоций становится меньше в плане, да, как по молодости, но внутренняя глубина отношений к жене все больше и больше. Это нормально. И большие реки не могут потушить этой любви. Друзья, затушить спичку очень легко. На нее дунул и все. Мама сказала, подруга сказала, и от влюбленности ничего не осталось. Любовь, ее трудно затушить. Друзья, люди, которые прожили в браке много лет и пошли на развод, они быстро приходили к любви, и эта любовь долго приходили к любви, и эта любовь долго уходила, потому что костер потушить трудно. Я не верю, что за один вечер он и она решили развестись. Нет, это приходит со временем, пока они не наладят свои отношения. Итак, друзья, влюбленность, она быстро приходит, и она быстро уходит. Любовь приходит медленно, и она медленно уходит. Кроме того, влюбленность, она эгоистична, а любовь, она жертвенна. Какую красивую песню мы с вами спели. «Нет на земле любви без Иисуса». Друзья, что такое любовь?
Интересно, Дэниел Кларк, когда учился в Стэнфордском университете, и они посещали здание Google. Он мне рассказывал там по учебе. Google, это центр Google здесь, вот в Калифорнии. И там, когда заходишь... Это, да, я бывал в этом зале, интересно. Там заходишь, огромный холл, такой зал. И есть огромный скрин, на котором 24 часа в сутки показывается поисковой Google, что, какое значение слова люди ищут по всему миру. Неважно, на каких языках. Вот в реальном, то есть заходит и там сразу раз и выдает. За последние 60 секунд больше всего, это интересно, что одно из слов, которые люди чаще всего, definition, значение ищут, это слово «любовь». Люди до сих пор не знают, что такое любовь. Представляете, все фильмы голливудские и не голливудские построены, кажется, на любви. И продолжают люди на Google. Любовь, что это? Они так и не разобрались, что такое любовь. Это удивительно. В 21 веке, когда столько литературы, когда столько знания, люди продолжают на Google искать значение слова «любовь». Друзья, нам не нужно на Google идти. У нас Библия есть, и она говорит: «Бог есть любовь». И все. Значит, источник любви – это Бог. И вот когда мы, братья, находимся с вами в правильных отношениях с Богом, мужу глава Христос, мы являемся проводником этой любви по отношению к нашей жене. Итак, друзья, влюбленность и любовь – это не одно и то же, они так похожи. И мы с вами любим, братья, своих жен, да. Господь нам, давайте любить еще больше. А вот жены, они проявляют послушание, повинуясь мужу своему, а у них нет. Это будет неправильно, другого варианта нет. У них есть другой вариант. И есть женщины, которые находят другой вариант. Они повинуются мужу, как Христос, как церковь повинуется Христу. Ну и еще, друзья, такую мысль хочу сказать по поводу счастья. Ну вот мы будем с вами говорить о несчастливых семьях. Но на самом деле, давайте так. Когда проводил я брачные пиры много лет подряд, я одной вещи удивлялся, будучи не семейным человеком. Подхожу к столу, сидят семейные. Как вас зовут? Так-так. А вы какое отношение имеете к жениху-невесте? Мы родственники. Скажите, пожалуйста, а сколько лет вы в браке? 28. У меня к вам вопрос. А можно ли прожить семейную жизнь, при этом не ссорясь? Подавляющее большинство людей говорили: нет, это нереально. Мы ссоримся, потому что другого варианта нет. У меня к вам, друзья, вопрос. Как вы считаете, можно ли прожить семейную жизнь, при этом не ссорясь? Я знал такие пары, я знаю, которые конкретно говорят, что не ссорятся. Может быть, они забыли. Друзья, я попробую сказать одну мысль по поводу ссор. Когда молодые люди спрашивают, вступающие в брак: брат Вениамин, а что вы скажете? Вот мы хотим вступить в брак и не ссориться. Вот одну мысль очень интересную скажу. Я стараюсь ею пользоваться. Что пользоваться? Друзья, я считаю, что муж и жена, находясь в семейной жизни, на уровне ума и сердца, должны иметь четкие границы в своих взаимоотношениях. Что я не позволяю себе говорить жене, обращаться с ней? Рамки отношений. В Библии написано, что ссора – это как прорыв воды. Слово «прорыв» подразумевает какую-то дамбу, в которой есть какая-то граница. Вода не вытекает. Так вот, ссора – это когда накипело и прорвало. Вот что-то за границей отношений, чтобы не прорвало. Как одного брата спросили мужа: почему ты постоянно обзываешь свою жену там какими-то животными именами? Он говорит: написано: владычествуйте над животными, я как бы понимаю это буквально. И поэтому у него жена это и то, и то, и то, и то. Друзья, вот как относиться к своему супругу, вот, чтобы не прорвало? Думаю, что вот каждый из нас, буду очень деликатен, аккуратен, да, должен у себя в голове, хотя бы для себя, поставить рамки отношений. Что я не позволяю никогда принципиально говорить своей жене, относиться к ней так, потому что если я нарушу то, что у меня вот здесь, значит, я с ней поссорился. Ну, например, я придумываю пример такой. Сижу я вместе с женой, я рисую картину, и у нас есть какой-то вопрос, над которым мы должны вместе поговорить и рассудить, нам жить так или нет. И у нас принципиально разное мнение. Она считает вот так, а я считаю вот так.
Кстати, это нормальное явление, если у мужа и жены на начальном этапе есть такое вот. Но мы должны прийти к общему согласию. Поговорили мы 45 минут, и я чувствую, и она, скорее всего, чувствует, что начинается какая-то неприязнь. Почему? Почему она не принимает моего мнения? Она то же самое думает обо мне. Ну, мне нужно ехать на работу. И я говорю, ну все, я поехал. Сильно вроде бы не попрощался, вот, и я уезжаю. Я только выехал, и вдруг получаю звонок. И смотрю, жена звонит. Знаете, в этот момент мне не хочется с ней разговаривать. Как бы мне кажется, что я на нее обижен. И вот здесь у меня срабатывает. Я никогда не позволяю себе в таком состоянии не отвечать на звонок жены. Не отвечу, значит, я поссорился. Но чтобы не поссориться, через себя переступаю. Алло, и начался разговор. Не поссорился. То есть, друзья, я рисую саму идею, принцип взаимоотношений между мужем и женой. И, кстати, я думаю, что рамки этих отношений в каждой семье, они могут быть разные. Разные. Но в том плане, что у кого-то это будет слишком приземленное. Кто-то скажет, Вениамин, но твой пример, это вообще сказка. Это я бы не считал, что это ссора. Кто-то скажет, я себе даже этого не позволяю. Так вот, друзья, вот важно, как я полагаю, вот семья – это счастье, это рай, это там, где муж и жена не ссорятся. Я задавал некоторым семейным людям вопрос, а как вы доказываете, что вы не ссорились? И вот они мне отвечали, потому что никогда не переступали рамки наших отношений в недозволенного для нашей семьи. И мне кажется, дорогие друзья, это сильно помогает. Наверное, так и буду наставлять тоже и своих детей. Надо иметь рамки каких-то отношений. Когда мы не с той ноги стали, может быть, и нам хочется что-то перебрать. Вот у каждого есть своя ссора. Вот кто-то скажет, а я не ответил на звонок жены. Я не считаю, что я поссорился. Ну хорошо, это твое мнение. А я считаю, что это мне уже непозволительно. И для меня это ссора. То есть каждая семья, вот давайте, каждый муж, каждая жена, она должна иметь у себя в голове, друзья мои, не видится, что планка должна быть чуть повыше. Как бы опустить ее в это. Ну, например, я разговаривал с одним братом, вернее, он ко мне подошел, когда я высказывал мысль. И говорит, Вениамин, ну у нас, как бы, ну а как тебе такое? Если жена говорит, вот я с тобой поссорилась тогда, когда я тебя не пускаю к себе в постель. То есть у нее рамки отношений вот таких. Я думаю, ну мне кажется, что если они все делают, кроме этого, и говорят, что мы не ссоримся, ну мне кажется, они уже давно ссорятся по моим рамкам. Друзья, понимаете, да? То есть у нас должна быть определенная как бы граница в нашем уме. Не обязательно это написать на бумаге. Может быть, жена даже об этом и не знает, что у меня. Но знаю такие примеры, когда, например, жена хвалит мужа и говорит, я не знаю, как Господь меня так благословил, у меня такой хороший муж. А я думаю, скорее всего, у него где-то в голове вот это вот работает. Он не позволяет себе делать то, что позволяют другие. И похоже, даже жена не знает об этой идее у него в голове. Просто я сейчас ее озвучиваю. Друзья, вообще очень важно оформить у себя в голове, так я понимаю, то, чего мы вообще хотим в этой жизни. Чтобы когда вам зададут вопрос, ты ссоришься с женой? Ты мог сказать, никогда. Если у него нет рамок отношений, то это будет дерзость. А если рамки, значит, это дерзновение так говорить. Потому что он точно знает, чего он не делает в семейной жизни. Итак, друзья, вот мысль у меня какая? Счастье, счастливая семья – это правильное взаимоотношение между мужем и женой. Это благословение от Бога. Еще пару мыслей, я закончу. Значит, друзья, одно размышление. Я прочитал в Библии. «Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене, и будут двое одна плоть». Иногда спрашивают, скажите, какой центральный стих Священного Писания в отношении семьи вообще? Христианской и даже нехристианской. Думаю, что этот текст, который я сейчас процитировал, является центральным стихом семейной жизни. Во-первых, потому что он написан в Ветхом Завете, он записан в Новом Завете, это слова Христа, и Павел тоже цитирует этот текст. Итак, у нас три главные части. Ветхий Завет, Евангелие и учение апостолов. И они все говорят об одном и том же. Оставить человек отца и мать, прилепится к жене, и будут двое, одна плоть. Для проповедников, для любящих Евангелие и проповедующих Евангелие, такая мысль. Вам не кажется, что идея брака, она идентична идее спасения? Смотрите, что происходит.
Оставить человек отца и мать – это принцип отделения. Прилепится к жене, вступает с ней в завет, и будут двое – одна плоть. Это единство. А разве в идее спасения нет уже идеи прослеживается? Мы отделились от этого мира, вступили в завет с Господом, в завет не брачный, а другой завет, и мы теперь со Христом одно. Так вот, друзья, какой сбой может, что здесь неправильно и в теме спасения, и семьи? Человек может прилепиться к Богу, принять крещение, но при этом он не отделился от этого мира. Вот здесь у него ничего не получится. Кстати, бывает трудно угадать нам, служителям, когда мы преподаем крещение. Человек выполнил первое, прежде чем пойдет ко второму. Мы не знаем. А бывает такое, человек отделился, вступил в завет, а с Богом общего не... Он с Богом не живет. Хотя по праву он является... Друзья, вот эта вот идея брака. Оставил отца и мать, вступил в брак, а муж и жена вместе не живут. Нет, они в одном доме живут, но у них нет общих идей. Они не смотрят в одном направлении. Они просто под одной крышей, потому что если разойдутся, их в церкви накажут. Кстати, у нас немало таких семейных пар, как я полагаю, которые не хотят быть вместе. Бабушки, дедушки жили ради детей. Муж приходил домой с работы, она сначала детям насыпала, а потом мужу. Да ладно, мужик, где-то у меня муж есть. Друзья, и вот они, а дети выросли, ушли из дома, остались бабушка и дедушкой. Они не знают, как жить друг с другом. Они 25 лет жили только ради детей, потому что считали, что деторождение – это главное в семейной жизни. Дети – это цели брака. Так вот, друзья, вот здесь человек может не отделиться от мира, вступить в завет с Богом. Он со Христом одно не будет. Когда мы вступили в брак, нам нужно было оставить отца и мать. Это принцип библейский. Вообще, я считаю, что с родителями жить – это неправильно. Наверное, просто за исключением, когда очень старые люди. И прилепится к жене, и будут двое – одна плоть. Итак, друзья, просто на размышление. Вообще, для меня Библия – это как огромный пазл. Я иногда говорю молодежи, читайте Библию, интересно. Вы находите тексты Писания, идеи библейские и соединяйте их в одно целое. Когда начинаешь пазл соединять, сначала очень неинтересно. Много непонятных кусочков. Но чем больше у тебя выравнивается картина, тем хочется быстрее закончить пазл. Хочу вас разочаровать. Мы на земле его никогда не закончим. Собирать пазл Евангелия. Мы будем собирать его. Но когда более-менее ярко видна картина спасения... Так вот, однажды у меня был такой момент. Я отдельно собрал большой кусок пазла в отношении спасения, а потом в отношении семьи я их соединил, и оказывается, они работают. Итак, друзья, оставить человека отца и мать и прилепиться к жене, и будут двое одна плоть, Бытие 2 глава. Это и есть Евангелие, это послание к римлянам. На самом-то деле вся Библия – это одна общая картина. И так неприятно, когда ты кусочек вставил не туда и видишь, что там должна быть не солнце, а луна, да? Друзья, вот так нужно читать Библию, я стараюсь тоже ее изучать, и сколько еще вопросов есть. Итак, это вот предпоследняя мысль. Оставит, прилепится, и будут одно. У меня к вам вопрос семейный. У вас вот это получается? Допустим, отделились, вступили в брак, кто-то 15 лет, кто-то 20. Единство в семейной жизни есть или нет? Вот здесь нам нужно работать, здесь нам нужно работать. Ну и последняя мысль будет такая, тоже, наверное, больше как тезисная, это отдельная проповедь о порядке в семье. Смотрите, какая мысль. Раньше, позволяю же некоторые вещи говорить, меня за них ругают иногда, да? Вы знаете, друзья, иногда некоторые тексты Библии я сильно критикую. Искусственно, как будто я считаю, что они неправильно, чтобы когда я пойму, я убедился, что Библия права. Вот так, от обратного. Вот, например, было время, когда я вот это вообще не понимал. Как-то так вроде бы что-то знал, там, Христу глава Бог, мужу глава Христос, жене глава муж. Но я не понимал, почему именно такой порядок. Не кажется, что я бы что-то по-другому сделал. Но вот прошли годы, уже некий опыт семейной жизни, познание Господа. Братья и сестры, Библия, ну не то, что самое правильное, мне кажется, лучше этого не придумаешь. Вот этот порядок. Значит, смотрите, что здесь написано. Ну, давайте так вот. Наши девицы, сестры в молодежи, задают вопрос. Но они хотят замуж выйти, да?
да, здравомыслящая сестра, она хочет выйти замуж, так полагаю, да? Но не все выходят замуж, по крайней мере тогда, когда они хотят. Они хотят. Как говорят, 18 лет девушка спрашивает, какой он? В 23 года кто он, а в 28 лет где он, да? Вот, как-то время-то идет, и вот спрашивают, ну вот я несчастлива, вот себе замуж вышла, вот если бы у меня была бы семья, а что мне делать? Друзья, вот в Библии конкретно написано, не замужняя, она заботится о том, чтобы угодить Господу. Почему? Потому что у нее мужа нет. А что ей делать? Незамужняя заботится о том, чтобы угодить Господу. Теперь пришло время, вы вышли замуж, сестра выходит замуж. Замужняя заботится о том, как угодить мужу. Не Господу, сестры, а мужу. На каком основании она будет угождать мужу? Она уверена, что он имеет над собой главу Христа. И это сильно нравится. Позволь покритиковать. Бывает такое. Мне очень нравится, у нас есть сестры, которые молятся много, и молитвенные группы, но я знаю точно, есть такие моменты, когда она говорит, я с Господом решаю, я там муж, это пенек там, я духовная, вот. Я там, это что это? Я вот здесь, у меня напрямую со Христом откровение, это, знаете, я говорю, а таких слов не духовность, а духовка, да, вот. Вот я с Господом. Муж для нее никто. Она духовная сестра. Позволю себе сказать. Я думаю, что такие молитвы, они до Бога не доходят. Я в этом уверен. Это абсолютное нарушение Священного Писания. Жене глава муж. Нет, это не означает, что она не может теперь Богу без мужа помолиться. Написано «Веруй Авраам и веруй сама Сара». Сама, без Авраама. У нее есть своя личная вера. Здесь идет речь о повиновении, о определенной иерархии. Жене глава муж, мужу глава Христос. Кто-то скажет, так нечестно, кто придумал эту власть? Она есть даже на небе. Любая власть лучше, чем вообще отсутствие таковой. А почему в Библии написано, что Христу глава Бог? А чтобы мы с вами, простите, не ныли на то, что на земле что-то не так. Все так, там порядок. А значит, и здесь должен быть порядок. Кстати, то, что у Христа есть глава Бог, это его никак не унижает, сестры. Никак. А то, что он говорит, я ничего не говорю сам от себя, а только то, что слышал от отца моего, это его украшает. Вот что украшает мужа, когда он знает, что над ним Христос. Что украшает жену, когда она говорит, у меня есть муж. Друзья, я заканчиваю. А брак – это Божье установление. Вообще я вдохновлен. Вы чувствуете, да? Мне нравится. Мне вообще все нравится. Особенно, когда я говорю на эти темы. Мы сейчас с вами помолимся, друзья. О чем мы помолимся? Мы должны увидеть, вернуться в Эдем и посмотреть на самое начало. А сначала не было так. Молодежь, братья и сестры, так не смотрите на семейные пары проблемные, которые есть. Вот у меня такой совет. Вот в нашем обществе есть люди, вот семьи, которые живут очень, очень хорошо. Они и в церкви, да. Вот я хочу смотреть на них. Вот это помогает мне вспомнить о том, что есть красивая семья, потому что семью придумал Бог, а Бог плохого никогда не придумывает, никогда. Он инициировал брак. Что Бог сочетал? А Он сочетал брак, и это было только однажды. Брак между мужчиной и женщиной. В этот брак вошли мы с вами. Слава нашему Господу. Аминь.

Не о том говорю, чтобы жить нам беспечно. Уповайте на Бога, вот о чем говорю. Просто вспомнилась повесть, минувшая вечность, когда царь обращался к другому царю. Ты наполнил долины своими конями, ты усыпал войсками холмы, как песком окружил мой народ, и смеешься над нами, потому как народ мой невеликий числом. У тебя превосходство в военных доспехах, дрожь по спинам при виде твоих сильных мужей. Только в этой войне вам не будет успеха. Вы пошли против Бога, а не против людей. А у нас наш Господь, мы Его не оставили, мы к Нему прилепились всем своим естеством. И любуются старцы святыми уставами, и мальчишки слагают поэмы о Нем. Если Он наш Господь, не Ему ли почтение, не Ему ли святому вся слава и честь? И рядами ложатся хлебы предложения и молитвы, которых на пальцах не счесть. Его заповедь свята для великих и малых, Его путь превосходен всегда, потому мы не служим Астартам, мы не служим Ваалам, мы не служим Хамосам, но Ему одному. И сегодня, в наш день, из источников разных рвутся сотни угроз о возможной беде, о грядущей войне, о губительной язве и стихий разгулявшихся ужас везде. Достигает неслыханных прежде масштабов терроризм, разгулявшись по разным местам. И ползут с преисподней, как черные жабы, сотни разных болезней, неведанных нам. Нынче даже у сильных колени трясутся. Нынче смелые спят с пистолетом в руках и хотели б уснуть, но боятся проснуться и узнать о последних в стране новостях. А у нас наш Господь. Мы Его не оставили, мы к Нему прикипели всем своим естеством. И любуются старцы святыми уставами, и мальчишки слагают поэмы о Нем. Если Он наш Господь, не Ему ли почтение, не Ему ли святому вся слава и честь? И рядами ложатся хлебы предложения и молитвы, которых на пальцах не счесть. А отваленный камень, как свидетель у гроба. Подойди, посмотри, нет внутри никого. Наш Спаситель живет. И а ну-ка попробуй, потягайся живущим народом Его. Ведь Его заповедь свята для великих и малых. Его путь превосходен всегда. Потому мы не служим Астартам, мы не служим Ваалам, мы Маммоне не служим, но Ему одному. Слава Богу!

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

позвонила давняя знакомая Алла Ивановна. Не виделись мы с ней много лет, и на вопрос, почему ее нигде не видно, она грустно ответила, что совсем ослепла. Но она добавила, что иногда в сопровождении близких я навещаю одну женщину, инвалида детства. Она очень больна и беспомощна. У нее особое заболевание, корнями из Великой Отечественной войны, от ее матери, которая более 3 лет провела в немецком концентрационном лагере. Об этом стоит написать. Такое же заболевание и у ее родного брата Александра, добавила она, потому что оно, как показало его обследование в серьезной клинике на Западе, по всей вероятности, было запрограммировано в немецких лабораториях задолго до рождения Любови Анатольевны и Александра Анатольевича Костицыных. И вот в один из декабрьских дней я на пороге Любови Анатольевны. Дверь открыла небольшого роста худенькая женщина, как позже оказалось, моя давняя знакомая Людмила Николаевна. Село есть село. Со многими в свое время приходилось общаться. Как выяснилось из первых фраз, она в этой квартире уже давно свой человек. На протяжении более чем 6 лет ежедневно утром и вечером ухаживает за больной. Как она выразилась, «Господь меня привел сюда». В обед постоянно навещает невестка Любови Анатольевны Катюша, тоже, по сути, не родной по крови человек. И так каждый день, без выходных и праздников. Людмила Николаевна пригласила меня в смежную комнату, где находилась Любовь Анатольевна. Она сидела на диване как-то не совсем уверенно, неестественно расслабившись, будто напрочь была лишена скелетной опоры. Поразили голубые глаза больной, по-детски доверчиво распахнутые навстречу незнакомому человеку. И ее милая улыбка на бледном лице, без единой морщинки, что меня более всего поразило. Уже потом, сопоставляя возраст больной и анализируя увиденное, я поняла, что морщинки, как правило, появляются от прямых лучей солнца и излишней мимики. А здесь ни того, ни другого. Как оказалось потом, моя собеседница видит солнышко только из окна своей спальни, выходящего на восток. Поэтому только восход, восход и восход. Итак, долгие 36 лет. Сколько живет в этой квартире? Я присела рядышком в кресло. Неподалеку на стуле устроилась Людмила Николаевна. Наш разговор начинался с отдельных фраз о том, о сём и постепенно перешел в монолог Любови Анатольевны. Ее по-детски нежный и певучий говор не был похож на голос 59-летней женщины. Повествуя о событиях давних лет из воспоминаний своей покойной матери, она поведала мне историю своей болезни, приведшей к инвалидности. Догадки о причине этой болезни ранее в семье были лишь подозрениями, а несколько лет назад, после письма от брата Александра, прошедшего неоднократное компьютерное обследование, подтвердилось. Любовь Анатольевна слегла давно, в детстве. Тяжело больной, прикованной к постели девчонкой, она от матери не раз слышала невеселую историю ее юности. Семья жила на Украине в селе Васильевка Днепропетровской области. Когда началась война и немцы заняли их село, то все трудоспособное население угнали на работу в Германию. Отец был на фронте, а дочерей разбросало по разным концлагерям, далеко друг от друга. Мама моей рассказчицы, Ольга Ивановна, тогда еще молоденькая девушка, неоднократно пыталась бежать, но каждый раз ее возвращали. Всем молодым девчонкам периодически делали какие-то уколы, но никто не придавал этому особого значения, потому что каждый хотел просто выжить. Да что там укол, когда были дела пострашнее. Иногда заключенных, из воспоминаний Ольги Ивановны, посыпали белым порошком,
Но это было не больно, и об этом вскоре все забывали. Были подозрения, что над ними производят опыты. Но в неволе многое было неподвластно беззащитным, обреченным узникам. После трехлетнего нахождения за колючей проволокой Ольгу Ивановну выбрал в рабство один немец, и она до конца войны работала в Германии на хозяина. Пришла долгожданная победа. По воле судьбы, а мы скажем, по воле Божьей. Случилось так, что, возвращаясь домой в переполненном вагоне, сестры оказались в одном поезде и, более того, в одном вагоне. Офицер, прошедший через все пекло войны, включая Сталинградскую битву, Анатолий Андреевич Костицын, опекал девчонок в переполненном фронтовиками вагоне и следовал с ними до самого их отчего дома. Темной ночью постучали в окно. Родительской радости просто не было границ. Вся семья в сборе. Отец вернулся с фронта 3 днями раньше дочерей. Неоднократно впадавшая в беспамятство в душном вагоне старшая из сестер Ольга и вовсе разболелась. Несколько дней лежала она на русской печи в полубессознательном состоянии, а между фронтовиками происходил разговор. «Что тебе дать в награду за то, что ты привез моих дочек живыми?» — спрашивал отец. «Ведь все могло случиться». А ему в ответ: «Если хочешь меня одарить, отдай за меня свою Ольгу». Приглянулась она мне, когда еще в поезд садились. «А что больна?» — продолжал офицер. «Вылечу ее, поставлю на ноги, и будем жить счастливо и долго». На том и порешили. Так что, когда Ольга пришла в себя и слезла с печи, то была уже сосватана. А когда перечить отцу стала, дескать, «не люблю», он ее быстренько урезонил, сказав: «Вековухой хочешь остаться? Посмотри, кто из мужиков в деревню вернулся. Одни калеки кругом, и те женатые». Расписались в сельсовете, да и стали жить. А в 1946 году родилась Любушка. Росла девочка, как все послевоенные дети, радуясь малому, и до 3 лет резво бегала ножками. Но потом время от времени начала внезапно падать, странно опрокидываясь на спину. Сначала в семье списывали это на случайность, но с годами стали проявляться другие симптомы незнакомой болезни. И к 4 классу она слегла совсем с диагнозом миопатия, прогрессирующая мышечная дистрофия. Брат Коля развивался нормально, а вот самый младшенький, Саша, повторил все этапы болезни обезножившей сестренки. Он также в школьные годы встал на костыли, а потом его носили на руках. Это делали его многочисленные поклонники. Он рано стал кумиром черниговской молодежи. Саша был очень музыкален. Господь, компенсируя недуг, наградил его щедрым даром. Мальчик играл почти на всех музыкальных инструментах. Очень красиво пел, писал стихи и музыку к ним. Но слава пришла к нему не сразу. Чтобы достичь ее, он 12-летним подростком ходил на костылях в Дом культуры, который находился в 15 минутах ходьбы по меркам здорового человека. Саша проделывал этот путь более чем за 2 часа. Ноги совсем не слушались его. А когда отработал музыкальную программу, он с таким же трудом проделывал обратный путь и в бессилии падал на кровать, то у него под руками кровоточили растертые раны. Саша был очень трудолюбивым и цели своей достиг. Он стал помощником в семье, выступая с сольным пением в местном ресторане. Одна исполненная им песня стоила до 25 рублей в расценках 80-х годов. Теперь к месту работы и обратно друзья носили его на руках. В 21 год он женился на местной девушке, и у них родился сын Евгений. Брак, правда, впоследствии распался, но связь с сыном была крепкой.
Поставив Любови и Александру диагноз миопатия, врачи-невропатологи предрекали им летальный исход в возрасте 18 лет. Но эти два человека очень любили жизнь и живут по сей день. Правда, без мамы, умершей в 1997 году, им стало намного труднее, потому что каждому из них требовался каждодневный уход. Выросший и уехавший на Запад сын Александра 4 года назад, узнав о том, что отец нуждается в его помощи, из Белгорода приехал за ним на автомобиле, взяв его, как младенца в охапку, положил на заднее сиденье и увез домой за 11 тысяч километров. Там серьезно обследовали отца, и вместо ранее установленного диагноза компьютер поставил новый – вялотекущая форма полиомиелита. На вопрос доктора, который неоднократно проводил обследование, откуда, рассказали о том, что мать была узницей, и о том, что делали прививки. «Теперь понятно», — ответил он. «Это именно оттуда». Враги невидимого фронта, сотрудники концентрационных лабораторий, заведомо ослабляли будущий генофонд России. Да, и не только ее, любовно выпистовывая в пробирках штаммы многих инфекционных заболеваний. Сколько таких без вины виноватых, как Любовь Анатольевна и Александр Анатольевич Костицыны? И не отразится ли этот недуг на их внуках? Об этом даже страшно подумать. Кто виноват в том, что страданиями изуродована судьба нескольких поколений? Самое большое желание, обмолвилась в разговоре Любовь Анатольевна, увидеть и потрогать рукой живую траву. «Боже!» — подумала я. «Даже не пройти по траве, а только увидеть и потрогать рукой. Дело в том, что она живет на втором этаже, в доме, не приспособленном под инвалидную коляску. Я поинтересовалась, навещают ли Любовь Анатольевну соцработники». «Бывают», — ответила она. «Один раз в неделю в основном, платежками занимаются. Иногда поговорят со мной». «А сколько тех платежей?» — подумала я. «Раз в квартал субтицию оформить, да за телефон заплатить. Вот и все. Ей серьезная помощь нужна, а не эпизодические посещения». Бесплатное лекарство Любови Анатольевне оформили только однажды. И это при ее-то состоянии. От соцпакета на этот год она отказалась. При таких условиях он ей действительно ни к чему. Пенсия нищенская. Поглаживая своего любимца, старого белого кота, маленькой почти детской ручкой, Любовь Анатольевна попросила меня поблагодарить через газету «Добрых людей» Людмилу Николаевну Семенчук, Аллу Ивановну Реснянскую и свою невестку Екатерину Ивановну Костицыну. Она уверена, что за их добро Господь им воздаст. Он услышал меня в самый трудный для меня час, когда перестало биться мамино сердце, и послал мне на помощь добрых людей. Мне с ними не одиноко и не страшно жить дальше. Перед своей смертью мама собрала необходимые документы и обратилась в общественную организацию «Согласие и примирение» с просьбой о помощи. Ей выплатили 400 немецких марок. «Может, и нам с братом это общество могло бы оказать помощь?» — несмело спросила моя собеседница. «Но только как узнать об этом? Кому-то надо собирать документы, консультироваться, добиваться, а все денег стоит. Если откликнутся люди, желающие оказать помощь или дать нам совет, пусть напишут в редакцию». Грустно, но с нотками надежды добавила она. Мы попрощались. До двери меня проводила Людмила Николаевна. «Нас вместе держит вера в Господа Бога, и за все будем молиться», добавила она ко всему, что услышала я в этот день. «Я до сих пор нахожусь под впечатлением увиденного и услышанного, и думаю вот о чем.
Несмотря на отгремевший юбилей победы, Великая Отечественная война до сих пор еще тяжелым грузом лежит на сердцах фронтовиков, отражается на здоровье инвалидов войны, вдов, а также детей, чьи матери до их рождения прошли через адские муки концлагерей.

неисследимые пути. В жизни пути так непонятны, их очень трудно проходить, и люди часто так невнятны, когда не знают, кто стучит. Когда не понял смысл жизни, куда идешь, где цель в конце, не сдал экзамен, и несчастье больно ударил по щеке. Была семья, отец и мать, и дочка Оля ее звали. Она любила долго спать, после того, как в ночь гуляла. Мама ей часто говорила: «Остановись», ее просила, ведь Бог все знает, и Он ждет грешник, когда к нему придет. Но дочь не слушала слова, хоть и томилась душа. Когда родители просили, о ней Творца они молили. А жизнь и шла, время бежало, Оля взрослее тоже стала. И, как казалось ей тогда, любовь и к ней тоже пришла. Свидания, встречи, признавания закрыли уши и глаза, и бедная душа попала в темную яму для себя. Ни уговоры и ни слезы, ни речи мамы и отца, без остановки и преграды она спешила до конца. Ведь время есть всему на свете, такому счастью есть предел. Когда она услышала новость, что удержать он не сумел, тому, кому все доверяла, себя всю полностью отдала, а он ушел, не попрощавшись с ней навсегда, ушел, расставшись. Слезы и боль, разбито сердце, обида, злость нашли причал. Отец и мать смотрели с болью, как душа дом рухнул, упал. Фундамент был на человеке, жизнь дом построил на песке. Пришли дожди и ветры, бури, экзамен дал бы ей душе. Жатва пришла за все поступки, плоды собрать время пришло. И горькие печали фрукты упали много так на дно. И 9 месяцев так быстро мимо прошли, как 9 дней, и крик раздался новой жизни среди лесов и средь полей. И слезы из глаз стекли ручьями от боли, радости кто знал, когда она смотрела личко того, кто образом ей стал. Те же глаза и лицо тоже, пошел в отца, какая боль, ведь его нет, ушел давно он. Как будто снова на раны соль. Подошел отец и взял на руки, и мама тихо подошла, и вознесли молитву Богу за этот день и за дитя. И весь позор, горе и слезы они в молитве принесли, отдав все в руки Вышних Богу, чтоб Он помог им всем спастись. Никто не знал, что жизнь представит, что принесет завтрашний день. Не знали Оля, что оставит она всех скоро, словно тень, что никогда уж не увидит она того, кто стал отцом, кому она так доверялась, кто изменил, ушел потом. И сейчас, смотря на личко сына, она увидела его, и сердце снова вдруг заныло, в душе как стало вдруг темно. Но жизнь и шла, летела быстро, и Оля тоже вдруг ожил, уехав жить в село другое, и там на новый путь ступил. А про свой дом и сына она хотела все забыть, и все оставив позади, куда-то в океан уплыть. Другое место, другие люди, казалось, жизнь только живи. И не отдал хвалы за это тому, кто так благословил. Отец, часто видя дочку, просил: «Дитя, ты к Богу приди, не трать ты время понапрасну, ища счастья для души. В этом мире нету счастья, в нем лишь горе и обман, там царит лишь тьма ненастья, и греховный там капкан». Но слова не долетали, хоть она все это знала, сердце было так далеко, достучаться нелегко. Муж, семья, 2 детей, кажется, что нет скорбей, и старалась изо всех сил не смотреть назад в обрыв. Но пути есть выше в жизни, выше самых облаков. Да, они приходят с неба для сирот и для всех вдов. И для бедных, и для богатых план начертан в небесах. И кто следует за Богом, нет, не страшен ему враг. Весть однажды прилетела неожиданно в их дом. Дочка Оля заболела, и что ждет ее потом? Смерть или жизнь, лишь небо знает, надо уехать поскорей. И отец, взяв внука быстро, поспешил с женою своей.
Дочь лежала на кровати, бледная, еле дыша. Только слезы и страдания нарушалась тишина. Встав в постели на колени, отец старый стал глядеть на лицо своей дочурки, что еще только успеть, чтоб успеть пред смертью сделать шаг навстречу ко Творцу, быть готовой уйти в вечность, душу дать свою Христу. И старик склонился низко у постели и просил, с небом шли переговоры, горько плакал, слезы лил. 6 дней все вокруг молились в муках тяжких за больну, умирая в долгих муках, так закончив жизнь свою. О, как часто Бог нам в жизни говорит и все стучит, тем, кто шел куда-то в небо. О, вернись, вернись, звучит. Долго Бог стоял у дверях, у дверях сердца стучал. Много лет летело, мало кто это внимал. Ныне ты послушай, друг мой, кто и ты к тебе стучит. Может, ты уже не слышал, что труба с небес звучит. Подымайся, народ Божий, поезд свой не пропусти. Скоро-скоро он умчится. Где ты будешь на пути? Двери, что в ковчег открыты, но не вечно тому быть, для кого-то уж закрыты, чтоб ковчегу дальше плыть. Се стоял я у дверей, и стучал, и звал я нежно, но приходит момент сей, пробуждать буду поспешно. Время мало на часах, посмотри, послушай, стрелки бьют полночь почти. Поспешайте, души, поспешайте все войти в двери, что открыты, вечно ждет нас впереди, и Христос Спаситель. Не теряй ты шанс, душа, но спеши, не бойся, чтоб ногам Христа припасть, благодати скройся. Завтра не в твоих руках, ныне день спасения. Да, пусть слезы идут рекой, слезы раскаяния. Лучше сейчас рыдать, чем потом у гроба или за себя взывать помощи у Бога. Вне двери остаться, эту цель врага, чтоб ты не дошел, вот о чем борьба, и она опасна. Но не бойся ты, с нами Бог, Он властный, дать помощь для души. Аминь.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих. Кратко о Новом Завете. Первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна представляет великую истину о вечной жизни, пребывающей верующим, жизни, которая есть сама природа Бога и которая совершенным образом проявилась в благословенной личности Его Сына. Если мы хотим узнать ее характерные черты, они прослеживаются в земной истории Господа Иисуса. Благословенность этой божественной природы выражена в двух замечательных утверждениях: «Бог есть свет» и «Бог есть любовь». Таким образом, три удивительные и необходимые тайны природы — жизнь, свет и любовь — становятся символами бесконечно более великих духовных тайн, которые, однако, познаются и которыми наслаждаются благодаря вере в Иисуса, Сына Божьего. Производные от слова «знать» встречаются в этом послании часто. Что делает эту истину живой и абсолютной реальностью для сердца верующего? Не может быть никаких сомнений в том, что Сын Бога пришел и дал верующим понимание не только предписаний или доктрин, но и личной славы того, кто истинен. Мы также узнаем, что Бог видит нас в Своем Сыне. Также четко видно совершенное единство Отца и Сына в этом благословенном деле. Как же ценно это послание, дающее верующим твердую уверенность в реальности их жизненно важных отношений, как детей Бога. Оно побуждает и к тому, чтобы быть преданными и привязанными к нашему Богу и Отцу.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Книга пророка Авдия. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Едоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народом. Вставайте, и выступим против него войною. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем, «Кто не зринет меня на землю?» Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе? Не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его! До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, едущие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Едоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял насупротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его, и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, проглотят, и будут, как бы их не было. А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое. И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа — пламенем, а дом Исавов — соломою. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу — горою Исава, а которые в долине — филистимлянами. И завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землей Ханаанской до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа. Седьмая глава книги пророка Амоса. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы. И это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал, «Господи Боже, пощади! Как устоит Иаков, он очень мал!» И пожалел Господь о том, «Не будет сего», — сказал Господь. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и Он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли.
И сказал я: «Господи Боже, останови, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том, и этого не будет, сказал Господь Бог. Такое видение открыл он мне, вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот положу отвес среди народа моего Израиля, и не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова». И послал Амасия, священник Вифильский, к Иеровоаму, царю израильскому, сказать: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». И сказал Амасия Амосу: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я не пророк и не сын пророка, я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: иди пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: не пророчествуй на Израиле и не произноси слов на дом Исааков. За это вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевою вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей». Восьмая глава книги пророка Амоса. Такое видение открыл мне Господь Бог: вот корзина со спелыми плодами. И сказал он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, и высевки из хлеба продавать. Клялся Господь славою Иакова: поистине вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля? И не восплачет ли каждый, живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. И обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач. И возложу на все чресла вретище, и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан, и жив путь в Версавию». Они падут и уже не встанут. Глава 9 книги пророка Амоса.
«Видел я Господа стоящим над жертвенником, и Он сказал: „Ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, а остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто, желающий спастись. Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их, хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на них очи мои на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней, и поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь имя ему. Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Каира? Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли. Но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: не постигнет нас, и не придет к нам это бедствие. В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Вот наступают дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них, и водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой».

В эфире передача «Хлеб насущный». Приветствую всех дорогих наших радиослушателей.

Для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Екклезиаста 8:6-7. Знание своего времени – одно из самых важных приобретений, которое нам необходимо. Екклезиаст в приведенном тексте не говорит о тех вещах и событиях, которые под нашим контролем, когда мы знаем, что и как делать. Если не лечим болезнь, упускаем молодые годы, чтобы приобрести профессию, не собираем урожай, когда надо его собирать, то в этом наша вина, ибо, зная времена, не делаем того, что должны делать. Речь не об этом, а о тех событиях и вещах, когда мы не знаем их времени и поэтому не знаем, что делать. После трагедии, которая случилась в Америке 11 сентября, было немало историй о том, как некоторые из тех, кто работал в этих башнях, не погибли лишь потому, что не оказались в них в момент трагедии по различным причинам. Есть такие же истории, прямо противоположные этому. Человек случайно оказался там, где его встретила беда. В 2017 году в Мюнхене полицейские при задержании одного преступника тяжело ранили двух случайных прохожих. Люди просто оказались в ненужном месте в ненужное время. Хотели ли они быть ранеными? Конечно же, нет. Но они оказались там, где это с ними произошло, и не по их вине. Как счастливчики, которые не оказались в башнях-близнецах, так и эти не знали своего времени. Человек не знает своего времени в ситуациях, которые от него не зависят. Но он также не знает времени и в тех ситуациях, в которых, как ему кажется, он знает, как поступать. Как заметил мудрейший человек Екклезиаст, что на все есть время и случай. «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Екклезиаста 9:11. Важно не только знать, что делать, но важно знать, когда это делать. Ты можешь быть проворным, но это не значит, что выиграешь дистанцию. Ты можешь быть храбрым, но это не значит, что ты будешь победителем. Ты можешь иметь несколько научных степеней, в свое время быть очень известным человеком, но умереть в полной нищете. Таких примеров очень и очень много. Они подтверждают верность наблюдений Екклезиаста, что на все есть время и случай. Сколько таких случаев? Случайно встретился со своей будущей женой или мужем. Случайно сел в самолет рядом с человеком, с которым затем начали бизнес, который принес успех. Не только в личной жизни много случайностей, но и в государственных вопросах их немало. Так, во время царствования Давида, когда только закончилась кровопролитная война, которую вел Авессалом против отца, в которой он погиб, был спор между коленом Иудиным и всем Израилем. На беду для всех там случайно был один человек, который своими словами произвел раскол в Израиле. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубою и сказал: «Нет нам части в Давиде, и нет нам части в сыне Иисеевом. Все по шатрам своим, израильтяне». И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бахрии. Иудеи же остались на стороне царя своего, от Иордана до Иерусалима. Обратите внимание, он не планировал восстание против Давида. Он там находился случайно. Савей, вместо того, чтобы склонять к миру, склонил к разделению. О, если бы его не было в тот момент, не было бы еще одного военного похода, но Савей оказался там случайно. Вот так, по воле случая, произошла эта история. Многих людей мысль о том, что они не знают своего времени, повергает в депрессию или толкает на пустую и бессмысленную жизнь.
Если на все время и случай, рассуждают они, тогда бери сейчас от жизни все, что можешь взять, потому что завтра этого случая может и не быть. Представился случай, так зачем супружеская верность, честность? Бери все сейчас, лови птицу счастья. Такая бессмысленная жизнь опускает человека ниже животного. Каждый старается жить для себя, каждый ловит свой момент. Однако, поймав свой момент, спустя годы человек видит, что он упустил нечто большее, что его ожидало. Надо было лишь дождаться. Если жизнь человека управляется случайностями, то как знать свою случайность? Или как оказаться в нужном месте в нужное время? Человек своего времени не знает, поэтому для него это великое зло. Но есть тот, кто знает твое время, под контролем которого находятся жизни всех — животных, птиц, рыб и, конечно же, тебя, человек. Это никто иной, как Бог-творец. Каждый из нас в этот мир пришел не случайно. У Бога случайностей нет. У Него есть четкий план для всей Вселенной. Он сотворил все по Своей воле, и все служит Ему. Ваше появление на свет для Бога не было неожиданностью, и то, что с вами происходит сейчас, Ему было известно еще до того, как оно произошло. Господь твердо и уверенно заявляет, что у Него есть планы для нашей жизни. И я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Мы не случайно находимся на земле, а для того, чтобы исполнить то, что определил Бог. Он создал нас для того, чтобы мы жили не для себя, а для Него. Почему же тогда так много случайностей в нашей жизни? А все потому, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Он наделил человека правом выбора — избирать то, что человек пожелает. Когда человек выбирает послушание воле Божьей, тогда его жизнь становится полноценной и насыщенной, потому что человек выполняет свое назначение, которое для него определил тот, кто его и сотворил, кто его любит. Когда же человек сам избирает, для чего ему жить, к чему стремиться, чего достичь, вот тут-то и наступают трудности. Человек не знает своего времени, и в жизнь приходит суета, бессмысленность и неудача. Господь знает, что и когда мы должны делать. Если мы будем жить по Его воле, жизнь принесет нам благословение. Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Иеремия 29:11. Бог знает наше время, оно находится в Его власти. И тем, кто осознал бессмысленность жизни без Бога, Он дает смысл. Один из самых первых шагов, которых нельзя упустить — время примирения с Богом. Когда ты слышишь голос Божий, когда совесть побуждает тебя к покаянию, когда Бог зовет тебя к себе, беги к Нему. Если этот момент упустишь, то вся жизнь пойдет не так, как надо. Бог вывел Израиль из египетского рабства, но те, кто противились Богу, не вошли в обетованную землю. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Поэтому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Евреям 3 глава. Может быть, сегодня ты или твоя семья пожинаешь плоды дел, которые были сделаны, или наоборот, не сделаны в свое время.
Вполне возможно, что ты слышишь это для того, чтобы, поразмыслив о своей жизни, сделать верное решение — примириться с Богом. Он желает тебе помочь. Господь любит тебя. Он хочет, чтобы ты доверил Ему свою жизнь. Не повтори печальный пример Феликса, который слушал апостола Павла, но не решился обратиться к Богу, а сказал так: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Но он так и не нашел больше времени, так и не покаялся. Он упустил свое время. Екклезиаст, заканчивая свою книгу, дает совет, что нужно делать всегда. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Во всякое время, в любых обстоятельствах жизни, мы должны жить по Его заповедям. Страх Божий и жизнь по Его повелениям сохранят нас от неверных действий и поведут нас по пути доброму, по которому должны идти. Да благословит Господь каждого из вас, чтобы знать свое время и делать то, что должен, а не жить под управлением случая.

Это было непросто. Душа от побоев стонала, сыпал ближний с усердием странным слова тумаки. От ударов любви оставались на ней синяки, а ему все казалось, что этого будто бы мало. Стиснув зубы от боли, душа перед Богом рыдала. «О, скажи, Бог, за что мне, за что непростая судьба? Я не выдержу, разве не видишь? Я очень слаба. Неужели не можешь меня защитить от ударов?» Это было непросто, но я излечилась от боли. И прошли синяки, на душе не оставив следов. Стала благословением боль, и характер Христов засиял во мне ярче, святой, настоящей любовью.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Я начну с некого предисловия, а точнее с некого рассказа. Рассказ сына о своем отце. Отец, сейчас уже ушедший к Богу, он жил в Америке, его звали Сэм Зейтлин. У него была мечта стать олимпийским чемпионом. Он был велосипедистом и много сил отдал тому, чтобы научиться ездить и достичь высоких результатов. Более того, оказалось, что он от природы так сложен, что все содействовало успеху на этом поприще. И он очень быстро, а это было в 60-е годы, очень быстро стал достигать в спорте определенных величин. Вот он стал чемпионом Нью-Йорка, а потом победил на соревнованиях, захватывающих целую страну, и вошел, наконец-то, в национальную сборную США. То есть практически все было открыто для того, чтобы дождаться времени Олимпийских игр и начать эту карьеру, можно сказать, совершить эту победу. Поскольку он был Зейтлин, то все его называли еврейчиком, который быстро гоняет на велосипеде. Проще говоря, он имел много проблем в своей команде по поводу антисемитизма. И вот тогда к нему пришла такая мысль. Он подумал, раз вы меня унижаете, а я все-таки лучший в этой команде, в подготовке к Олимпийским играм, уеду-ка я в Израиль и буду выступать от имени своего народа. Вот он так и сделал. Уехал в Израиль, начал тренироваться там, но в это время Бог его нашел. Он не смог на велосипеде далеко уехать от него. Господь находит людей очень быстро и в любых положениях. Проще говоря, он уверовал, этот человек, уверовал всерьез, по-настоящему, стал изучать Слово Божие. Тот душепопечитель, который был с ним, он не запретил ему заниматься спортом и даже, более того, дал ему возможность тренироваться какую-то часть дня для того, чтобы готовиться к этим долгожданным Олимпийским играм. Но поскольку он стал верующим человеком, все его мысли и желания были, конечно, обращены к Богу. И вы знаете, есть такая особенная ревность у тех, кто только начинает этот путь. К сожалению, приходит время, когда она гасится или превращается в рутину. Но мы должны преодолеть это состояние, не правда ли? И вот каждую субботу, ну, поскольку в Израиле суббота – это день покоя, а воскресенье – день рабочий, они собирались традиционно со своей семьей, совершали утренние молитвы, а потом пели песни. И одна из известных песен, которую поют, ну, наверное, в каждом еврейском доме в Израиле в день субботний, практически там слова такие, что если я буду хранить субботу, то и Всевышний будет хранить меня. Вот такая песня. То есть я служу Богу, я имею день, посвященный для Него, то и Бог будет обо мне заботиться. И вот настало время, когда нужно было пройти отборочный тур в олимпийскую сборную. У него были все шансы. Но проблема-то вот в чем оказалась. Я надеюсь, вы понимаете, что Израиль абсолютно светское государство. Проблема оказалась в том, что отборочный тур был назначен на субботу. И вот этот человек, я хочу, чтобы мы сейчас измерили, если бы мы шли в олимпийскую команду, и нам бы было предложено пройти в воскресенье отбор. Понимаете? Уловите этот момент. И поскольку отборочный тур был назначен на субботу, он сказал, я не могу, потому что в этот день я участвую в богослужении. И этот день не предназначен даже для таких знаменательных событий, как Олимпийские игры. Они ему сказали, не хочешь ехать в субботу на отборочный тур, не поедешь на Олимпиаду. И все. И вы представьте, вот здесь мы касаемся веры человека, правда? Даже не хочется сейчас говорить о том, как мы находим вот эти вот входы-выходы, как левиафан изгибающийся. Причем мы иногда так изгибаемся, чтобы обойти. Иногда мы говорим о еврейском народе, вот они там со своими заповедями, а мы вообще как бы ни с какими заповедями. Мы выбираем то, что хочется в данный момент по духу, в кавычках, потому что это не Божий дух, а часто это наша духовная лень. Ну хорошо, не буду слишком ругаться на нас, на себя в том числе. Факт то, что он отказался, все, трагедия. Вы знаете, что Олимпийские игры не каждый год проходят, да? Вы знаете, что человек, мало того, что он возраст теряет, то есть все, бывает, шансов больше нет никогда, то есть трагедия. Рухнула мечта всей жизни, к чему человек готовился, только лишь по той причине, что он не мог не пойти в собрание в этот день. Просто по той причине, что он не мог не пойти в собрание в этот день, которое насчитывало 35 человек. Но надо сказать вот о чем. Он не поехал на эти Олимпийские игры именно в этом году, в том году, когда эти Олимпийские игры произошли. Самое страшное, что был совершен теракт, и 11 израильтян-спортсменов погибли от рук палестинских террористов. То есть мы видим, что песенка-то исполнилась, да? Я хочу напомнить вам о том, что в нашей жизни происходят не только добрые вещи, но и недобрые, правда? И напомнить хочу о том, что не всегда мы за недобрыми вещами видим Божью руку. Я хочу напомнить о том, что попавшему в беду человеку надо положиться целиком на Господа, потому что я говорю сегодня о вере в Бога. Еще раз скажу, мы часто подменяем это понятие веры в Бога, верой в какую-то идею, догму, кредо, доктрину, все что угодно. Но под верой изначально понимается глубочайшее доверие. Тот, кто смог положиться на Бога, он имеет внутреннюю веру, что тьма, которая сейчас, хотя это очень странно звучит, тьма становится предвестником света. Вот именно по этой причине, по библейскому исчислению, день начинается не с утра, не со света, а с тьмы. «И был вечер, и было утро, день первый», мы читаем. Обратите внимание, это глубочайший замысел, глубочайшая мысль и образ, что день начинается с тьмы. Тьма предвосхищает день. И даже если мрак огустел, как говорит Писание, не вечно ему быть. Вот почему апостол Павел скажет, что верующим, любящим Господа, призванным по его соизволению, все содействует ко благу. Но правда, скажем, что не все то, что содействует, благо. Не сказано, что с верующими будет все происходить как благо, но сказано, что все содействует как благу. Мудрые люди говорили, что когда приходит в жизнь твою плохая весть какая-либо, какое-либо огорчение, какая-то плохая новость, недобрая, нужно научиться преодолевать в себе и растерянность, и отчаяние, и гнев, потому что если у тебя истинная вера, ты будешь доверять Богу в том, что небеса, они ведут тебя к лучшему разрешению вопроса. Человеку следует направить свои мысли именно таким образом и молить Бога о том, чтобы все, что ни случилось в жизни, хорошее или плохое, стало причиной его настоящего успеха. Вы слышите? Оказывается, что недобрые события, которые могут происходить с нами, являются трамплином к добрым вещам, которые произойдут с нами. И нет ничего физического, учит такая вера, или духовного в этом мире, что может привести к полному депрессивному унынию, потому что человек такой познает глубочайшую истину. А вот сейчас слушайтесь, ибо из гнева исходит милосердие. Слышите? Не было бы гнева, наказания, мы не ощутили бы никогда милости. Именно из беды исходит спасение. Именно из отдаления приходит близость, из падения возвышение человека, из тьмы, как мы читали, из свет, и из горького сладость. Теперь я прочту Исаия 45 глава, 7 стих. «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного». Слышите, вроде бы слова привычные, но сейчас мы еще поглубже посмотрим. «Я образую свет», и вот неожиданно, «и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это». Слушайте, какие слова пророка, какие слова пророка непривычные для нашего рафинированного восприятия, знаете. Мы имеем некий образ Бога, который порой отличается от библейских представлений. Наше языческое извращенное мышление, оно никогда не дает нам провозгласить с осознанием самую главную молитву, которую произносит каждый израильтянин и стремится произнести ее в последний момент, последним дыханием своим. «Шма Израиль», то есть «слушай, Израиль, ибо Господь Бог твой есть Бог один». Вдумайтесь, слушайтесь сейчас. «Я один», то есть Бог один, источник, и нет никого другого. У нас же порой наше языческое восприятие заставляет нас думать о существовании различных сил в этом мире, которые, да не будет этого даже на словах, противодействуют Богу. Мы уже с вами как-то говорили о том, что есть разные идеи о том, что сатана является противником Бога в том значении, что воюет с ним. Мы понимаем, что это невозможно. Мы понимаем, что это нарушение всей структуры Библии и вообще замысла единого. И вот здесь сказаны удивительные слова. «Все от Бога. Я творю мир и делаю бедствия». Как это делает Бог? Он допускает орудия, которое может воздействовать на нас. Бывают какие-то процессы с нами происходят каким образом? Автоматически. Если мы заходим в темное место, то автоматически разбиваем лоб свой, потому что нужно со светом заходить в темноту. Понимаете? Каждый, написано, сетуй на свои грехи. Каждый сетуй на свои грехи. Да, если сатан посылается к нам, то только по той причине, что мы сами позвали его. Или же по какой-то причине Бог хочет утвердить нас и научить нас побеждать, бороться и духовно развиваться. Итак, все от Бога. И вообще вот эти слова, слова утренней молитвы. В израильском народе всегда каждое утро говорили: «Благословен ты, Господь, создающий свет и творящий тьму, устраивающий мир и творящий все». Интересно, что в этой молитве немножко изменено. Написано «творю бедствия», а здесь «творящий все». Почему изменено? Да потому что очень трудно человеку вобрать в себя это, понять смысл того. Действительно, ему трудно благословить Бога, который творит все, который даже бедствие допускает в нашу жизнь, но мы-то не можем по какой-то причине осознать, что эти бедствия, они справедливы, они приходят в нашу жизнь для определенной цели, и эта цель для верующего человека всегда во благо. Мы как-то с вами говорили о благодарении. Как трудно благодарить Бога за плохое так же, как и за хорошее. Согласитесь, когда что-то приходит к нам, это действительно непросто. Когда приходит какое-то испытание, это непросто. Когда что-то случается, мы задаем один и тот же вопрос много раз. Какой это вопрос? За что? И порой этот вопрос, который мы задаем, мы не хотим ответа «за что?». Мы возмущенно говорим «за что?», чувствуете? Ладно бы мы действительно знали бы «за что?», а вот мы возмущаемся «за что?». Кстати, когда приходит доброе, много ли из нас кричат к Богу «за что?». Потому что когда приходит доброе, мы знаем за что. Но вот тот вопрос, который нам нужно научиться задавать, чему ты хочешь научить меня? Иов 2 глава с 5 стиха. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел, и сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Я хочу сказать, что в нашу жизнь обязательно придут такие моменты, когда нам будет не просто принять решение, как принял Иов. Мы должны быть готовы, хотя эти моменты не означают такие страшные трагедии, как с Иовом. Мы уверены, что в каких-то сложных обстоятельствах мы уж выстоим, все будет хорошо и благословим Бога. Но ведь не всякому человеку даны такого уровня испытания, правда? А вот те испытания, которые даются нам порой каждый день, мы к позору нашему не выдерживаем и на деле не благословляем Бога. Может быть, это какие-то обиды или финансовые потери, когда это стукнуло нас, и мы вновь кричим «За что?», вместо того, чтобы сказать «Благословен Бог, праведный судья». Когда приходит то, что недоброе, всегда нужно благословить Бога. Это очень важно, благословить Бога. Потому что, когда приходит в нашу жизнь испытание, теперь очень важно, оно всегда справедливо. Слышите? Всегда. А что несправедливо? Незаслуженно. Милость. Наказание всегда справедливо. Поэтому и сказано, каждый сетует на свои грехи. А вот милость, она всегда незаслужена. И вот когда приходит в нашу жизнь какое-либо испытание, нам нужно научиться осознавать вот эту справедливость. Слышите? Осознавать вот эту справедливость Божьего суда, Божьего приговора. И не просто осознать, а уметь сообщить об этом окружающим людям. Тем самым осветить имя благословенного Бога. Благословен ты, праведный судья. Вы слышите? Когда приходит в жизнь что-то, очень неплохо, когда мы можем сказать с глубочайшим смирением души по грехам нашим. Когда приходит милость к нам в жизнь, очень важно сказать «Благословен Бог, творящий благо и добро, незаслуженно в моей жизни». Не по грехам моим, не по справедливости, а по милости, слава Богу. Так же и о людях, друзья мои. Мы, когда смотрим на людей, с ними встречаемся, мы различаем хороших и плохих людей. Хорошие люди – это всегда от Бога, правда? А плохие люди – это всегда от дьявола. Потому что те, кто понимают нас и поддерживают – это добро. А те, кто злословит, отвергают – это зло. К сожалению, мы не понимаем, что чаще те, кто злословит и отвергают, принесут нам большее добро, если мы его правильно воспримем, чем те, кто поддерживает и порой даже льстят и закрывают глаза на наши недостатки. Но я хочу сказать, что у Бога разные люди. Через одних Он учит нас, как не надо поступать в жизни. Через других Он учит нас, как надо. Третьи просто даны для развития нашего долготерпения, правда? Ну, натурально, потому что если ты его не можешь терпеть, только таким образом ты можешь выработать себе терпение. Если ты не можешь его любить, потому что любить не за что, хотя бы терпи. Нет врагов, не сможешь научиться любить. Пока невозможно исполнить заповедь, подставь правую щеку или наоборот, да, когда ударили по противоположной. Для того, чтобы эта заповедь исполнилась, нужно что? Чтобы ударили. И тогда ты сможешь сделать то, что предписано в слове. Вот почему нам сказано благословлять даже проклинающих и молиться за обижающих. Почему так сказано? Потому что мы даже не можем понять, что эти люди, они бывают орудием в Божьих руках для того, чтобы мы могли возрастать. Плохо, когда человек становится сосудом не в чести, но так бывает. Потому что если кто-то злословит нас, делает плохое нам, слушайтесь, если это не заслужено, ну, фактически с человеком не ссорился, что это? Значит, этот человек, который на тебя рычит, кричит, сейчас дуется, злится, он и есть источник твоего благословения. То есть Бог послал благословить тебя. Помните, как Семей злословил Давида, негодный человек? Братья восстали и сказали, давайте мы ему рот закроем вместе с усечением головы. Понимаете? Хотя такое вряд ли бы кто бы сделал, все делалось по алахе, то есть по решению судебному. Но все-таки царский указ мог решить какие-то вопросы жизни и смерти своим договором, своим желанием. Что Давид ответил? «Господь увидит мое уничижение, я ж не заслужил этого, и воздаст мне благом». Смотрите, какая мудрость великая. То есть тебя ругают, тебя злословят, а ты можешь его благословить. Почему? Да потому что он подарок судьбы для тебя. Уловите этот момент. А наша реакция, когда мы возненавидели, мы что, мы решили благо. Значит, как только ты ответил неправильно, ты заслужил этого злословия. Все, ты уже это получил. То есть это твое благословение. А если заслужено, что тогда? Воздайте хвалу Господу, потому что ты уже наказан этим оскорблением. То есть ты уже получил. Первое послание к Фессалоникийцам, известный текст, мы о нем говорили, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Мы видим вот это понятие «за все благодарите», оно становится ясным для нас. Что значит, в любой ситуации ты можешь благословить Бога, в любой ситуации ты можешь воздать Всевышнему хвалу, ты можешь молиться и благодарить Его даже за участь, которая в земном измерении кажется не радостью, а печалью в данный момент. Но сказано, наученным через эти наказания принесутся мирные плоды праведности. Я помню еще один рассказ, это было во времена войны, во времена страшного Холокоста. В концлагере молодой человек, набожный, сказал, я не могу молиться. Молился, потом остановился и сказал, я больше не могу молиться. Каждый день я вижу, как здесь гибнут люди, которых убивают нацисты. Как же я могу говорить сейчас в этой молитве, благословен Всевышний, который любит народ свой? Очень трудно, правда? Есть вера до Холокоста, есть вера после Холокоста. Когда происходят большие трагедии, человек воочию сталкивается с тем, что необъяснимо, и только глубочайшее упование на Бога, глубочайшее доверие, когда перестает человек только лишь измерять божественную милость этим земным, вот можно сказать, человеческим нашим бытием, а смотрит на небесное бытие. Ему ответил другой человек, который слышал его слова. Он говорит, да, наш народ испытывает страдания. Но ответь мне сейчас на этот вопрос. Скажи, кем бы ты предпочел сейчас быть? Палачом или жертвой? Вот готов ли ты был бы поменяться судьбой? Он посмотрел на этих людей, которые убивали других людей, сказал «нет» и продолжил молиться. Я хочу сказать еще раз, благословен Бог, праведный судья. Когда происходит что-то в нашей жизни, что не поддается нашему осознанию, но мы понимаем, что он истинный судья, праведный судья, что означает абсолютная справедливость. И в вечности мы можем, только лишь там мы сможем узнать и сопоставить какие-то несопоставимые трагические моменты. Они действительно такие. Когда приходит добро, мы говорим, благословен Бог, творящий добро. Я буду завершать. Послание к евреям, 2 глава, 10 стих. Слушайтесь в эти слова. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Смотрите, очень запутанное, ну, как бы предложение, не всегда понятен смысл. «Ибо надлежало, чтобы тот», здесь говорится о Боге, «от которого все и от которого все, приводящего многих сынов во славу вождя спасения». Здесь говорится о Сыне Божьем, о Сыне Человеческом, о Машиях и Мессии, о Христе. «Совершил» – очень непонятное слово, да? «Совершил». То есть, оказывается, Мессия должен был усовершиться для того, чтобы исполнить свою роль. Это не вкладывается в нашу голову вообще. Это вообще в наше богословие не вкладывается, в нашу христологию не входит. Но жертва Христа, она настолько велика, его подвиг был настолько жертвенным. Хотя я вроде бы как бы повторяюсь, не было никакой игры. Мы знаем, иногда думаем, вот Богу, ну что ж, Богу всегда так легко. Нет, здесь говорится о человечности, о человеческой природе, о той природе, которая является для нас искуплением, которая должна была пройти через множество страданий, и которые были не просто физическими страданиями, а страданиями души, отвержения, ненависти, злобы, обмана, бесовских атак, которые все были преодолены, искушаем был во всем и не согрешил. Евреям 12 глава, 2 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости, смотрите, претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». Вы знаете, Бог через Исаию говорит такое слово: «Я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий». Вроде бы так вот на первый взгляд читается «испытал», да? А вот это слово «испытал», оно имеет огромное, многообразное такое понимание. «Соединился с тобой», то есть отобрал тебя именно во время страданий. То есть именно в то время, когда мы переживаем страдания, будь то страдания нашей души или страдания нашего тела, хотя страдания души, они намного тяжелее, правда, друзья? В этот момент происходит какое-то переплавление, мы сплавляемся с Ним, слава Богу, который совершен был через страдания, мы читали, а мы не до крови сражались, подвизаясь против греха. Итак, укрепите опустившиеся руки, ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Будем помнить и будем молиться, что из гнева исходит милость, что из тьмы приходит свет, слава Богу, что из беды приходит спасение. Если мы что-то такое переживаем сегодня, уповайте на Господа. Черная полоса не продолжается вечно. Только лишь нужно сделать одно – спросить: «Господи, что ты хочешь, чему ты хочешь научить меня в том положении, в котором я сейчас есть?» Из падения приходит возвышение, если человек в падении кается перед Богом и обращается к Нему сердцем. Из тьмы приходит свет, из горечи обязательно придет сладость. Слава Господу за это!

Последние минуты жизни Иисуса. Последний ужин и последний разговор. Не понимая многого, но продолжая слушать, ученики смотрели на Него. 12 было их, и каждый разный. Для Иисуса близкие друзья, ученики. Он выбрал их среди многих бедных, важных. Они с Ним вместе уже 3 года. С них каждый видел чудеса, знамения. Их очень много Иисус творил. Слепые прозревали во мгновение. Глухие слышали, хромой ходил. Они видали исцеленных и воскресших, как тот, кто 38 лет лежал, вмиг стал здоровый и пошел с надеждой. Ведь Иисус надежду возвращал. Они видали шторм успокоенный, как Петр по волнам к Иисусу шел, как Лазарь вышел с гроба воскрешенный. Монету в рыбе Симон сам нашел. Народ 5000 был накормлен чудом, и прокаженные очистились в пути. Измученные бесами, отвергнутые люди могли в Иисусе мир себе найти. Так много видели. Наверное, удивлялись, наверное, верили, что Иисус-то Божий Сын. Все время вместе ели, отдыхали, и 1000 дорог прошли за Ним. Я думаю, не просто так ходили, не просто так терпели жару, зной. Быть может, привязались, может, и любили. Наверное, любили всей душой. Но странные слова звучат, как будто такого быть не может никогда. Наверное, Иисус что-то попутал. Один из вас предаст меня. Ученики опешили в тревоге, и мысли закружились в голове. Устав, вдруг выдали невнятно слоги. Не я ли, Господи, тот человек? Один сказал, второй, десятый. Все повторили, не понявши до конца, когда Иисус, взявши кусок хлеба, сказал Иуде: «Делай, что начал, быстрее делай». И, смотревшись ему в очи, наверное, сердце кровью облилось. Ведь Иисус любил Иуду очень. О, как правдиво все пророчество сбылось. Взял кусок тот, вышел во тьму ночи. Какая ж тьма была в его душе. Что думал он, когда был так настойчив, решение твердое приняв уже? Осознавал ли до конца слова: «О, горе тому, кто Сына Божия предаст!» Или мысль пронзила сердце поневоле: «Ведь это наш Учитель, Божий глаз!» Ушел Иуда, дверь закрыв или хлопнув, отвергнув истину, свободу, мир и жизнь. Он стал началом всех страданий кровных, он стал предателем Христа за жалкие гроши. Прошли года, века, тысячелетия. Мир изменился, изменился человек. Но смотрит Иисус, как и в тот вечер, в глаза учеников и в этот век. Их не 12, их так много, тысяч белых, черных в разных странах, городах. Кто не ушами, сердцем слышит голос Учителя, слова Христа. И лишь бы слышать, как Он много учит нас в молитве, в слове,
Дух Святой гласит, что нам полезнее, как поступить лучше. Ни день, ни ночь не умолкает, говорит. И между строк мелькнет почти заметно печальный взгляд и тихие слова. И ёкнет сердце, вдруг услышав это. «Один из вас предаст меня». Мы за тобой пошли, Спаситель. Ты нас нашел, помиловал и спас. Твоя любовь безмерна к нам, Учитель. Но снова слышу я: один из вас. Не я ли тот, кто предает тебя за деньги, за дружбу с миром, временный уют, за праздно и бесцельно прожитые годы? Или за слова, что лишь печаль несут? За шутку злую, брошенную в спину, за злобный, гордый и надменный взгляд, за то, что жизнь прожили вполовину, не скажет ли Христос: один из вас? За то, что волю Бога исполнять не захотели и совесть заглушали каждый раз. За то, что верными Христу быть не сумели. Не скажет ли Христос: один из вас? О, как же страшно называться, но не быть! И как бы верить, вроде бы и молиться, и даже время отдавать Христу, служить. Но истины не поняв, свыше не родиться. Неважно, сколько ты за Иисусом шел, 3 года, 20, может, 30. Проверь, ты мир для сердца у Христа нашел? Любить всем сердцем Иисуса научился? Проверить бы себя, свои пути, и сколько сил есть свято жить, стараться, чтобы дойти, чтобы войти в небесную высь, чтобы вдруг предателем Христа не оказаться.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

А сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги Иоанна Ханнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. С окончанием гражданской войны проблемы в кубанских меннонитских поселениях далеко не разрешились. Война оставила ужасные следы. Массы людей были сорваны с мест, блуждали по стране в поисках возможности выжить. Южно-русские меннонитские поселения постигла та же суровая участь. Если война и мародерство разбойных банд оставили хоть маленький проблеск жизни, то теперь голод, эпидемии тифа и холеры заняли их место. Кубанские поселения, лежавшие несколько в стороне, вселяли надежду начать здесь все заново. И вскоре сотни меннонитских и других переселенцев ринулись на Кубань. Вначале это были только изгнанные с Терека, но в Великокняжеское стали прибывать беженцы отовсюду, из Молочной, с Волги, из Крыма и даже из далекой Сибири. Все общественные здания и школа были переполнены людьми, оборванными, больными, уставшими и голодными. Многие вообще не находили пристанища и ночевали по огородам или просто в поле. Они шли из дома в дом, прося милостыню. Иногда до 100 человек за день стучали в дверь Реймеров. Часто это были маленькие дети, которые просили хотя бы крохотный кусочек хлеба. Иногда они появлялись группами и перед дверью пели какую-нибудь песню. Часто это были знакомые евангельские песни «Небо открыто, о сердце, знаешь ли ты почему?» «Да потому, что Иисус наш страдал и кровь свою пролил, лишь потому». И кто тут мог сказать «нет»? Для благочестивых меннонитов это было очень дорого, близко к сердцу. Зельма Редикоп, домохозяйка из Вельденфюрста, вспоминала, что некоторые женщины собирались вместе, чтобы хоть как-то противостоять проблеме голода. Но что бы они ни предпринимали, нужда казалась бездонной. Постепенно забота о беженцах распространилась и на собственные семьи. Со своей нуждой и вопросом, как ей правильно поступить, Зельма обратилась пресвитеру общины Корнею Винцу, который посоветовал ей прежде всего позаботиться о собственных детях. Но этот совет не дал благочестивой женщине покоя. Она поступила по совету собственного сердца и с просящими милостыню обращалась так же, как с собственными детьми. Когда ее муж Вильгельм призвал ее к ответу, она сказала: «Дорогой Вильгельм, Бог позаботится о нас. Он вернет нам то, что мы сейчас отдаем». Яков и Эмилия тоже делали все возможное, чтобы помочь этим людям. Они сами только что потеряли старшего сына, умершего от неизвестной болезни. Постоянное зрелище страдающих людей вызвало в них обоих неожиданную энергию. От 75 до 100 человек обслуживали они питанием ежедневно, не делая при этом разницы между беженцами и собственной семьей. Но все же и эта помощь оказалась недостаточной. Вновь и вновь в селе умирали люди от голода. И будто этих страданий было недостаточно, среди беженцев вспыхнул тиф. Одного за другим болезнь вырывала из жизни обессиленных людей. Судьба этих семей была типична. Анна Реймер-Дик вспоминает семью Корнея Фрезе. Они бежали группой из Визенфельда. По пути остановились в одном доме, чтобы переночевать. Здесь расстреляли их отца и одного из сыновей. Чуть позже на Кубани умерла мать. На одре смерти она просила мою мать, которая с любовью за ней ухаживала, взять к себе осиротевшего сына. Мать пообещала ей, и с этого момента Корней стал равноправным членом нашей семьи. Вскоре за матерью умер брат Корнея и его жена, оставив двух маленьких детей.
Затем умерла сестра Корнея при родах сына, который остался в живых. И в конце концов умерла свояченица Корнея, несмотря на интенсивный уход со стороны моей тети Анны. Так наш друг Корней в течение полугода вследствие целого ряда трагедий потерял отца, мать, двух братьев, сестру и двух свояченец. Яков Реймер и его дочь Анна тоже болели тифом. Поздней осенью 1921 года в их дом привезли маленького мальчика, родители которого недавно умерли. Ребенок был очень запущен и истощен, казался больным. Реймерам не сказали, что родители ребенка умерли от тифа. Прошло немного времени, и отец Мии, а затем и сестра Анна заразились тифом. Недели Анна была без сознания. Отец тоже очень тяжело перенес болезнь. Во время болезни он, наконец, решил отдать свою жизнь Христу полностью. Благодаря хорошему уходу он и его дочь перенесли болезнь благополучно. А как только Иаков Реймер выздоровел, он принял крещение в поместной общине братских менонитов. Лишь в начале лета 1921 года в селе наступило облегчение. Новая власть наделила беженцев землей, конфискованной у богатых земледельцев, в основном у Якова Реймера. Теперь они сами могли хоть немного себе позаботиться. Дополнительно к этому подоспела помощь от менонитов Америки. Яков целиком и полностью посвятил себя претворению в жизнь новых сельскохозяйственных структур на селе. Старая обработка земли была теперь практически невозможна, так как наделы, отданные семьям, были очень малы, чтобы ежегодно на них высевать одну и ту же культуру. Ни одна почва не выдержала бы над собой такое насилие. Яков, опытный земледелец, довольно быстро заметил опасность, грозившую малоземельным хозяевам. И так как при сложившейся политической ситуации изменений не предвиделось, он активно занялся поисками путей выхода. Изыскивались новые культуры, особенно подходили подсолнечник и сахарная свекла. Для их переработки на масло и сахар были восстановлены две установки. Чтобы ускорить задуманную перестройку, отец Мии несколько раз ездил в Москву, где, между прочим, встречался с представителями ЦК. Благодаря этим стараниям великокняжеская, ранее Вальденфюрст, постепенно поборола грозившее ему обеднение. Дела опять пошли в гору. Вновь были восстановлены старые административные структуры колонии. С этой целью в управу пригласили Александра Фризена. Он не утаивал антипатии к новому режиму, и таким образом были постепенно внесены все старые порядки, какие только можно было внести. Прежде всего, по-старому стала опять выглядеть школа. Но времена все же изменились. Фризена стали предупреждать, чтобы он отстранился от своей должности, освободив место комитету товарищества, что он со всей решительностью отклонял. Его даже пригласили до ознакомления в ближайшую усадьбу Мазаева, преобразованную в совхоз. Фризену было указано на то, чтобы он ввел в волости в рамках колонии подобные структуры правления. Это предложение Фризен опять отклонил. Однажды он даже отважился не исполнить приказание сверху по доставке тягловой и рабочей силы. Ведь и на самом деле было небезопасно отправлять людей на ночь глядя, когда кругом столько опасностей. На следующее утро в селе появилась милиция, чтобы арестовать Фризена. Но он предчувствовал, что последует такое распоряжение, и своевременно бежал со своей семьей в Суворовку. Хотя волостной комитет сразу же после исчезновения Фризена избрал на его место Иоганна Крекера, когда тот явился в управу, там уже полновластно распоряжался комитет товарищества во главе с немецким коммунистом Яковом Эбелем.
Таким образом, в сельскую управу призывали людей, которых новый режим устраивал. Одним из них стал некий Мартинс. Он со своими 9 детьми прибыл в село с беженцами и выжил только благодаря великодушной помощи реймеров. Но как только оправился, он вступил в коммунисты и был призван в административное руководство села. В одну ночь изменил этот человек свое лицо. Однажды он появился во дворе реймера и громогласно заявил, что с этого момента отвечает за усадьбу. Реймер не имеет теперь права распоряжаться. Яков молчал, склонив голову. Потом вошел в дом. Внутри он кипел. Но стоит сказать только слово, и Мартинс велит его арестовать. Он был теперь властью в селе, и эта власть давала себе знать повсюду. «Перевоспитание», — гласил ее великий лозунг. Конечно, перевоспитание не касалось только взрослых. Как раз дети оказались в центре внимания новой программы. И Мия вскоре должна была, как и ее отец, почувствовать давление. В 1923 году она с успехом закончила сельскую школу и перешла в так называемую банковскую школу, центральную школу в соседнем селе. Год назад эта школа была организована жителями села, причем Яков Реймер слыл одним из самых активных ее покровителей. Анна, старшая сестра Мии, 2 года посещала эту школу. Но тогда право подбора учительских кадров принадлежало колонии. И Анна с удовольствием вспоминала учебу в банковской школе. Но потом в заварухе гражданской войны, когда молодым девушкам стало опасно ходить в школу так далеко, ее закрыли. Закончилась гражданская война. Советы крепко взяли власть в свои руки. Многие вопросы решались теперь централизованно. Мнение сельчан не учитывалось. Так было и с открытием этой школы, повышение квалификации. Ученики стекались из всех ближайших сел. Среди них было много русских. Преподавание велось теперь на русском языке, и большинство учителей были осознанными последователями марксистско-большевистской идеологии. Меньшинство меннонитских учителей явно пристраивались к новой политической ситуации. Естественно, в этой школе не было утреннего богослужения, не было и предмета основ религии. Вместо этого вскоре ввели атеистическое обществоведение. И если учителя отказывались соответственным образом обучать детей, то их немедленно увольняли. Конечно, уровень преподавания вскоре резко упал. Все это знали в семье Реймеров. Яков годами занимался вопросами образования в колонии. Основание центральной школы не в последнюю очередь было и его инициативой. Теперь же он был причислен к статистам и вынужден был с болью наблюдать за происходящим. С большими сомнениями и внутренней борьбой решался он на то, чтобы его дочь Мия посещала эту школу. Да и что ей оставалось делать? Другой возможности не существовало, а ребенок должен был учиться дальше. Дорога в центральную школу была дальней, поэтому Мия решила преодолевать ее верхом на лошади, как некогда ее сестра Анна. Лошадь она оставляла у знакомого крестьянина вблизи от школы. Долгий путь в школу давал ей время размышлять о школьной программе и атеистической атмосфере в самой школе. Изо дня в день издевались учителя над ней и другими детьми богатых сельчан. Вновь и вновь им приходилось слышать, какими преступниками были люди, подобные их родителям, как мало они сделали для всеобщего блага, и именно ее отец или дедушка, или дядя. Кто, если не она, знал это лучше? Перед глазами стояли люди, которым родители помогали, беженцы, солдаты, даже преступники. Она видела маленького мальчика, больного тифом, родители которого только что умерли. С какой любовью отец о нем заботился, заразившись от него и чуть не умер сам. Ее родители преступники? Мия засмеялась. И потом ежедневные нападки на их веру. Учителя сами отнюдь невысокого интеллектуального уровня, казалось, хватались за всевозможные средства, чтобы оклеветать веру своих
учеников менонитов. Постоять за себя они не имели права. Как часто Мии хотелось закричать, протестуя против такой несправедливости, но она молчала. И лишь дома говорила об этом, особенно с отцом. С момента своего покаяния он был для нее больше, чем отец. Он стал ее душепопечителем. Терпеливо выслушивал он дочь и с печалью на сердце ободрял ее еще раз, проглотив эту горечь. «Бог сделает свое дело» – это было его убеждением. Но проходило время, и ситуация в школе ухудшалась с каждым месяцем. Мия не справлялась с заданиями и внутренним настроением учителей. Во втором полугодии ее терпение окончательно лопнуло. Она поговорила с родителями и решила в школу больше не ходить. Это решение досталось Мии очень нелегко. Она охотно училась и была одаренной ученицей, как ей хотелось учиться. Но то, чего требовала от нее эта школа, а именно отказа от веры, было для нее слишком много. Никогда девушка не решилась бы променять свою веру на познание этого мира. И решение было твердым. Итак, сразу после Пасхи Мия оставила школу. Все уговоры учителей были тщетными. Мия осталась верной своему решению. Мия с детства была воспитана на вере в Бога. Она знала Слово Божье, и пример родителей, особенно матери, умножил ее интерес к вопросам веры. Еще в сельской школе она начала при прослушивании проповеди делать себе пометки, чтобы затем их проработать. Она была любознательной и не удовлетворялась скорым ответом. Хотя она и верила в Бога, но все же вопрос ее личной уверенности в спасении вскоре стал для нее камнем преткновения. Мия хотела ясно и точно знать, соделал ли Бог ее своим чадом. Но все молитвы и исследования Писания, казалось, не давали ей ответа на этот вопрос. Бог молчал до времени. Ни учителя в школе, ни проповедники в общине не смогли устранить ее сомнения. Принята она Богом или нет? Простил ее Господь Иисус лично или нет? Такие и подобные вопросы глубоко проникали в ее сознание и не давали покоя. Однажды Мия решила со всеми этими вопросами обратиться к отцу. Он сам долгие годы находился вдали от общины и личной веры в Бога, и мать всегда говорила, что у отца есть вопросы, на которые ему надлежит получить ответ, чтобы полностью отдаться Иисусу. Что он позже и исполнил. «Он, как никто другой, может меня понять», — думала Мия. И еще как он ее понимал. Яков Реймер уделил много времени для разъяснения дочери основ веры и источников человеческого сомнения. И сделал он это с раскрытой Библией в руках, на примерах собственной, богатой событиями жизни. Теперь, наконец, Мия все поняла и обрела долгожданную радость, исполненная благодарности за искупление кровью Иисуса. Она вместе с отцом предстала в молитве перед Богом. Вскоре после этого девушка заявила о желании принять крещение. С большой группой верующих Мия приняла крещение в реке Кубань и стала членом поместной общины братских менонитов. Еще очень молодая, она была готова со всей решимостью и верностью служить Господу. Дорогие друзья, завтра в это же самое время мы продолжим чтение книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Да благословит вас Господь!

Со временем совсем другая слава. Уже иначе взвешены пути, отвергнуто в гражданском мире право и долгосрочных планов не найти. Нет тех, кто был мне прежде должен мину, потерь, что не сумел бы пережить. На золото смотрю я, как на глину, что вылеплю, с того и буду пить. Уже плохие слухи не тревожат, сегодня мир не лучше, чем война. Все чаще просыпаюсь я на ложе, желанное сердцу стало седина. Отсчет обратный лучше, чем рождение, хочу я к Иисусу подойти, чтобы забыть свое земное тление, свои падения грязные в пути. Нет больше ни иллюзий, ни обмана, и так невыносимо для души, что Иисуса кровоточит еще раны, хоть Он просил меня как друга: не греши. О, положи, Господь, конец моим страданиям, не этим, что относится к плоти, а тем, что кровью избежали наказания. Мой крест не стоит этого пути.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Одна арабская женщина, услышав Евангелие, уверовала и стала христианкой. Ее близкие очень ожесточились против нее и хотели вернуть мусульманство, но это было безуспешно. Тогда они тайно положили ей в пищу сильно действующую отраву. Приняв пищу, она сразу же почувствовала себя плохо и поняла, что с ней случилось. Ее отравили, и ей угрожает смерть. Этот яд вызвал сильное раздражение, потом оцепенение, и наступала смерть. Бедная женщина не знала, что делать. Она преклонила колени и стала молиться, повторяя лишь одно великое имя, не вслух, а как бы про себя, но с глубокой искренностью. «Иисус! Иисус! Иисус!» Это она делала несколько дней, и кровь ее стала понемногу очищаться, а родные наблюдали за ней со страхом в глазах. Яд этот всегда действовал быстро и смертельно, но тут он почему-то потерял силу. Потом, поправившись, она рассказывала миссионеру. «И я чувствовала, как всякий раз, когда я призывала имя Иисуса, меня как будто обдавала волна жизни, а потом опять волна смерти. Но смерть ослабевала, а жизнь усиливалась, пока, к великому удивлению домашних и ее собственной радости, она не стала совсем свободной от действия этого яда. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Деяния 2:21.

момент творения. Спящая жаба. На свете мало таких негостеприимных пустынь, как Сонаранская пустыня в Северной Америке. Жизнь там настолько тяжела, что даже жабе лопатоногу приходится впадать в спячку продолжительностью 11-12 месяцев. Обычно у лопатонога есть всего один месяц в году, чтобы прожить нормальной жизнью. Эта жаба ориентируется по внутренним часам, которые предупреждают о приближении сильных пустынных ливней, когда те только начинают барабанить по земле первыми каплями. Жабы очень чувствительны к вибрациям земли и слышат отзвуки дождя за километры. Звук надвигающихся дождей заставляет их вылазить из песка. Как только образуются лужи, самцы перемещаются туда и зазывают к себе самок. Брачный период и кладка яиц завершается к утру. С наступлением рассвета жабы снова прячутся в песок, где они надежно защищены от палящего солнца. Но пустынные болотца быстро нагреваются до 100 градусов. Вскоре жара осушит их, уничтожив и яйца. В идеальных условиях жабьему потомству нужно всего 9 дней, чтобы из икры появились мальки. Но даже в благоприятные годы у молодого поколения есть всего несколько недель на получение пищи, которая поможет им продержаться следующие 11 месяцев до очередного дождя. Наш Бог-творец не только создал жизнь, которая может продержаться в самых экстремальных условиях, Он сам источник вечной жизни. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В пятой главе первого послания Фессалоникийцам мы читаем такие слова. Начнем с первого стиха. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверенно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Тут апостол Павел говорит о втором пришествии Христа. Указав на факт пришествия Христа, он дальше призывает к бдительности, к святости и готовности, ибо чем ближе мы приходим к этому событию, тем больше будет опасности для нашей духовной жизни». Как никогда дьявол будет обольщать людей всякими возможными способами. И верующие также не в безопасности от лжехристов и лжепророков. Цель дьявола – прельстить, если возможно, и избранных. Об этом предупредил сам Сын Божий, говоря, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Христос бы не предупредил нас, если это не было бы возможно. Наоборот, Он говорит, «Соблазнятся многие и восстанут лжепророки и прельстят многих». В книге Откровения говорится о том, что в последние времена дьявол, древний змей, будет особенно обольщать всю вселенную, и что его волшебством будет введены в заблуждение все народы. Даже после тысячелетнего царства Христова на земле, в течение которого он будет связан, то есть дьявол, сказано, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли. И последнее, что сказано об этом лютом враге Христа, это то, что Он, дьявол, прельщавший их, будет ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Один из методов обольщения врага – это обещать ложный мир, усыплять людей ложной надеждой о улучшении нашего мира. Однако этот обман кончается внезапной пагубой. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, пишет дальше апостол Павел, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы». Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Читайте Христово изречение о своем пришествии, и вы заметите, как постоянно Он призывает нас к бодрствованию и к бдительности и к молитве. Почему? Чтобы не прельстил нас враг. Это приводит нас к одному из знамений скорого пришествия Христа, а именно отступления. Правда, вся история Церкви свидетельствует о том, что было отступление, но Слово Божие говорит, что в последнее время отступление будет общего характера и развито как никогда раньше. Об этом апостол Павел ясно говорит в своем втором послании к Фессалоникийцам во второй главе стих 3. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление. Иначе говоря, когда вы это увидите, тогда знайте, что Господь близок. А Иисус сказал, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Отступление возможно только там, где есть от чего отступить. Так что этот признак пришествия Христа нужно искать не в языческом мире, но он будет явным в христианских кругах. В так называемых христианских странах, и притом оно будет проявляться в разных видах и формах. Это последнее и великое отступление будет характеризоваться охлаждением в любви. Любовь – это барометр истинного христианства. Любовь – это Божье естество и натура. Слово Божие ясно говорит, что тот, кто любит, рожден от Бога, а тот, кто не любит, не познал Бога. О первых христианах говорили: «Смотрите, как они любят друг друга». Но вот в последнее время будет печальное отступление от этой божественной любви. Это дух Лаодикийской церкви, который Христос должен был сказать: «Ты не холоден, не горяч». Это религия без огня, без жизни, без Божьей любви. В 24 главе Евангелия от Матфея Христос, говоря о своем втором пришествии, сказал: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». А апостол Павел говорит: «Знайте же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, недружелюбны, непримирительны, жестоки, предатели». Они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Заметьте, как взамен любви в церковь вкрадывается мир. Она делается официальной и бесчувственной к погибающим душам. Лаодикийская церковь могла хвалиться материальным богатством, популярностью и мирским влиянием. В ее пределах могли скрываться и атеисты, и предатели, и никто бы их не обнаружил. А если бы и знали, что они там, махнули бы рукой, примиряясь их присутствием. «Ведь и эта мебель необходима в церкви», — сказали бы они. Заметьте дальше, что отступление последнего времени будет характеризоваться отступлением силы Божьей в церкви. Она более заботится о том, что о ней думают люди, чем о том, как видит ее Бог. «Вы — соль земли», — говорит Христос. «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попирание людям? Точно так же негодна безжизненная религия, не имеющая силы». Но это отступление будет также отличаться отсутствием веры. В своем первом послании Тимофею апостол Павел говорит: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». А Спаситель сказал: «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Тут Христос говорит, что вера, то есть подлинная Божья вера, будет в большом недостатке. Ее будет очень трудно найти. Многие будут иметь внешний вид веры, но без силы, ибо вера эта окажется только для показа. Это неверие проявляется по-разному в разных частях земного шара. На Западе оно принимает один вид, на Востоке другой. Но болезнь в основном та же – неверие. И это неверие будет развиваться все больше и больше в последнее время. И заметьте, как параллельно с этим отступлением возрастает усилие объединить все христианские вероисповедания в одну экуменическую церковь, называющуюся Мировым Советом Церквей. В этот Мировой Совет Церквей входят все вероисповедания, которым доктрины не имеют никакого значения. Рядом сидят и общаются священники, пастора и другие церковные работники, которые могут верить совсем по-разному. Многие из них, например, совсем отрицают самые основные истины Слова Божия. Чтобы войти в этот нечистый союз, не нужно верить ни в Библию, что она Слово Божие, ни в Христа, что Он Сын Божий, ни в второе пришествие Христа, ни в небо, ни в ад. Эта церковь инфильтрирована не только рационалистами, модернистами, но и безбожниками. Любому человеку, даже маломальски знающему Библию, ясно, что сегодняшняя экуменическая церковь, или как она называется, Мировой Совет Церквей, является прототипом всемирной церкви, который будет возглавлять Антихрист. Как ясно говорит апостол Иоанн: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына». Да, картина мрачная. Но среди этих тяжелых дней болезни нашего мира Бог обещал посетить нашу землю еще раз обильным излиянием Духа Святого прежде, нежели наступит день Господень. Это будет тот поздний дождь, который был еще обещан ветхозаветным пророком Иоилем. Все может быть, что это будет на очень короткое время, но это излияние будет настолько мощным, что захватит все концы земного шара. Бог говорит через Иоиля: «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть». Там и сям мы уже видим капли, то есть начало этого излияния. На днях мы слышали о таком мощном пробуждении в Камбодже, где тысячами, например, собирается на футбольном стадионе слушать Евангелие, и среди множества обращений Бог совершает чудеса и изливает Духа Своего, сопровождаемые Его дарами. Началось это пробуждение одним молодым американцем, принадлежащим к так называемому «Иисусову движению». Он пошел к высшим властям страны и получил разрешение нанять футбольный стадион. И за кратчайшее время стадион был наполнен людьми. Пробуждение продолжается и по сей день. Но согласно Слову Божьему, мы можем ожидать такое пробуждение в всемирном масштабе. Однако на тему пробуждения, как один из признаков второго пришествия Христа, я бы хотел посвятить целую проповедь, что мы с Божьей помощью сделаем. Но заметьте еще одно знамение последних времен, на которое мы также должны обратить внимание и которое уже начинает разыгрываться перед нашими глазами. Я имею в виду евангелизацию всего мира. Как бы ни были темны, нависшие над нами тучи безбожья, неверие и беззаконие, Слово Божие ясно указывает, что мир должен быть евангелизирован до пришествия Христа. В 14 стихе 24 главы Евангелия от Матфея сказано, что «проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Прошу отметить, что это произойдет как раз во время исполнения других знамений второго пришествия, когда будут военные слухи, глады, моры и землетрясения. Мир будет евангелизировать в то время, когда будут сильные гонения, когда свидетели Христовы будут ненавидимы всеми народами, то есть когда будут гонения не только в отдельных частях земного шара, но по всему лицу земли. Эти слова Христа о всемирной евангелизации были сказаны как раз в контексте этих событий последнего времени. И если вы откроете ваши Библии, книги Откровения, к 14 главе, то там вы встретитесь с ангелом, летящим посредине неба, который имеет вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Слово «ангел» происходит от греческого слова «ангелос», то есть «посланник», и в Библии оно употребляется не только по отношению к ангелам небесным, но ангелами называются и люди, те, которые посланы. Например, о Иоанне Крестителе сказано: «Сей я посылаю ангела моего пред лицом твоим». Пресвитеров семи церквей в Малой Азии Христос называет ангелами. Заметьте также, что только в одном случае небесный ангел возвещает благую весть. Это было при рождении Христа, когда Он объявил пастухам, что в городе Давидовом родился Спаситель Христос Господь. Но после этого возвещает благую весть только искупленные дети Божьи. Ангелы не могут проповедовать Евангелие, никогда не пережив спасения и прощения грехов. Только грешник, искупленный, рожденный свыше, помилованный, способен передать другим благую весть любви Христовой. Поэтому все возможно, что этот ангел, упомянутый в книге Откровения, летящий посреди неба, который имел вечное Евангелие, является спутником, который будет пущен в орбит для передачи евангельской вести. И это может произойти в совсем недалеком будущем. Может быть, кто-нибудь улыбается, думая, что для верующих это недоступно. Но подумайте, пару десятков лет тому назад вы думали, что в вашей комнате будете слушать евангельские программы не только ежедневно, но и по нескольку раз в день. Подумайте, сколько людей только в вашей стране слышат Евангелие, которые бы его никогда не услышали, если не было бы этих радиостанций, передающих благую весть на разных наречиях. Например, по последнему счету существует сейчас более 75 христианских радиостанций в мире. И поверьте мне, что это не конец. Будут помимо того спутники, сателлиты, которые будут тоже проповедовать вечное Евангелие, как сказано, громким голосом, который никто не сможет заглушить, говоря: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Дорогие друзья, приближается то время, когда весь мир услышит Евангелие. Ты, мой друг, сидящий там у твоего радиоприемника, являешься свидетелем, что оно теперь доходит до всех концов земного шара. А это еще один ясный знак скорого пришествия Христа. Готов ли ты, если бы Он пришел сегодня? Если нет, то ты без извинения. Если ты никогда раньше не слышал, что Бог тебя любит, что Христос пришел на эту землю, чтобы тебя искупить и спасти, то ты услышал эту радостную весть сегодня, и потому ты без извинения. Почему сегодня не принять этот чудный дар спасения и быть готовым к пришествию Иисуса Христа? Христос скоро придет, Он уже при дверях. Приготовься к встретению Бога твоего. Аминь.

«Любящие Господа, ненавидьте зло». Псалом 96:10. Свет и тьма, добро и зло несовместимы. Господь есть источник добра. Он ненавидит зло. Оно противно Его сущности. Тот, кто любит Господа, тот будет исполнять это повеление в своей жизни. Любящие Господа — это особая категория людей. Это не те, кто называют себя верующими, ходят на собрания или даже участвуют в служении. Любящие Господа — это те, любовь которых проявляется в конкретных действиях, а именно в точном исполнении Его заповедей. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки. 1 Иоанна 5:3. Любящие Господа способны ненавидеть зло, потому что они познали имя Его и знают, какое отношение Бога ко злу. Господь — источник добра, а зло — это все то, что не исходит от Него. Зло всегда противно добру, правде и истине. Злом является гордость, надменность, зависть, ложь, разврат, нечистота, коварные уста и тому подобное. Зло вредно и пагубно для человека. Оно приносит с собой боль, беду, унижение, разрушает, оскверняет, делает негодным. Ненавидящее зло на личном примере показывает, каково отношение Бога ко злу. Первый мир был истреблен потопом за зло. Ненависть — это значит гнушаться, питать крайнее отвращение, иметь чувство сильной вражды. Мы не будем одобрять, терпеть и не будем рядом с тем, что нам ненавистно. Ненавидящее зло будет активно противостоять ему, побеждая зло добром. Ненависть ко злу приносит благословение в нашу жизнь. Во-первых, ненавидящее зло имеет страх Господен, потому что страх Господен — ненавидеть зло. Притча 8:13. Во-вторых, благодаря ненависти ко злу мы правильно относимся к этому миру. Мы будем очень насторожены ко всему, что есть в этом мире, потому что весь мир лежит во зле. Иоанна 5:19. В-третьих, ненависть ко злу хранит нас от общения со злыми людьми. «Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду». Псалом 25:5. В-четвертых, правосудие невозможно без ненависти ко злу. «Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие». Амос 5:15. «Там, где есть терпимость ко злу, там нет правды и добра». Богу приятны те, кто ненавидит зло, потому они подражают Его Сыну, о Котором сказано так. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих. Евреям 1:9.

Мы долго и тревожно ждали, когда придет к нам в сердце Он. Мы много лиц в пути встречали, как в дни былые Симеон. Те люди были, как младенцы, которых приносили в храм. Постигнуть трудно было сердцем, где среди них Мессия сам. Души коснулось озаренье, и мы увидели Христа. На первый взгляд обыкновенным казалось малое дитя. Что старец на дрожащих дланях в восторге трепетном держал, то был святых небес посланник, он всем спасенье предлагал. У каждого свой Симеон или Анна, кто нам помог понять тогда, что наш Христос другим не равен, что в нем спасенье полнота. Пусть для одних Христос лишь личность, что историческая была, пусть для других он лишь привычность, предание из уст в уста. Но мы в великом вдохновении склонились перед Ним в тот миг. Нам нужно было исцеление, и чтоб Христос в наш дух проник. Мы не могли быть равнодушны, Он надобен был очень нам, как хлеб, вода, как жизнь и сущность, пошли мы по Его следам. Он не казался уж младенцем, но вырос в Бога и Царя. Потребности души и сердца своим учением восполнял. Не обманулись ожидания, разочарованности нет. Его прославленное знамя над нами реет много лет. Веди, Господь, нас за собою, да не тускнеет никогда. Любовь, что пламенной была при встрече радостной с тобою.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

Евангелие Иоанна, глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел Его час перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а поймешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я делал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание: ядущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою. Теперь говорю вам, прежде нежели то сбылось, чтобы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припавший к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после этого куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь? Делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь, когда он вышел. Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть Мне с вами, будете искать Меня, и как сказал Я иудеям, что куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.
«Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно, говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Евангелие Иоанна, глава 14. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И Иисус сказал ему: «Я есмь путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его и видели его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, прийду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» И Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Это сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается.
«Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам? Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой больше меня. И вот я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда». Евангелие от Иоанна, глава 15. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой — виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы больше принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего ни попросите от Отца во имя мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца,
Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною».

есть верующие, настолько закомплексованные, что считают недопустимым смех в жизни христиан. Одну миссионерку в Китае арестовали и приговорили к смертной казни. Когда ее привели к помосту, чтобы обезглавить, она рассмеялась. «В чем дело?» – спросили палачи. «Мы не видим повода для смеха». «Да, я подумала, как мне забавно будет смотреть на мою голову, когда она будет катиться вниз с холма. Когда моя голова покатится вниз, сама я буду возноситься вверх во славе. И поэтому я смеюсь от радости». «Коль она от этого так радостна, то зачем нам доставлять ей удовольствие?» Так решили бандиты и отпустили миссионерку. Оказывается, и Господь смеется, но Ты, Господи, посмеешься над ними. Псалом 58:9 восклицает Давид, имея в виду нечестивых людей. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притча 12:25. Американские ученые установили, что смех стимулирует выделение мощных гормонов, заряжающих иммунную, то есть защитную систему организма. Эти гормоны, называемые цитокинами, способствуют активизации лейкоцитов, отражающих вирусные и бактериальные инфекции и разрушающих потенциальные раковые клетки. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Иова 8:21. И Бог свои обещания выполняет.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Евреям, 6 глава, 11-12 стих. Предостережение в послании к евреям. Не обленитесь. Из всех предостережений в послании к евреям, то, которое приведено в главе 6, понято неправильно, что побудило некоторых засомневаться в безопасности своего спасения. Но цель данного отрывка совсем иная. Увещевание начинается в главе 5 с того, что священство Христа связано с Мелхиседеком. Это ссылка на Ветхий Завет, которую, как опасается автор, читатели не поймут, поскольку не способны слушать и не сведущи. Он призывает их поспешить к совершенству. Но затем следует строгое предупреждение в отношении однажды просвещенных, тех, которые что-то знали о небесном даре, Святом Духе, Слове Бога и грядущем мире, но теперь отпали, и им невозможно снова покаяться. Таковые, словно земля, которая получает с неба дождь, но производит лишь терния. Означает ли это, что истинное спасение потеряно? Нет. У тех, кто находился в таком состоянии, была не более чем показная вера. Они проводили время с христианами и вкусили атмосферу небес, но никогда не были действительно верующими. Они были причастниками Святого Духа, но Он никогда не вселялся в них. Лжеапостол Иуда вкусил сил грядущего века, видя чудеса, совершаемые Христом. Но он предал его и пошел в свое место. Данный отрывок должен наполнять верующих не сомнениями, а усердием. Давайте не будем ленивы, давайте будем подражать вере и стойкости тех, кто за Господа.

Не здесь, а там, в небесном свете, оценим мы Христову кровь. Не здесь, а там, все Божьи дети познают

стих «С небес ты спустился». «С небес ты спустился, чтоб грешных спасти, в пороках погрязших погибших найти. Страдал очень тяжко и распятым был, и крест поношенья пришлось все снести. Но вроде людском ты посмешищем стал, смеялись тогда и смеются сейчас. Не ведают люди, пробьет ведь их час, предстанут пред Богом, великим Творцом, и горько восплачут пред страшным концом. Беспечно живешь на земле, человек, не думаешь ты, что погибнешь навек. Сегодня есть время, сегодня есть час. Открой свое сердце для Бога сейчас. Недаром текла кровь Иисуса с креста. Она очищает от грязи сердца. И снега белее соделает тех к ногам Иисуса, кто сложит свой грех. Спеши и немедли, поверь, друг, теперь. Закрыта ведь будет спасение дверь. Никто не поможет тебе, друг, тогда. Погибель придет, и поверь, навсегда. Поэтому сердце Иисусу открой. Он жизнь и спасение один лишь дает и узкой тропою на небо ведет. Он нежно нас любит и кротко зовет. Приди, и Он другом тебя назовет. Очистит от грязи, омоет в крови и сил тебе даст крест тяжелый нести. А если устанешь, не надо роптать. Молись, твердо верь, и придет благодать.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего». Неемия 1:11.

Каким бы строгим ни был закон, каким бы хитроумным ни было медицинское лечение, но гений человека еще не смог изобрести лекарства от разрушительной болезни алкоголизма и наркозависимости. И тем не менее, Евангелие полностью изменило жизнь бесчисленного множества абсолютно безнадежных жертв греха, полностью преобразило их и сделало способными жить полноценной созидательной жизнью. Одним из наиболее драматических примеров такой перемены в людях, поднятых с самых глубин растления, является жизнь завсегдатая пивнушек викторианской эпохи по кличке Скрипач Джосс, который разбил свою семью, лишился здоровья, а впоследствии стал одним из самых знаменитых проповедников периода евангельского пробуждения, охватившего Великобританию в 1859 году. Джошуа Пул воспитывался в очень бедной семье в Йоркшире и благодаря своим незаурядным способностям смог получить стипендию на обучение в грамматической школе в Скиптоне. Это произошло в 1830 году, что в то время было огромным достижением. Но по характеру своему он был неугомонным и непостоянным мальчиком. Поэтому через 3 года бросил школу и вместе со своим братом переехал на жительство в Дарем. Они остановились у своего дяди, который убедил их устроиться работать в шахту и предложил им доверить ему распоряжаться их зарплатой. Они устроились работать в шахту с очень узкими проходами, высотой редко более 70 сантиметров и длиной до 400 метров. Им приходилось ползком тащить за собой глыбы угля весом до 150 килограммов. В соответствии с законодательством, мальчикам их возраста разрешалось работать до 36 часов в неделю. Лампа Дэйви была изобретена за 25 лет до этого, но очень немногие пользовались ею. Свечи были намного ярче, что позволяло выполнить больший объем работы и, соответственно, заработать больше денег. Но очень часто происходили взрывы и другие несчастные случаи. Проработав продолжительное время на этой каторжной работе, братья обнаружили, что дядя промотал их деньги, и они ни с чем вернулись обратно в Скиптон. Джосс устроился на работу и выучился играть на скрипке. Когда ему было около 20 лет, он бросил работу и вместе со своим другом стал зарабатывать на жизнь как странствующий музыкант. Они зарабатывали много денег, играя в закусочных и на ярмарках. Но заработав их, они тут же все пропивали, а затем бродили по улицам без пропитания и работы. Джосс Пул настолько пристрастился к выпивке, что когда он вернулся в свой родной город, ему уже было невозможно помочь. Он влюбился в тихую девушку по имени Джейн и в возрасте 22 лет женился на ней. Вскоре у них родилась дочь, но Джосс обращался с ними плохо и совершенно не заботился о семье. Он неизменно приходил домой пьяным, и даже когда Джейн заболела туберкулезом, он все равно никогда не бывал трезвым, чтобы поухаживать за ней, помочь или утешить. В одну из ночей она умерла в полном одиночестве, а рядом с ней в постели в пьяном оцепенении лежал муж. Она умирала с разбитым от горя сердцем, полуголодная. Свои последние силы она потратила на вязание покрывала для собственного погребения. У Джосса не было ни копейки денег, и за похороны жены заплатил его отец, сказав при этом сыну: «Можешь приходить в мой дом, но только с условием, что перестанешь пьянствовать и бродяжничать». Джосса мучили угрызения совести. И когда через неделю после похорон жены он потерял и свою маленькую дочь, ему захотелось начать жить по-новому. Но угрызения совести быстро прошли, а вместе с ними улетучились и благие намерения. Затем, через несколько недель после смерти жены, он решил жениться на своей своячнице по имени Мэри. Вначале Мэри не хотела и думать об этом. Он всегда был пьяным, и она хорошо знала, как он обращался с Джейн.
но чем больше она видела его, тем больше в ней пробуждалась жалость, и она полюбила его и убедила себя, что сможет изменить Джоса. Она искренне верила в Бога и Библию, и ее убеждения подсказывали ей, что прежде чем выйти замуж, она должна увидеть в нем перемену. И тем не менее, она вышла за него замуж спустя 2 месяца после помолвки. Первые 2 недели совместной жизни Джос был примерным мужем, но потом полностью окунулся в прежнюю жизнь с неведомым до этого энтузиазмом. Очень часто он был настолько пьяным, что не мог найти дорогу домой, и ему приходилось спать в стогах сена, в сараях, на дворе и даже в свинарниках. Как-то зимой он очень серьезно заболел, что побудило его встать на колени и серьезно умолять Бога о милости и прощении. Но как только он выздоровел, тут же забыл обо всем и вновь стал посещать любимые им притоны. Хозяин притона пригласил его, и по округе пронеслась весть, что Джос вновь пришел со скрипкой. Притон наполнился людьми. Началось веселье. И было далеко за полночь, когда Джос вернулся к Мэри смертельно пьяный. С того дня, в течение 7 лет, его едва ли можно было увидеть трезвым. Мэри родила сына, но Джос и не знал об этом. Стареющий отец, в доме которого он жил, не мог дальше терпеть такую жизнь. Однажды ночью Джос, пошатываясь, вернулся домой. Пожилой отец принялся увещевать его последний раз. В ярости Джос швырнул его на землю, угрожая убить. Сестра кинулась их разнимать, но Джос набросился на нее, как разъяренный зверь. Соседи, разбуженные громкими криками, прибежали на помощь и утихомирили его. На следующее утро отец выгнал его из дома. Он забрал жену с маленьким сыном и снял маленький подвал, расположенный на 12 ступеней ниже уровня улицы, который и стал их домом. Подвал был сырым, темным и грязным, и без особых усилий Джос превратил его в маленький ад. Он стал неописуемо жесток по отношению к своей семье, совершенно не проявляя о ней никакой заботы. К тому времени у них родился 2-й сын. И единственным, что хоть немного могло тронуть сердце Джоса, были крики детей, просящих есть. Пока он играл, ел и пьянствовал, жена ходила по улице, прося милостыню. Однажды ночью он совершил такой поступок, что все его имущество, если можно назвать так все, что у него было, пришлось заложить, чтобы расплатиться за нанесенный ущерб. В доме с голыми стенами, где остались только мешки, служащие постелью, безнадежно заболел их 4-летний сын, и они понимали, что он скоро умрет. Несколько лет спустя Джос говорил: «По сей день вспоминания о предсмертных мгновениях Томми приводят меня в трепет». Жена побежала за врачом, который сказал, что нет никакой надежды, и мальчик вскоре умрет. «Я начал говорить, что нет ни Бога, ни неба, ни дьявола, ни вечности и никакого наказания. Я взял Томми к себе на колени и сказал: „Я хочу послушать, как ты молишься“. Он сложил ручки и помолился, а затем спросил: „Папочка, ты пойдешь со мной?“» Эти слова привели Джоса в трепет. Но когда спустя 2 месяца умер еще один сын, в подвале по-прежнему не было ни постели, ни очага, ни еды. Мэри похоронила 2 сыновей в гробах, купленных на пособие по бедности, и вернулась в тот кошмарный подвал, где она уже никогда не услышит голоса своих детей. Иногда у Джоса бывали моменты, когда он глубоко осознавал все причиненные им страдания. Но никакие человеческие чувства и влияние не смогли удержать его от дальнейшего погружения в мир греха и жестокости. У Мэри родились еще 2 дочери, прежде чем наступили самые страшные времена.
Из-за пьянки у Джосса начались приступы белой горячки. Мэри убрала все имеющиеся в доме острые предметы из страха, что он убьет их, и ночевать ей приходилось на мостовой, прижав к себе детей. Наступило время, когда даже она не смогла дальше переносить такую жизнь, и ради безопасности ушла от него в работный дом, зачислив себя с дочками в число никому не нужных и заброшенных. Но и здесь она не могла укрыться от него. Джосс впал в ярость. Он отыскал ее и задумал отомстить. Но это было его последней попыткой, так как полиция арестовала его и поместила в тюрьму. Его хотели оставить на поручительство двух свидетелей для последующей явки в суд. Но никто не согласился поручиться за него, и его поместили в тюрьму на 6 месяцев. Он был оставлен всеми своими друзьями, и только его брошенная жена еще как-то интересовалась им. Пул вошел в ворота тюрьмы и пережил там то, что навсегда врезалось в его память. Он очень хорошо запомнил первый шок, пережитый в приемной комнате. «Из мрака предо мной предстали картины моей прежней жизни и посещаемых мною притонов. В каждом углу играли либо в карты, либо в домино. Смешанная толпа бродячих скрипачей и падших девиц плясали и взвизгивали вокруг меня. Издавая злобное шипение и выставляя ядовитые зубы, они пытались повиснуть на мне. И над всем этим висел мрак и темнота самой преисподней». В первый день пребывания в тюрьме без 15:06 прозвенел тюремный звонок, и дверь камеры открылась. Пул получил назначение работать на кухне, и его перевели в другую камеру. Нас было в камере 10 человек. Всю ночь горел газ, и заключенные обычно почти всю ночь проводили в грязных разговорах. Вскоре Пул впервые встретился с тюремным офицером по имени Сет Тейт, который спросил его, ходил ли он когда-нибудь в детстве в воскресную школу. Пул очень удивился такому вопросу и ответил утвердительно. Тейт начал беседовать с ним о его потерянной жизни и о душе, но у Пула не было настроения его слушать. «Первые 9 недель я сгорал от мести и хотел отомстить Мэри. Я составлял план, как убить ее и детей, а затем и самого себя». Сет Тейт, тюремный надзиратель и евангелист, при любой возможности пытался побеседовать с Джоссом. Пул вспоминал: «Под влиянием этих разговоров я, оставшись наедине, начинал задумываться о своей прежней жизни, особенно о детстве. Находясь в камере, я едва не сошел с ума, вспоминая свои прежние грехи. Но надсмотрщик стал относиться ко мне еще лучше. Однажды вечером, прикрепив подвесную койку, я прохаживался по камере, и вдруг мой взгляд упал на лежащую на столе Библию. Я подошел и начал читать 50-й псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Читая это место, я чувствовал дрожь в ногах и по всему телу. Чем больше я читал, тем хуже мне становилось. Я попытался встать на колени и начать молиться, но безрезультатно. Дьявол подошел ко мне со словами: «Все напрасно, отец и мать оставили тебя. Ты не нужен ни жене, ни детям. Молиться бесполезно». Весь следующий день и ночь я чувствовал, что у меня вот-вот разорвется сердце. На следующее утро господин Тейт начал разговаривать со мной и указал на Иисуса. Джосса Пула не могли изменить никто и ничто, но Бог начал совершать работу внутри него. И впервые в жизни он почувствовал тяжесть своих грехов и нечистоты в Божьих очах. В течение 3 дней муки моей души были настолько ужасны, что я едва мог их перенести. На 4-й день господин Тейт сидел у себя в кабинете, когда увидел перед собой мое лицо,
залитая слезами, и произнес: «Если ты еще не преуспел, пробуй снова и снова. Милость ожидает тебя у двери. Стучи вновь». Не успел он еще произнести до конца свои слова, как я обрел мир и вернулся в камеру. Всю ночь я молился. Я пел и кричал от радости. Рядом в соседней камере сидел человек, который слышал мое пение и молитвы. И хотя он последний раз молился еще в детстве, в ту ночь и он помолился. На следующий день я начал говорить об Иисусе поварам. Некоторые из них смеялись, другие подшучивали, а третьи подошли ко мне и раскрыли предо мной свои сердца. Пол написал своей жене, которая вернулась в дом матери, сообщил ей, что пережил обращение и уверовал в Господа Иисуса Христа. Затаив дыхание, он ждал от нее ответа, и ответ пришел. «Ты обратился? Нет, такого не может быть никогда. Ты притворяешься, лицемер, чтобы я вернулась к тебе, а дальше все будет так, как прежде. Ни я, ни мои дети никогда не намерены жить с тобой дальше». Когда наступил день его освобождения, за ним пришел отец. Пол начал работать, намереваясь начать жизнь по-новому. У него появились новые силы, которых он не имел раньше, чтобы противостоять старым греховным наклонностям и не посещать притонов. Он присоединился к методистской церкви, питая свою голодную душу Словом Божьим и разделяя общение с возрожденными душами, которые пережили личное обращение ко Христу. Не хватало только одного. В сердце была пустота, вызванная разлуком с Мэри и детьми, которым я нанес так много ран. «От всего сердца я молился, чтобы Бог вновь соединил нас», — говорил Джосс. Через 7 месяцев после его освобождения из тюрьмы его обращение и глубокая внутренняя перемена стали настолько очевидными, что Мэри с детьми преодолели страх, и семья воссоединилась. Они переехали в Брэдфорд, где Джосс нашел для семьи подходящий дом. Как только Джосс пережил настоящее обращение, он стал проявлять заботу о молодежи, которая вела жизнь, похожую на его прежнюю. Он решил у себя дома начать занятия с ними по изучению Библии, чтобы попытаться таким образом воздействовать на них. Каждое утро по воскресеньям он стал проводить занятия с хулиганами у себя дома. За 6 месяцев число посещающих эти занятия возросло до 40 человек, и он назвал их «школой для брэдфордских хулиганов». Пол всегда использовал возможность, чтобы рассказать, как он стал христианином и как сила Божья спасла его от грехов, от ничтожества и самоуничтожения. Он принимал приглашения и выступал в церквях и общественных местах, и везде собирался народ, чтобы послушать бывшего пьяницу-скрипача Джосса. В возрасте 38 лет он выступал на собраниях так часто, что по настоянию нескольких известных проповедников ему пришлось оставить работу. И его первые публичные выступления как популярного проповедника проходили в Лидсе, где он выступал перед несколькими тысячами собравшихся на специально организованных собраниях. Однако основная задача Джосса Пула заключалась в том, чтобы проповедовать падшим слоям общества — алкоголикам, отверженным бродягам и уличным проституткам. Он вместе с другими известными проповедниками разъезжал по стране. И в то время, как они участвовали в больших собраниях, он вместе со своей женой Мэри проводил собрания в самых морально разложившихся частях городов, часто ранним утром. За несколько лет его свидетельство и убедительный призыв обратиться к Спасителю оказали влияние на тысячи людей. Во многих частях страны души откликались на свидетельство Джосса Пула и обращались к Господу, присоединяясь к церквям. Джосс никогда больше не пил. Он часто и глубоко скорбел о творимых им ранее жестокостях.
он посвятил свою жизнь освобождению других от тиранов-близнецов неверия и пьянства. Он вел очень скромный образ жизни и приобрел добрую репутацию за твердый характер и неослабевающие усилия, прилагаемые ко спасению падших, но драгоценных душ. Скрипач Джосс — один из выдающихся проповедников, живших несколько сот лет тому назад. Он стоит в длинном списке лиц, которым общество не смогло помочь абсолютно ничем. Он разрушил свою собственную жизнь и жизнь своих родных и близких, но бесприметная благодать Божья нашла его и произвела в его сердце работу, так что он возопил к Богу со словами: «Отврати лице свое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». И Бог услышал его, простил и полностью преобразил его жизнь.

всего каких-то 5 минут. Молчать для вас уже опасно. Эти минуты вас спасут. Поговорите, пусть бессвязно, пусть еле губы шевеля, пусть в горле ком и душат слезы. Не ждите завтрашнего дня, достаньте сразу все занозы. Не убегайте, 5 минут, чуть-чуть, немного, потерпите. К утру все раны заживут, но вы промыть их поспешите. Инфекцию обидных слов, непонимания и гнева уничтожает лишь любовь, она антибиотик с неба. Не верьте, это не конец, это беседа – перевязка. Лечите счастье, у сердец не предусмотрена запаска. Пока вы вместе и в пути, пока еще ладони рядом, еще возможно все спасти улыбкой, жестом или взглядом. Фраз недосказанных вино мутить рассудок будет годы, и перед сном крутить кино, а в нем немые эпизоды. Где были несколько минут, что повернули б все иначе, где было то, что не вернуть, где вы застыли в едком плаче. И к вам прозрение придет, что для раздора нет причины, на самом деле глупость все, но как поднимете руины? Сейчас есть 5 минут сейчас. Включите нежность, милость, веру. Вам Богом предоставлен шанс последовать Его примеру.

Момент творения. Ледниковые гонки. Жизнь зависит от вещества, которое химики считают одним из наиболее сложных во Вселенной. Оно не подчиняется законам, по которым действуют другие вещества, и именно поэтому мы живы. В твердом состоянии оно не только обладает плавучестью, его плотность становится выше, чем в жидком состоянии. Из твердого оно может сразу стать газообразным. Принимая во внимание его свойства, можно было бы предположить, что закипать и замерзать оно должно при более высоких температурах, чем в действительности. Кроме того, это вещество проводит электричество очень необычным образом, иначе жизнь была бы невозможна. Это загадочное вещество – всем известная вода. Если бы она не плавала в твердом состоянии, большинство форм жизни в озерах при холодном климате погибало бы каждую зиму. Особая электропроводность воды поддерживает жизнь в клетках организма. К тому же необычное поведение льда под высоким давлением заставляет ледники сходить с вершин. Хотя многие из них движутся со скоростью всего лишь полметра в сутки, было установлено, что скорость одного из ледников оказалась 75 метров в день. Каждое вещество, созданное Богом, обладает особыми свойствами, направленными на поддержание жизни. Это еще одно свидетельство того, что мир был создан Богом-творцом для человека. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Неемия 1:11.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Я уже сказал раньше, что то спасение, которое Бог предлагает человечеству, является спасением семьи. Верь в Господа Иисуса Христа, то спасешься и ты, и твой дом. Причина в том, что у Бога есть великая любовь и забота по отношению к каждой семье. Бог является Богом семейству. Каждая семья берет свое имя непосредственно от Божьего отцовства. Ключом Священного Писания к спасению семьи есть отец каждой семьи. В наших предыдущих беседах мы рассматривали примеры пяти отцов, которые привели свои семьи в состояние спасения. Темничный страж в Филиппах, Ной, Иисус Навин, Авраам и Иов. Сегодня мы рассмотрим историю одной женщины, вдовы, хотя ее вера причинилась к спасению всей ее семьи. Ее имя было Раав. Мы сперва должны рассмотреть фон истории этой женщины. Иисус Навин и армия Израиля находились на восточном берегу реки Иордан. Они были готовы перейти реку и покорить Ханаанскую землю. Первым городом на их пути, который они должны были взять, был город Иерихон. Иерихон был обложен высокими стенами, был сильно укрепленным городом, и поэтому у Бога был специальный план, по которому израильтяне были в состоянии покорить, взять город Иерихон. Но до того, как вся армия вошла в него, Иисус Навин послал два своих шпиона, которые проникли внутрь Иерихона и узнали о нем многое. Какая у него защита и другое. Иисус Навин переправил этих двух своих шпионов через реку Иордан на другой берег, и они вошли в город Иерихон. Внутри города Иерихона жила женщина Раав. Она названа блудницей. Точно неизвестно, была ли она действительно блудницей или женщиной, которая владела гостиницей. Наверное, в эти дни не было очень ясного разграничения между первой и второй. Будем помнить, что Иерихон был очень злым городом. Он был обречен на полную гибель, и вот в этом злом городе жила женщина Раав, блудница. Я прочту вам отрывок из книги Иисуса Навина, глава 2, который говорит о шпионах, которых приняла Раав. Читаю. Книга Иисуса Навина, 2 глава, стихи 8 до 21. «Прежде чем они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего. И дайте мне верный знак, знак того, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей, «Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы не откроете сего дела нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. И сказала им, «Идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами.
а после пойдите в путь ваш». И сказали ей те люди: «Мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего, собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, то во кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, то во кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла». Она сказала: «Да будет по словам вашим», и отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну червленую веревку. Это Фон, она, то есть Раав, приняла шпионов внутрь, и когда их жизнь была в опасности, она спрятала их на чердаке и дальше указала им путь, как скрыться. Она рисковала своей собственной жизнью, спасая их, особенно переправляя их через свое окно вниз, на веревке, так как дом ее находился на городской стене. И она сказала им: «Так как все это я сделала для вас, пообещайте мне, что вы пощадите меня и всю мою семью в будущем». Они сказали: «Мы согласны на двух условиях. Первое, если ты выпустишь наружу привязанную тобой к твоему окну красную веревку. И второе, если все твои родственники придут в твой дом. Если ты не соберешь их всех вместе, если они будут вне твоего дома, тогда наше обещание, наша клятва тебе недействительна. Все твои родственники должны быть внутри твоего дома с тобой. Если все они будут там, и мы увидим в окне красную веревку, тогда мы обещаем тебе твою безопасность и безопасность твоей семьи». А теперь давайте прочтем, что произошло, когда Израиль взял этот город. Об этом мы читаем в книге Иисуса Навина, 6 главе, в стихах от 19 до 23. «Израильтяне маршировали вокруг города в течение 7 дней, а в 7-й день они должны были обойти этот город 7 раз, и в конце 7-го раза они должны были затрубить трубами и закричать, и Бог пообещал им, что стена города упадет при этом вниз. И это случилось. Вот описание этого, читаю. «Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания. И народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город». И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал: «Пойдите в дом оной блудницы и выведите оттуда ее и всех, которые у ней, так как вы поклялись ей». И пошли юноши, высматривавшие город, в дом женщины, и вывели Раав и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели, и поставили их вне стана израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото, и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу дома Господня. Раав своей смелостью и верою, хотя и была блудницей, принесла спасение всей своей семье. Все, кто принадлежал к ней, был спасен на основании ее веры. Давайте вкратце взглянем на аспекты ее веры. Есть три вещи, которые идут вместе в библейской вере, и она демонстрирует их. Прежде всего, она верила, что Бог даст израильтянам их землю. У нее была эта вера. Во-вторых, она в свою веру вложила действия. Она рисковала своей жизнью, чтобы спасти жизнь израильским шпионам.
Третье. Она сделала исповедание своей веры. Красная веревка в окне ее дома символизировала кровь Иисуса Христа. И этими тремя вещами, верой, делами и исповеданием, она была в состоянии принести спасение всему своему дому. Что же говорит Священное Писание о женщине Раав? В роли победителей и героев веры в 11 главе послания к евреям Раав получила отдельный стих, стих 31. Читаю. «Верою Раав, блудница, с миром принявши соглядатаев и проводивши их другим путем, не погибла с неверными». А в Евангелии от Матфея, 1 главе, в стихах 5 и 6 сказано. «Салмон родил Вооза от Раавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею». Другими словами, Раав вошла в родословную Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

В грехи и пороки земля облеклась, и с Богом утрачена прежняя связь, и храм запечатан, и смолкли уста, а вместо садов пепелищ пустота.

Господь море всю ночь». Исход 14:21. Много утешительного находим мы в этих словах, потому что видим в них, что Господь трудится под покровом тьмы. Самое существенное, что сделал Бог для народа израильского, Он совершил не тогда, когда, проснувшись утром, они увидели, что могут перейти Черное море, но Он совершил это ночью. Бог трудился всю ночь. И в твоей жизни великие перемены могут случиться тогда, когда все для тебя потемнеет, и ты не сможешь видеть или идти. Но несмотря на это, Бог действует. Он работал всю ночь, Он трудился и весь последующий день. Именно последующий день явил то, что сделал Бог в течение ночи. Быть может, кому-либо из слушающих эти строки тоже кажется, что он находится во мраке. Ты всматриваешься, но ничего не видишь. Тебя преследуют неудачи, и тебе не хватает ежедневного, спокойного общения с единоверцами, и все кажется тьмой. Гнал Господь море всю ночь. Не забывай, что всю ночь Бог трудится всю ночь до восхода солнца. Ты можешь этого не видеть. Но в течение всей этой ночи в твоей жизни, если ты не перестаешь верить Богу, Он трудится. Господь, ты днем и ночью зришь на меня всегда, хранишь любовью очей, оставлю ли я тебя? Мой Бог, я без сомнения навеки буду твой, и все мои стремления прибыть в любви святой. Господь мой, я взираю на дивный образ твой и людям возвещаю, как хорошо с тобой.

путь. Ты говоришь, что Бога любишь, а сам не слушаешь Его, и этим свою душу губишь. Ты так не понял ничего. Единый Бог, закон единый, и путь к Нему всего один. Иисус Христос, всем путь отныне. Он путь, Он жизнь, Он Господин. Других путей к Отцу в обитель не существует в мире сем. Единый путь, один Спаситель, в одном дарована жизнь всем. А потому, кто ищет Бога, оставьте гиблые пути. Вам кажется прямой дорога, ведь вам не видно все стези. Единый Бог сказал однажды, что путь к Нему всего один. Подумай, это очень важно. Тебя ждет Бог, твой Господин.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь и введи его в милость у человека сего». Неемия 1:11.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

А сейчас вы услышите продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». После прекращения занятий в школе Мия жила с родителями дома. Помогала им в их сильно урезанном хозяйстве. Известный когда-то далеко за пределами села Яков Реймер, хозяин, слыл теперь кулаком. Что при всем желании не делало ему чести, скорее наоборот, ложась пятном на всю семью. Личная собственность была для советов равносильна краже, а укравший считался преступником, которого следовало презирать. А уж это семья Реймеров могла прочувствовать, всюду сталкиваясь с властями. В управлениях обычно сидели люди, которые в жизни ничего не могли добиться, а теперь они были властью и этим наслаждались. У Реймеров забрали почти все. Остались 2 коровы, 2 свиньи, 20 кур и частное право пользования трактором. Немного, чтобы быть богатым, но и немало, чтобы оправдаться перед советами. И так как для Якова Реймера не было никакого просвета в хозяйственном продвижении вперед, он осознанно начал размышлять о вере. Это в глазах власть имущих было нежелательно и не прибавляло ему друзей. Но Яков никогда, никому не позволявший диктовать себе правила жизни и при создавшейся острой политической обстановке, не проявлял никакого желания измениться. По его инициативе в 1924 году поместная община братских меннонитов пригласила бывшего учителя и известного проповедника Иоганна Тевса из Суворовки для проведения библейского курса, который должен был начаться в декабре 1924 года. Яков Реймер вместе с дочерью Анной были одним из первых записавшихся в этот курс. Мия тоже хотела принять участие.

этом курсе. Но советы под страхом наказания запретили людям моложе 18 лет изучать религию, и поэтому ей пришлось остаться дома. И все же Мия училась вместе с сестрой Анной. Когда та возвращалась домой, она вместе с младшей сестрой прорабатывала конспекты, чтобы сообща разобраться в предложенном материале. Целью учителя Тефса было привить своим ученикам любовь к Священному Писанию. Он предлагал им заучивать наизусть большие тексты из Писания. Он как будто предвидел, что советы вскоре объявят Библию запретной книгой. Верующим придется жить только воспоминаниями. Реймеры занимались с удовольствием, а с ними старательно училась и Мия. Особыми событиями были совместные трапезы. Проповедник Тефс обычно обедал у реймеров, и Мия тоже участвовала в оживленных застольных беседах. На многие свои вопросы она получала ответ. Библейский курс длился 6 месяцев и серьезным образом повлиял на жизнь общины в Великокняжеском. Анна Реймер вспоминала работу среди девочек села, которая под влиянием курса обрела новый импульс. Даже выезды хора с евангелизационной целью в соседние русские баптистские общины, казалось, находились под влиянием курса. Духовный порыв охватывал колонию. Подобное явление наблюдалось и в других меннонитских регионах России. Дефер, руководитель молодежного хора, ответственный за духовную поддержку молодых людей, которые отказывались от службы с оружием в руках, рассказывал о том, как судебные процессы над этими молодыми людьми использовались для проповеди Иисуса. Каждый раз судебный зал был наполнен до отказа. Судебные процессы были открытыми, и верующие сознательно использовали эту возможность духовного свидетельства. На такие судебные разбирательства нередко приглашали и русских баптистов, которые поддерживали своих братьев по вере из сала репликами и пением. После окончания библейского курса Мия изъявила желание учиться в библейской школе. Учитель Тефс проинформировал курсантов о библейских школах в России, попросил верующих молиться за эти духовные учебные заведения, так как все они находились под угрозой закрытия. Он рассказал о Чанграфской библейской школе в Крыму, работавшей с большим благословением, но, к сожалению, в марте 1924 года закрытой. О библейской школе в Ленинграде, где проповедовал известный на Кубани учитель Адольф Реймер 1881-1921 года, а также о только что основанной школе в Оренбурге. Библейская школа в Оренбурге была бы для Мии самым подходящим вариантом, но родители Мии никак не могли решиться отпустить дочь на учебу так далеко. Даже мысль о том, что девушка будет заниматься в библейской школе, была им чужда. Хотя в братских меннонитских общинах высоко ценили образование вообще и обучение девушек в частности, в духовном служении оказывалось предпочтение братьям. Как правило, только братья посещали библейские школы. Их жены проходили обучение на курсах по уходу за больными. Новость о только что созданном в Гальпштадте бывшей меннонитской колонии «Молочная» медицинском учебном заведении была хорошей альтернативой. Екатерина Классин, дочь одного из основателей поселений на Кубани, стоявшего у истоков братской меннонитской общины, только что вернулась из Гальпштадта в родное село. Она руководила домом диаконис «Мария», который был создан в 1909 году. Здесь диаконисы жили и учились. Но к моменту возвращения Екатерины домой советы закрыли этот дом, и Катя вынуждена была покинуть Гальпштадт. В самом же доме устроили армейскую казарму, уже упомянутого медицинского института. Предполагалось начать подготовку врачей и медсестер. Большинству преподавателей меннонитским врачам из Гальпштадта можно было доверять. Однажды Катя Классин посетила реймеров, которым приходилась родственницей. Она рассказала Мии о событиях в Гальпштадте и предложила ей добиться места студентки.
Многие подруги Мии к этому времени уже выехали из села в Канаду. Сестра Анна и брат Давид тоже покинули Россию, чтобы там, в новом для них мире, избежать советские репрессии. Мия чувствовала себя все более одинокой. Предложение Кати, казалось, действительно ведет к решению вопроса. Целыми днями семья обсуждала эту возможность. Как поступят с дочерью кулака? Не ослабнет ли Мия? Не поддастся ли давлению коммунистов? Не отречется ли от веры? В доме Реймеров в то время говорили обо всем, что могло бы случиться. Яков написал письмо в Гальпштадт родственникам и друзьям. В конце концов, семья пришла к важному решению. Мия могла поехать в Гальпштадт. И если будет совсем плохо, и из нее попытаются сделать атеистку, то она просто вернется домой, сказал отец. И Мия пообещала ему это. Ее сестра Кэти тоже решила учиться. Она поехала в Армавир, чтобы начать свое образование в местной консерватории. Летом 1926 года подошел черед Мии. Мама Эмилия решила ехать с ней. «Мы можем по пути в Гальпштадт посетить мое село и оставшихся там родственников», – предложила она. Многие годы Эмилия не была в Крыму. Эта возможность сделала предстоящую поездку еще более интересной, и она очень радовалась этому. Село, в котором родилась мать, лежало одиноко в степи, но Мии здесь нравилось. Немецкие поселенцы сотворили своими руками чудо в степи. Огромные виноградники окружали село, и оно утопало в тени декоративных и фруктовых деревьев. Но и здесь уже отсутствовал былой достаток земледельцев. У маминой сестры Марты было 7 детей, и Мия быстро подружилась с ними. Все их родственники жили очень бедно по сравнению с тем, как жили они в Великокняжеском. Чтобы не стать обузой для семьи тети Марты, Реймеры переехали к более состоятельным родственникам по фамилии Пуриц. Гостеприимные хозяева предложили им спальню, в которой были нагромождены горы пуховиков. Спать под ними мать с дочерью просто не могли, и поэтому уполовинили число перин, чтобы действительно получить удовольствие от такого радушного приема. Но радость пребывания в этом доме длилась недолго. Однажды ночью жители села были напуганы страшным подземным толчком. Неожиданно сорванные с постелей, они бросились на улицу. Землетрясение неведомой для Мии силы потрясло Крым. На Кубани иногда наблюдались подземные толчки, но безобидные. Люди привыкли к дребезжанию стекла, и страх перед землетрясением исчез. Но здесь было иначе. И когда на следующий день сильный подземный толчок повторился, женщинам стало ясно – Крым надо покидать. Легкие толчки они ощущали еще в поезде. Страх застыл на лицах пассажиров. Прибыв в Гальпштадт, мать и дочь нашли приют в доме вдовы Эдигер, хорошей знакомой Реймеров. Их уже ждали, так как отец дал знать об этом письменно. Приняли их весьма сердечно. После отдыха они направились в город. Гальпштадт – красивый городок, был заложен меннонитами как центр колонии и с ростом благосостояния стал настоящим индустриально-культурным центром округа. Здесь было несколько школ и профессиональных учебных заведений, больница, фабрики и заводы. Меннониты сконцентрировали в Гальпштадте все социальные учреждения. Советы теперь использовали выгодную позицию города, расширили его. Ряд ведущих деятелей немецкой секции Коминтерна были откомандированы в Гальпштадт, чтобы убедить немецкоговорящих меннонитов в силе коммунистической идеологии. Верные ленинскому девизу о том, что знание обладает силой перевоплощения, они видели перевоспитание молодежи в образовании. Но коммунисты не были бы коммунистами, если бы рано или поздно не применили насилие. Так уж было предусмотрено программой. Все элементы, интеллектуально превосходящие их, должны выбыть из игры. Поэтому Екатерина Классин потеряла свое место.
Несмотря на большой опыт в профессиональной подготовке медицинских сестер, она уже тем не устраивала советскую власть, что ее отец был награжден серебряной в 1871 году и золотой в 1874 году медалями за услуги перед царем. Кроме того, у него были личные контакты с великим князем Михаилом Николаевичем, а его сын Давид, Катин брат, за свои заслуги был возведен в дворянство. Единственный для меннонитов случай. Такие люди, конечно, не устраивали самозванцев, насаждающих уравниловку. Многих других ведущих представителей коммунальной власти Гальпштата тоже разогнали. Началась первая волна чисток. Инструментом чистки можно было считать и сам прием в учебные заведения. Не специалисты, а идеологические работники занимались теперь отбором школьников и студентов. В медицинском институте Гальпштата это были товарищ Хахштегер, которому поручили руководство институтом, и Дандор, ответственный за идеологическое воспитание студентов. В то время как австралиец Хахштегер, юрист по образованию, подкупал своим обаянием менее образованный и более низменно мыслящий Дандор оставлял у студентов-меннонитов отвратительное впечатление. Он пытался удержать своих подопечных в подчинении только страхом. Мия сдала документы в институт. Теперь ей предстояло подвергнуться допросу в кабинетах обеих коммунистов и получить наставление по поводу разрушительного влияния родителей кулаков. Лучше всего принародно отказаться от своего отца, общественного опасного элемента, уговаривал ее Дандор. Мия молчала. Ее допустили к вступительным экзаменам, которые девушка успешно сдала. И опять ее пригласили к себе товарищ Хахштегер и Дандор. Директор довольно вежливо разъяснил ей, что в советские учебные заведения принимают только лучших и достойных абитуриентов. Она же дочь человека, которому советское правительство не могло доверять. Конечно, недостойна продвижения. «Почему бы вам не отказаться от отца принародно навсегда?» – добавил Дандор. Как это происходило, Мия знала. Стоило ей сказать только одно слово, как на завтра все газеты города напечатали бы новость. Она мысленно представила себе эту картину. Отказаться от отца, горячо любимого отца, этого она никогда бы не сделала. Печально, но всей решимостью без слов она посмотрела в глаза директору. Он, конечно, понял ее. В этой интеллектной девушке есть что-то притягательное. «И какая воля?» – подумал Хахштегер и вслух сказал, что советские правительства милостиво, и они посмотрят, нельзя ли ей дать еще один шанс. Ей придется немного подождать. Может быть, появится возможность все-таки принять ее, несмотря на недостойное семейное происхождение». В неимоверном напряжении покинула Мия кабинет директора. В ней кипели чувства. Ярость и гнев к этим надменным людям смешивались в ее сердце с глубоким уважением к отцу. «Как они только могут такое помыслить, дерзкие типы! Я должна отказаться от отца, которого так люблю!» Ее глаза блестели. «Никогда!» Мия почти бежала мимо удивленных людей. Некоторые даже останавливались. Лицо этой красивой девушки, омытое слезами, вызывало в них чувство участия. Иные, узнав ее, окликали, но Мия ничего не слышала. Она решила: «Вон отсюда! Домой! Обратно к отцу!» На квартире, где они остановились, Мия немного успокоилась. И лишь в разговоре она начала осознанно воспринимать происшедшее. Осмысленный пересказ этих волнующих событий вполне ее успокоил. «Я должна выждать. Мама, ты ведь знаешь, нас считают недостойными даже права учиться.
«Но я хорошо сдала экзамены, и поэтому мне, возможно, дадут шанс», — поведала она матери. И когда она это говорила, уже прекрасно знала, что будет ждать и, несмотря на враждебность, проявленную к ней, попытается учиться. Неделю времени дали ей Хахштегер и Дандор. Для Мии это была неделя большого напряжения, и она, наверное, очень страдала бы, если бы не нашла вскоре друзей. В первую очередь это были Мила Цемер и Зузи Пеннер, которые тоже сдали документы в институт, и вместе с ними трое молодых людей – Эрнст Эдигер, Яков Винс и Петр Браун, которые уже учились в местном педагогическом институте. Яша Винс с первого взгляда влюбился в Мию и предложил ей свою дружбу. Но они остались лишь хорошими друзьями. Молодые люди уже некоторое время были студентами и успели освоиться в советской образовательной системе с ее пропагандистской мельницей. Они с удовольствием передавали свой опыт девушкам, желая таким образом разогнать страх Мии. «Какой вред они могут нам причинить? Самое страшное, что может случиться? Выгонят нас, и мы отправимся домой. Но если мы будем мудры, как змеи, то нам, может быть, предоставят возможность учиться. А мы должны быть лучше большевиков, намного лучше. Тогда они просто не смогут нас выбросить», – рассуждали юноши. Постепенно улеглись и опасения Мии. И чудо случилось. Мия стала студенткой медицинского института. Соответствующий комментарий директора она попросту пропустила мимо ушей. «Принято, и это самое главное». На крыльях радости летела она к матери, которая теперь спокойно поедет домой. Мия могла учиться и даже получила место в общежитии. В институте обучалось чуть более 100 студентов, в том числе четверо мужчин: Вальдемар, Артес, Петр Браун, Соломон Браун и еще один студент из лютеран. Почти все девушки были из меннонитских семей, как и большинство преподавателей. Из-за нехватки идеологически обученного персонала Хахштегер принял в качестве преподавателей местных врачей Вильмса, Дика, Абрамса и медсестру Анну Берг. Это были действительно хорошие учителя. Не считая мучений на лекциях товарища Дандора, занятия доставляли Мии большое удовольствие. Она прекрасно успевала, что было не совсем просто, поскольку власти стремились как можно быстрее заменить старый медицинский персонал новым, воспитанным в коммунистическом духе, то и программу пятилетнего срока обучения сократили до 3 лет. Занятия под строгим контролем проводили днем и ночью. Помимо специальных предметов, которые включали в себя много практических занятий в больнице, учебный план предусматривал и предметы, развивающие культурный кругозор. Мия с особым удовольствием посещала литературно-драматический кружок под руководством доктора Корнея Винца. Студенты не только знакомились с литературными произведениями, но и репетировали многие драматические произведения. Потом спектакли показывали в актовом зале сельскохозяйственного техникума. В техникуме, а также в педагогическом семинаре училось 400 студентов, и поэтому их представления хорошо посещали. На досуг студентам времени почти не оставалось. Но так уж устроены молодые люди. Они все же выкраивали время на игры и спорт. Мию с ее двумя подругами в противовес так называемому трио стали называть «клеверным листком». Трио – это три друга – Эрнст, Эдигер, Яков, Винс и Петр Браун. Опека юношей им нравилась, но они все же держались на дистанции. Тем не менее, вместе катались на санках, играли в теннис, путешествовали, а вечером просто слушали концерты лягушек. Это было трогательно. Стоило только одной из девушек заболеть, как трио тут же проявляло заботу о клеверном листке. Однажды Мию сильно мучила зубная боль.
У нее пропало всякое желание, как обычно, гулять с подругами. Но и тогда вдруг явилось трио с большим букетом сирени и сушеной ромашкой прямо из огорода тетушки Эдигер для снятия зубной боли. Каждый из трех друзей сочинил для нее стихотворение, которое тут же ей преподнесли, и зубная боль исчезла сама собой. По воскресеньям студенты изредка ходили в церковь. Несмотря на общественное давление, духовная жизнь в Гальпштадте процветала. Как в братской меннонитской общине, так и в меннонитской общине служили пением, хоры, да и богослужения посещали довольно регулярно. Мия, кроме богослужений, с удовольствием приходила бы и на библейские часы разбора слова. В институте открыто не воспрещали посещение богослужения, но находили множество уловок, чтобы сделать посещения эти невозможными. Так, например, в воскресенье до обеда, а в среду вечером, во время разбора слова, ввели обязательный для студентов курс лекции о религии и науке, выставляя библейский мир на посмешище, желая этим достигнуть духовного переосмысления. Зачастую читали тексты из Библии, указывая на так называемые разногласия в них, высмеивая отсталую и наивную веру христиан. Посещение таких лекций было обязательным. Студентов регулярно вывозили в соседние меннонитские села с антирелигиозной программой. Там они распространяли атеистические пропагандистские материалы, вели с жителями сел беседы об отсталости религии. И было очень непросто пропустить такие мероприятия. То тут, то там студенты вдруг заболевали. Но кто же мог постоянно болеть? Раз в неделю нужно было представить отчет в партком товарищу Дандору с описанием мероприятий по борьбе с религиозными предрассудками. Регулярный обмен письмами с верующими родителями не одобряли, а кто все же продолжал поддерживать такие контакты, на того смотрели косо. Мия не раз выслушивала соответствующие наставления, так как почти каждую неделю получала письма от отца, в которых он ободрял ее, призывая укрепиться в вере. Часто в письмах можно было прочитать: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп даст человек за душу свою?» Нет, он не пытался разубедить дочь в желании учиться, но всегда указывал, что благословение скрыто в первую очередь в стремлении к небесному. Письма такого содержания, конечно, были острым жалом для коммунистов. Всеми средствами они пытались прервать контакты своих подопечных с родителями. Перед отъездом на зимние каникулы 1928-29 года студентов собрали в актовом зале и строго предупредили, чтобы они не пытались посещать церковь во время каникул. Когда же студенты после каникул вновь приступили к учебе, все посещавшие со своими родителями церковь должны были предстать перед студенческим судом. Один студент на вопрос, почему он ходил с родителями в церковь во время каникул, ответил: «Ходил в церковь, потому что хотел». Его тут же исключили из института. Некоторые студенты оправдывали посещение церкви желанием послушать церковное пение или просто угодить родителям. Таких оставляли в институте. Но теперь к ним относились с особым вниманием, как к элементам, которые еще крепко держали взглядов родителей. Мию никто ни о чем не спрашивал. Вероятно, на нее не успели донести. Она была единственной студенткой с Кавказа, а щупальцы коммунистической пропаганды были еще не столь длинными, чтобы дотянуться и туда. Так прошел первый учебный год. Мия училась хорошо и многое постигла, и на удивление хорошо прижилась вдали от родителей. Она стала самостоятельной, как принято говорить. Сильное идеологическое давление не смогло повредить ее вере. С радостным сердцем уехала она на свои первые летние каникулы.
На этом сегодня мы закончим чтение книги «Побег через потоки черного дракона». Продолжение слушайте завтра в это же самое время.

сделал все, чтобы тебя спасти. Он славу неба променял на ясли. Он не страшился крестного пути. Он ад и смерть лишил навеки власти. Он сделал все, чтобы твоя душа утешена была его любовью. Он о тебе молился со креста, твои грехи своей смывая кровью. Он сделал все, чтоб счастье тебе дать, чтоб на земном пути с тобой быть рядом, чтоб ты поддержку чувствовал в беде, в общении с ним, чтоб находил отраду. Он сделал все, и выбор за тобою. Любить его всем сердцем, всей душою или довольным быть самим собою, идя по жизни с грешною толпою.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Господь, помоги мне полностью доверять Тебе во всех аспектах моей жизни. Когда я молюсь Тебе и что-то у Тебя прошу, помоги мне никогда не забывать о том, что Ты лучше меня знаешь, что для меня лучше. Помоги мне соглашаться с Твоей волей, которая есть обо мне на небесах, и всегда с благодарностью принимать любой Твой ответ. С радостью принимать все, что Ты в великой премудрости Твоей выбираешь для меня. Если Ты выбираешь для меня бедность, то бедность для меня лучше, чем богатство, ибо малое у праведника лучше богатства многих нечестивых. Псалом 36:16. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Притчи 15:16. Если Ты выбираешь для меня болезнь, то болезнь моего тела будет для меня лучше, чем здоровье. Ты говоришь, что страдающий плотью перестает грешить. 1 Петра 4:12. Если Ты выбираешь печаль, значит, Ты знаешь, что печаль в данный момент моей жизни будет для меня лучше, чем радость. Твое слово говорит, что при печали лица сердце делается лучше. Екклезиаста 7:3. И печаль производит покаяние. 2 Коринфянам 7:10. Если Ты посылаешь ангела сатаны удручать меня, то это мне необходимо, и это для меня лучше, чем если бы ко мне был послан ангел Божий. Если Ты решишь забрать меня с земли, то смерть будет для меня лучше, чем жизнь. Филиппийцам 1:21-23. Благодарю Тебя, что Ты не всегда посылаешь мне только благо, но все, что Ты посылаешь, служит к моему благу. Римлянам 8:28. Поэтому хочу благословлять Тебя, Господи, во всякое время. Хвала Тебе непрестанно да будет в устах моих. Псалом 33:2.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Неемия 1:11.

0: Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.
1: Слава Господу! Я хочу обратить внимание на один стих Священного Писания, и мы продолжим молитву. Евангелие от Матфея, 20 глава, 10 стих. «Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию». И дальше написано: «И получив, стали роптать». И первое царств 15:17. «И сказал Самуил: немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилев, и Господь помазал тебя царем над Израилем?» Я хочу сказать, братья и сестры, что перед нами еще вскоре, в завершении собрания, будет молитва, и Бог сегодня предлагает покаяние и смирение ни одному сердцу. Почему? Потому что если вы не смиритесь, если вы не покаетесь вот в этой завышенной самооценке, в этой гордости, в этом состоянии, когда вам кажется, что вы достойны большего, когда вам кажется, что вас обделяют, я подчеркиваю, эта претензия звучала к хозяину виноградника, и очень много трудились эти люди, но у них была вот эта мысль. Они почему-то думали, что они получат больше, хотя им никто об этом не говорил, что они получат больше. И я вот наблюдаю, как незаметно вот это состояние и вот этот идол гордости, он, ну, действительно делает людей не малыми в своих глазах, а очень даже такими великими людьми. И знаете, с великими людьми очень сложно взаимодействовать. Я хочу назвать несколько причин и последствий того, когда в сердце человека завышенная самооценка. И прежде всего, человек, который имеет такое состояние в своем сердце, он высокомерно, надменно относится к другим людям. Он не способен воспринимать критику, он не способен воспринимать какую-то корректировку. Этот человек все воспринимает просто в штыки. И Писание говорит, Луки 18:9 сказал: «К некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу». То есть это люди были в храме, и там был вот этот фарисей, и он смотрел на этого мытаря и говорил: «Господи», то есть его молитва была такой молитвой похвалы себя, но рассказа Господу, какой он хороший. И это действительно звучало странно, мы читаем, но знаете, благодарю Тебя, Господи, что я не такой.

как прочие люди, то есть это состояние гордости. Один даже не удержался, брат, и сказал уже в молитве реально, что «Господи, спасибо Тебе, что я у Тебя есть». Ну, представьте, вот насколько человека вот зашла гордость, вот это состояние. И 2 Царств, 3 глава, 7-8 стих. «У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Ая, и вошел к ней Авенир, и сказал Ивасфей, будучи царем, Авениру, зачем ты вошел к наложнице отца твоего? Авенир сильно разгневался на слова Ивасфея и сказал, разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и ныне не предал тебя в руки Давида, а ты мне взыскиваешь ныне грех из-за женщин». Он был неправ, и царь законно мог заявить ему об этом. Но когда он об этом заявил, то, знаете, вот эта вот гордость, вот это состояние, которое было в его сердце, оно подняло в нем гнев, оно подняло негодование, и он отвратился от него. И Писание говорит об этом, что вот это состояние, оно мешает. Четвертая книга Царств, 5 глава, 1 стих, говорится, Нейман, военачальник царя сирийского, человек был великий у господина своего, уважаемый, потому что через него Господь дал победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Знаете, вот я думаю, что Нейман, и я уверен в этом, он тогда не знал, что Господь дал победу через него. Но он считал, что это он такой уважаемый, великий, отличный. И вот это вот все формирует в человеке такое состояние гордости, состояние завышенной самооценки. И когда он пришел за своим благословением, Елисей, будучи пророком Божьим, был движим Духом Божьим. И знаете, великих людей обычно встречают. Красную дорожку им стелят, какой-то такой особый почесть оказывают. А здесь Елисей просто своему слуге, я верю, что это у него четкое было понимание, что его ответ в его жизнь и благословение придет именно тогда, когда он смирится. И он ему говорит, пойди в Иордан и окунись там 7 раз через слугу. И вот здесь поднялось вот на поверхность все то. Да разве Авана, Фарфор не лучше ли рек, дома, не лучше этого Иордана? Да не мог ли я? И знаете, закипела просто в этом человеке вот его гордость. Я помню, как одна мама пришла вместе со своей дочерью уже, дочери лет 30. И знаете, они с порога, заходя в братскую, попросились на беседу. И такую фразу говорят, брат Евгений, мы очень рады, что мы попали на беседу именно к вам. Я уже внутренне понимаю, надо вдвойне бодрствовать после таких вот, знаете, вступлений. Но, говорю, в чем дело? Да вы понимаете, наш пастор, мы пели в хоре, что-то нас там попросил на время воздержаться, а я тогда еще только диаконское вообще служение нес, но уже помогал и по служению в церкви. И я говорю, подождите. Если вы пришли именно ко мне, то, во-первых, все, что касается пастора, оно не ко мне, потому что пастор, он над деканами, и не я над пастором. Конечно, иногда деканам хочется быть над пасторами. Такое бывает. Вот. И я вам хочу сказать, Нейман про это говорил. Завышенная самооценка, она всегда рассказывает, что должен делать Елисей как служитель. Настолько знают люди, как мы должны послужить. Придут к нам на беседу, список положите. Вот помолитесь так, за мужа вот так. Придете ему, скажете вот так, вот так, вот так, вот так. Подождите. Пойди, мы тебе расскажем, что ты должен сделать. Это, братья и сестры, это правильная позиция. Когда служители нам говорят, что нам делать. И я один и вопрос задал, говорю. Я не буду касаться вашего пастора, но раз вы пришли именно ко мне, я только хочу вас спросить, а что вы последнее в молитве получили? Какое откровение? Или Библию, когда читали они? Да вы что? Да какое откровение? Какое Библия? Мы уже месяц не молимся после этого. Я говорю, так у вас обида.
У вас обида, у вас непрощение, вам нужно с этим разобраться. Если вы хотите, то давайте мы за это помолимся. Я смотрю, знаете, так по лицам их, и я уже понял, что они уже не рады, что они ко мне пришли. Очень не рады, потому что, ну, помолитесь. Я так помолился за них, знаете, такие лица стоят. В братской так хлопнула дверь, что я думал, что там эти обналичники, штукатурка уйдет. Ушли искать служителя, который их поймет. И я, знаете, скажу, дай Бог, чтобы не попал в искушение еще этот служитель. Но смирение. Рабы подошли. Братья и сестры, что мы говорим друг другу? Можно было подойти и сказать, слушай, ну действительно, ты такой военачальник, в государстве такой человек, уважаемый. Он тебе даже не выслал. А ну-ка, давай сейчас возьмем армию, которая там есть, придем с этим Елисеем, пообщаемся. Но рабы, они говорят, послушай, то, что он говорит, это правильное. И он смирился. Знаете, завышенная самооценка мешает нам принять Божие благословение. Иногда в личной жизни. Не обижайтесь, если есть такие сестры. И иногда и о домах думают, и о других, но ждут свою Авану Фарфор. А рядом есть Иордан со своей церковью. Такой Иорданчик. Но в поисках. Одна мне сестра говорила, мне было слово, что у меня будет жених за границей. И было слово, что он меня встретит на белом Мерседесе. Я говорю, я не знаю, через кого это было, но жизнь идет. Я говорю, тут не за границы столько много уже, ну, хотели, чтобы вы стали женой. Нет. Завышенное ожидание. Мы за этих завышенных ожиданий не можем. Знаете, что еще приводит завышенное ожидание? Люди не могут ценить то, что они имеют. Если бы им не дали ничего, но там написано, получив, стали роптать. Братья и сестры, разве мы с вами не получили спасение? Разве мы с вами сегодня не получили возможность быть в Церкви Божией? Крыша над головой, свет. Разве мы сегодня пришли босые, нету одежды? Разве мы вернемся после собрания, у нас нету ничего покушать, пообедать? Ну посмотрите, сколько ропота порой поднимается в народе Божьем. То не так, это не это. Как этот муж приходил и говорит, жена с работы пришел, уже поставила ему есть, и ему уже все не нравится, и горячее, и не так, и она не знает уже, как подойти, сок поставила ему. Он говорит, сколько раз я тебе говорил, что я только свежевыжатый пью. Сестры, не делайте так. Но она не выдержала. Она взяла, вылила этот сок на стол, взяла тряпочку, собрала его, выжила ему в стакан. И подала, говорит, на ты, успокойся, свежевыжатый, вот, выжимаю тебе. Но постоянно ропот, постоянно недовольство. Есть жена, есть дети. Бывая на встречах вдов, вдовцов, я смотрю на наших братьев, сестер, и они вспоминают мужа своего. Они вспоминают жену свою, а мы порой ропщим. То мне в ней не нравится, это мне в ней не нравится, там не нравится. Слишком высокого мнения о себе. И еще чуть-чуть я коснусь, и мы будем молиться, братья и сестры. Такого момента хочу сказать. Писание говорит, притчи 13:10, от высокомерия происходит раздор. Завышенные ожидания, они всегда приводят к беспричинным обидам, конфликтам, недопониманиям между людьми. И Писание говорит, не нужно искать виноватого, откуда у вас вражда и распри, и говорит, от вожделений воюющих внутри вас. Вот когда в человеке воюет его гордость, его вот эта завышенная самооценка, он не может нормально реагировать, он конфликтный человек. Происходит вот этот вот раздор. Но Матфея 20:13, он же сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной?»
Иногда люди хотят так

0: подвести, что как будто их обидели. Обидел служитель, обидели в церкви. В церкви нет любви, в церкви не понимают. Но Писание четко говорит. Очень сложно обвинить себя и сказать, что ты, как Димас, возлюбил нынешний век. И вот эти вожделения тебя увели из церкви, но тебе хочется обвинить церковь, Павла обвинить, еще кого-то. А нужно признать, что внутри тебя вот эта вот гордость. Юноша как раз-таки отошел, потому что у него было большое имение. И мы иногда собираем в такие большие имения. И вы знаете, братья и сестры, конечно же, завышенная самооценка приведет к падению. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. И если человек с этим не разберется, он упадет рано или поздно. Будет очень много последствий. И мы сейчас будем молиться, и вот Матфея 28 говорит, когда наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. Состояние гордости отдаляет ответ и от Божьей благословения в самую последнюю очередь. Эти последние, которые никому не нужны были, это были, я думаю, люди, обычно это были инвалиды, увечные люди, которых никто на этом торжище не нанимал. И они были никому не нужны. И он вышел, говорит, а вы что стоите? Они говорят, никто нас не нанял. Говорит, идите. Я был таким. Я не трудился там с 90-х, еще что-то. Я не был в поколении верующих. Но я услышал зов Божий, когда Бог сказал, иди в мой виноградник, есть труд. И я шел туда не за динарий, я не договаривался, я не знал, что там будет. Я просто был счастлив, что я надобен Господу. Мое первое служение было, это менять видеокассету в видеошколе. Там были постарше люди, и семинар нужно было следующий ставить. И я всем рассказывал, у меня есть ответственность. В видеошколы уходил директор, и он мне давал эту возможность. И вы знаете, начав с последних, первые, трудясь, перенося много, в какой-то момент не заметили, что они, и они начали это, говорит, ты нас сравнял с ними, то есть мы же другие, мы же великие. Мы будем, братья и сестры, молиться. И вот это вот незаметно проникает сегодня. Раньше христиане были гонимые, сегодня ранимые. Но откуда эта ранимость приходит? Потому что очень много мы о себе думаем, не смиряемся. Порою каждый думает, знаете, что вот он станет, он призовет, он возложит. Но люди не думают, что я должен пойти, окунуться, я должен сделать, я должен развязать. И я хочу сказать, Дух Божий здесь. От самого начала этого служения мы не договаривались с братьями, не договаривались, о чем мы будем говорить. Но если вы заметите в одном, и я сегодня хочу сказать, что сегодня есть возможность смириться под крепкую руку Божию, покаяться в этой гордости, покаяться в том, что у меня вокруг все виноваты, но только не я виноваты. Во время молитвы можете пройти вперед и искренне сказать Господу, Нейман шел исцеленный, спасенный. Почему? Потому что смирился, а мог бы до конца жизни быть в этой проказе, но он смирился. И Дух Святой сегодня призывает, и он сегодня говорит, покайся. Ты слишком высокого мнения о себе. Эта гордость прилепилась в твое сердце. Будем молиться. И кто нуждается, мы готовы братьями молиться. Может быть, Бог еще какие-то вещи скрывает в вашей жизни. Пусть Дух Святой поможет вам, братья и сестры, быть честными в этом собрании. Не блокируйте Божью благодать, потому что гордым сам Бог противится, а смиренным дает благодать. Аллилуйя, молимся.
1: Господь, Неужто ты мог ошибиться? И он не тот, и я совсем не та. Как можем мы такими находиться в великом царстве Господа Христа? Сказал Господь. Царь многих приглашенных на пир прекрасный с радостью позвал, отзывчивых, внимательных, достойных, но каждый, извиняясь, отказал. Один ответил, что сейчас женился, жену свою не хочет оставлять. Другой с почтением низко поклонился, купил волов, спешу их испытать. А третий приобрел большое поле, нет времени на пир ему сейчас. Задумался царь на своем престоле и слугам дать решил такой приказ. Вы по дорогам, площадям идите, по улицам, обочинам, углам. Увидите кого, на пир зовите, скажите, царь готовит праздник вам. И вот пришли на пир, так торопились, калека и слепой, и тот, кто наг. И возле трона трепетно склонились, с любовью и слезами на глазах. Да, мой Господь, не мог ты ошибиться, хоть он не тот, и я совсем не та. Хоть были в прошлом пьяницы, блудницы, омыты кровью чистою Христа. Мы позваны твоею благодатью, стоим перед тобой, как сын и дочь. Ты снял позор и каждое проклятие, и дьяволу сказал навеки прочь. И во дворце для нас открыты двери, я вижу свет прекрасного лица. Спасибо, что избрал меня, я верю приглашению, мой царь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Евреям, 6 глава, 11-12 стих. Предостережение в послании к евреям. Не обленитесь. Из всех предостережений в послании к евреям, то, которое приведено в главе 6, понято неправильно, что побудило некоторых засомневаться в безопасности своего спасения. Но цель данного отрывка совсем иная. Увещевание начинается в главе 5 с того, что священство Христа связано с Мелхиседеком. Это ссылка на Ветхий Завет, которую, как опасается автор, читатели не поймут, поскольку не способны слушать и не сведущи. Он призывает их поспешить к совершенству. Но затем следует строгое предупреждение в отношении однажды просвещенных, тех, которые что-то знали о небесном даре, Святом Духе, Слове Бога и грядущем мире, но теперь отпали, и им невозможно снова покаяться. Таковые, словно земля, которая получает с неба дождь, но производит лишь терния. Означает ли это, что истинное спасение потеряно? Нет. У тех, кто находился в таком состоянии, была не более чем показная вера. Они проводили время с христианами и вкусили атмосферу небес, но никогда не были действительно верующими. Они были причастниками Святого Духа, но Он никогда не вселялся в них. Лжеапостол Иуда вкусил сил грядущего века, видя чудеса, совершаемые Христом. Но он предал его и пошел в свое место. Данный отрывок должен наполнять верующих не сомнениями, а усердием. Давайте не будем ленивы, давайте будем подражать вере и стойкости тех, кто за Господа.

момент творения. Ледниковые гонки. Жизнь зависит от вещества, которое химики считают одним из наиболее сложных во Вселенной. Оно не подчиняется законам, по которым действуют другие вещества, и именно поэтому мы живы. В твердом состоянии оно не только обладает плавучестью, его плотность становится выше, чем в жидком состоянии. Из твердого оно может сразу стать газообразным. Принимая во внимание его свойства, можно было бы предположить, что закипать и замерзать оно должно при более высоких температурах, чем в действительности. Кроме того, это вещество проводит электричество очень необычным образом, иначе жизнь была бы невозможна. Это загадочное вещество – всем известная вода. Если бы она не плавала в твердом состоянии, большинство форм жизни в озерах при холодном климате погибало бы каждую зиму. Особая электропроводность воды поддерживает жизнь в клетках организма. К тому же необычное поведение льда под высоким давлением заставляет ледники сходить с вершин. Хотя многие из них движутся со скоростью всего лишь 0,5 метра в сутки, было установлено, что скорость одного из ледников оказалась 75 метров в день. Каждое вещество, созданное Богом, обладает особыми свойствами, направленными на поддержание жизни. Это еще одно свидетельство того, что мир был создан Богом-творцом для человека. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь и введи его в милость у человека сего. Неемия 1:11.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Господь Христос – моя скала, Ему осана и хвала. Господь есть Бог, небесный луч, Он кроткий царь, но Он могуч. Господь Христос – наш мир, покой, зовет нас в небо за собой.

0: Василиса, ты что там делаешь? Опять своим любимым делом занимаешься? Замки из песка строишь?
1: Ну и что? А мне нравится. Смотри, как красиво получается.
0: Сейчас я тебе покажу, как надо красиво делать.
1: Тоже будешь свой замок строить?
0: А я сейчас построю суперзамок.
1: Здорово!
0: Так вот. О, получается. Ну вот, почти готово. Гвоздь будет вместо шпиля.
1: Слушай, Вань, и так красиво, и так ровно.
2: Вань, давай играть в мяч.
0: Я сейчас не могу. Мне надо одно дело доделать.
1: Я буду играть в мяч. Кидай сюда.
2: Лови!
0: Ой, ты что наделал?
2: А что?
0: Ну ты сломал мой суперзамок.
2: Какой еще суперзамок?
0: Что значит какой суперзамок? Я строил его, старался, а ты?
2: И ты из песка, что ли? Ну, это ерунда. Пойдем лучше в футбол сыграем.
0: Что? Мой замок ерунда? Да это твой футбол ерунда!
1: Ваня, ты зачем схватил шпиль, то есть гвоздь?
0: Вот тебе!
2: Ты зачем проткнул мой мяч?
0: А ты зачем сломал мой замок?
2: Вот я сейчас тебе покажу.
0: Это кто кому покажет?
2: Получи на тебе.
0: Я тебе сейчас
1: смотрю, как сейчас отстанет. Что вы делаете?
3: Эй, петухи, что происходит? Ну-ка разошлись. Максим, что случилось?
2: Он гвоздем проткнул мой мяч.
0: А он сломал мой замок.
2: Ну я же случайно.
3: Какой замок? Что-то я ничего не понимаю.
1: Ваня построил замок из песка, а Максим кинул мне мяч, но промахнулся и попал в замок, а Ваня проткнул мяч гвоздем.
3: Так, ну теперь все понятно. Иван, ты не прав.
0: Почему? Он же первый мне навредил. Вот я ему отомстил, чтобы знал, как мои замки рушить.
3: Ну, во-первых, Максим сделал это случайно. Во-вторых, нельзя отвечать злом на зло.
0: Как? А если тебе навредили?
3: Надо простить, ведь зло порождает зло. Твой замок сломали – зло, а ты в ответ проткнул мяч. Вот одно зло породило другое, а Максим за свой мяч полез в драку. Вот родилось третье зло. И неизвестно, какое зло породила бы ваша драка, если бы я вас не разняла. Вот так зло распространяется по свету.
0: А что же делать?
3: Не отвечать злом на зло. Тебе причинили зло, а ты в ответ сделал добро. И получилось, что ты собой остановил распространение зла. Зло в тебя попало, а ты хода ему не дал и остановил зло. За это и награда.
0: Какой же я дурак! Макс, прости меня. Хочешь, я тебе свой мяч отдам?
2: Да ладно, Вань, не надо. Все равно вместе играть будем. Это я дурак. Из-за какого-то мяча в драку полез. Ты меня прости.
1: Как хорошо, помирились!
3: Ну, раз вы помирились, то давайте почитаем Евангелие.
4: В один из дней пошел Иисус на гору помолиться, и провел он в молитве всю ночь. Когда же настал день, он позвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами, то есть своими посланниками. Симона, которого наименовал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, называемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который впоследствии сделался предателем. Спустившись с ними с горы, он встал на ровном месте». И большая толпа учеников его, и великое множество народа окружило его, чтобы послушать его и исцелиться от своих болезней, потому что от него исходила сила, которая исцеляла всех. И вот Христос, подняв глаза на своих учеников, начал говорить:
5: «Блаженны нищие духом, те, кто сознает, что ничего не может быть без Бога, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны скорбящие, ибо они будут утешены. Блаженны кроткие, незлобливые люди, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они будут насыщены ею. блаженны милостивы, ибо они будут помилованы. Блаженны чистые сердца, ибо они увидят Бога. Блаженны миротворцы, творящие мир между людьми, ибо они будут названы сынами Божиими. Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут оскорблять вас и гнать, и злословить, и лгать на вас из-за того, что верите в Меня. Радуйтесь и веселитесь, потому что вас ждет великая награда на небесах. Так поступали и с пророками, которые проповедовали обо Мне и верили в Меня прежде вас. Вы — соль земли, а она неприятна на вкус для людей, любящих сладкое. Если же соль станет пресной, то ее уже не сделать соленой, и она больше ни на что не годна, разве только выбросить ее вон, чтобы топтали ее люди. Вы — свет мира, а свет трудно спрятать, ведь не может ночью укрыться город, светящийся огнями и расположенный наверху горы. И когда зажигают светильник, то делают это для того, чтобы он светил всем в доме. И поэтому не прячут его под глиняный кувшин, но ставят на подсвечник. Пусть также воссияет свет ваш пред людьми. Пусть они увидят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, который на небесах. Не подумайте, что я пришел отменить то, о чем сказано в Священном Писании, божественном законе, данном людям. Я пришел не упразднить это, а исполнить. Истинно говорю вам, настолько все важно в законе, что до тех пор, пока не сбудется все написанное там, земля и все мироздание не прекратят своего существования. Поэтому тот, кто отменит даже самую малую заповедь из Писания, не пожелав исполнить ее, и научит так поступать других, тот не сможет наследовать Царство Небесное. А тот, кто исполнит и научит этому других, тот получит в Царстве Небесном великую награду. Итак, говорю вам, если вместо того, чтобы исполнять заповеди, будете делать это лишь на показ, подобно книжникам и фарисеям, мнимым праведникам, вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что еще в глубокой древности было сказано: «Не убивай, а тот, кто убьет, будет подлежать суду». А я говорю вам, что подлежать суду будет не только тот, кто убьет, но всякий, затаивший в сердце злобу на человека. А кто скажет человеку «рака», то есть пустой человек, будет подлежать верховному судилищу. Кто же скажет «глупец», того будет ждать гиена огненная. Поэтому, если ты, принося что-либо в дар Богу, вспомнишь, что кто-то обижен на тебя, то пойди и сначала помирись с этим человеком, а потом принеси дар твой. Ведь Богу можно служить только с чистым сердцем. Всегда мирись со своим соперником без промедления, пока дело не дошло до того, чтобы он отдал тебя судье, а судья своему служителю, который посадит тебя в тюрьму. Истинно говорю тебе, не выйдешь оттуда, доколе не отдашь последнюю копейку. Вы слышали, что было сказано: «Не нарушай верности своей жене». Говорю же вам, что верность нарушает даже тот, кто смотрит на другую женщину с желанием ей понравиться. Если же глаз твой или рука твоя заставляют тебя так поступать, то вырви их и брось от себя, ибо пусть лучше погибнет один из членов твоего тела, но ты исполнишь заповедь, и не будешь со всем телом брошен в гиену». Было сказано также о том, что для развода с женой по любой причине достаточно дать ей письменное свидетельство о разводе. А я говорю вам, что всякий, разводящийся с женою не по причине нарушения ею супружеской верности, подвергает ее опасности сделать это, а женящийся на разведенной сам нарушает верность жене. Еще слышали вы, что в древности было сказано: «Не клянись, призывая имя Божие для лжи, и исполняй пред Богом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, чтобы не быть посрамленным, поскольку не имеешь никакой власти не только над чем-либо священным, но даже и над головою своей. Итак, если что-то знаешь или можешь что-то сделать, то говори «да». Если не знаешь или не можешь, говори «нет», потому что все сказанное сверх этого внушено лукаво. Вы слышали, что в древности было заповедано мстить за причиненное зло? За выколотое око следовало выколоть око обидчику, за выбитый зуб – выбить зуб. А я говорю вам, не мсти, не протився злом, но кто ударит тебя в правую щеку, подставь под удары другую, и желающему тебя осудить, чтобы отнять рубашку твою, отдай и верхнюю одежду. И с заставляющим тебя идти с ним 1000 шагов, иди с ним 2000. Просящему у тебя давай, и от хотящего занять у тебя денег в долг не отворачивайся, делая вид, что ты его не замечаешь. Вы слышали, что было сказано: возлюби ближнего твоего и возненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите и врагов ваших, молитесь и за преследующих вас, чтобы стать вам сынами Отца вашего Бога, который любит всех и возводит солнце не только над добрыми людьми, но и над злыми, и изливает дождь как на праведных, так и на неправедных. Ведь если вы любите лишь тех, кто любит вас, то этим не делаете ничего заслуживающего награды. Не то же ли самое делают и грешные люди? И если приветствуете только друзей своих, то что в этом особенного? Не то же ли самое делают люди, не знающие истинного Бога, которого знаете вы? Итак, как совершен в любви ко всем Отец ваш Небесный, так будьте совершенны и вы.
0: Быть совершенным, как Бог? Но это невозможно.
3: И все-таки мы должны стараться изо всех сил. Ну ладно, вы подумаете об услышанном, а дальше мы почитаем
1: в следующий раз.

Ура! Сегодня мы идем покупать собаку. Целый год я ждал этого дня. В 7 часов утра я оделся, умылся и даже почистил ботинки. Мы идем на птичий рынок. Я вытащил папу из-под одеяла, и минут через 40 мы были готовы. Я очень переживал, что папа забудет дома деньги или потеряет их по дороге. Наконец мы вышли из дома. Мы ехали на метро, потом на трамвай. Это было так долго. Я волновался, боясь, что пока мы доедем, всех собак на рынке разберут. И вот мы на рынке. Чего тут только нет. Хомячки, котята, длиннохвостые петушки, попугаи, канарейки. Все пищат, поют, шумят. Тут и птичий корм, и кактусы, и аквариумы с рыбками, и лягушки, и тритоны, и черепахи. Я бы, конечно, купил черепаху и несколько тритонов. И еще мне очень понравились белые мышки. У них были такие веселые глазки-бусинки, и они так смешно бегали по своему деревянному домику и высовывали свои мордочки из окошек. Но мне нужна собака. Только собака может быть настоящим другом. Я оттащил папу от мышиного домика, и вот мы возле собак. Коли, чау-чау и другие породы собак. Какие красавцы! Аж дух захватывает. Но это слишком большие собаки. Мама нам категорически запретила покупать большую собаку. Мы пошли дальше. Бассеты, таксы, пудели, черные и белые, и королевские, и карликовые. Но это были очень породистые и очень дорогие собаки. Папа сказал, что у нас денег хватит только на хвост такой собаки. И тут я увидел мою собаку. Это был необыкновенный щенок, лохматый коричневый комочек с огромными карими глазами и с носом, похожим на шоколадную конфету. Его хозяйка завязала ему синий капроновый бант на шею, наверное, для красоты. Щенок крутил головой, пытаясь снять это украшение. Он терял равновесие и падал, смешно задирая свои толстые лапки. Я подошел поближе. Он посмотрел на меня своими доверчивыми глазами и ткнулся мокрым носом мне в ладошку. «Кузя!» – сказал я ему. Он смешно наклонил голову на бок, хотел, видно, тявкнуть, но у него не получилось. Он зевнул и снова начал бороться со своим бантом. Хозяйка назвала цену. Папа потянул меня за рукав и шепнул мне на ухо. «У нас денег на 3 таких, Кузи. Пойдем посмотрим других собак подороже». «Но это была моя собака! Собака моей мечты! Мне не нужен больше никто, даже ротвейлер!» Мы купили Кузю. Я освободил его от бантика, и он с благодарностью лизнул меня в нос. Я нес его под курточкой. Он был тепленький и тяжеленький. Мой Кузя! На оставшиеся деньги папа купил арбуз и букет хризантем для мамы. Маме Кузя очень понравился. Она нас немного поругала за то, что мы не спросили, какой породы этот щенок. Папа ее успокоил, сказав, что это точно не сербернар и уж точно не кавказская овчарка. И мы решили, пусть он подрастет, а порода определится сама. Кузя рос очень смышленым и добрым псом. Он был веселым, необидчивым, ласковым и преданным щенком. Прошла осень, потом зима. К весне мама успокоилась. Она увидела, что Кузя не будет большой собакой. Правда, его породу мы так и не определили. У него в роду были, наверное, болонки или, может, еще кто-то. Это было совсем не важно. Кузя был нашим любимцем и настоящим другом. Он гулял со мной во дворе, бегал за мячом, копался с малышами в песочнице. И вот однажды он потерялся. Я оставил его на площадке, а сам побежал на минутку домой. Я только заправил водяной пистолет водой и сразу вернулся. Но Кузи уже не было. Я звал его, расспрашивал у всех, но никто его не видел.
Я выбежал на улицу, побежал в соседний двор. Его нигде не было. Ребята помогали его искать. Мы бегали и к почте, и даже к школе. Кузи нигде не было. Папа пришел с работы. Мы с ним и с братом Сережкой еще раз обошли все вокруг. Стемнело. Мы пошли домой. Мама успокаивала меня, говоря, что Кузи обязательно найдется. Он сам придет. Ведь это собака, у нее нюх. Она найдет дорогу домой. Кузя просто заигрался, заблудился, но он вернется. Мы пошли спать. Сережка вздыхал и крутился на своей кровати, а я плакал в подушку. Я долго не мог уснуть. Все время вскакивал, бегал к двери. Мне казалось, что Кузя скулит под дверью. Папа ночью еще два раза выходил на улицу, но Кузи не было. Он не вернулся ни на второй день, ни на третий. Мы с Сережкой написали объявление и расклеили их везде. «Пропала собака, коричневая, зовут Кузя. Нашедший получит вознаграждение». Мы достали из копилки деньги, которые собирали на скейт, но никто не пришел. Каждый раз, когда за окном лаяла собака, я выбегал на балкон, но это был не Кузя. Папа даже сказал мне, что купит другого щенка. Я плакал, а мама только вздыхала. «Никто нам его не заменит». Я уже привык, что его нет. Мама спрятала его мисочку и коврик. Я был без собаки. Вечером, когда все ложились спать, я думал про Кузю. Я придумал, что он заблудился, и его подобрали хорошие люди. Я придумал ему доброго хозяина, который любит Кузю, как я. Я придумал, что Кузя совершит какой-нибудь добрый подвиг, найдет преступника или спасет ребенка из огня. И Кузю покажут по телевизору и скажут его адрес. Я пойду к его новому хозяину, и Кузя опять будет со мной. А с новым хозяином мы будем дружить. Но это были мечты. Я был без собаки. В тот день мы с Сережкой были в ботаническом саду. Была осень. Мы долго бродили по аллеям ботанического сада. И вдруг между кустами мелькнула коричневая собачья спина. Мы с Сергеем побежали по аллее. Я закричал: «Кузя!» И в это время с другого конца аллеи какой-то мальчик крикнул: «Кинг!» Пес остановился. Я кричал: «Кузя!» Мальчик звал: «Кинг!» Но это была моя собака! Это был Кузя! Он медлил какое-то мгновение, однако он узнал меня, узнал мой голос. Он побежал по аллее навстречу мне. Он летел, он лизал мне лицо, руки, шею. Я целовал его и обнимал. «Кузя! Кузя!» Чужой мальчик подошел к нам и еще раз позвал: «Кинг! Сам ты Кинг!» — сказал Сережка. — «Это Кузя! Он потерялся 3 месяца назад! Это наша собака!» Мальчик грустно посмотрел на собаку. Я опустил Кузю на землю. Он подбежал к мальчику, лизнул его в нос и опять вернулся ко мне. Мальчик теребил в руках поводок. «Мы нашли его. У него была перебита лапка. Мы лечили его». «Но я так искал его! Это моя собака!» «Да», — сказал мальчик, — «я не спорю. Он узнал твой голос. Он не Кинг, он Кузя». И мальчик пошел по аллее к выходу из сада. Когда пастух зовет своих овец, они узнают его голос и идут к нему. Маленький щенок узнает голос хозяина из 1000 других голосов. Ребенок знает голос своей мамы. Мы хотим, чтобы ты знал голос Иисуса. Мы хотим, чтобы ты, когда Он позовет тебя, услышал Его голос и пришел к Нему. И Он скажет тебе: «Ты –

0: нежность. Нежность мягкости любовью обнимает. Нежность дышит ароматами небес. Нежность чуткости всех ближних понимает. И в тиши рождает силу для чудес.
1: Чеп.

Костя с другом Сашей Ногиным возвращались в станицу с рыбалки. Впереди по дороге вдруг замелькало быстрое легкое тельце тушканчика. Ребята бросились его догонять, но скоро сумерки скрыли серенького зверька. Приятели покружили на месте и наткнулись на норку. Решив, что это и есть норка тушканчика, они задумали выкопать зверька. И вот на завтра, вооружившись лопатой, сачком из марли, они отыскали норку и принялись за работу. На их счастье, земля оказалась песчаной и легко поддавалась лопате. По ходу норы рыли колодцы. Когда вырыли четвертый, Саша просунул хлыст. «Есть! Мягкое что-то!» Он осторожно всадил лопату сбоку для ямы. Костя нацелился сачком. Саша потянул черешок на себя. Земля на дне ямы зашевелилась, поднялась бугорком, и показались желтовато-серые спинки зверюшек. Бугорок раздался, осыпался, и на поверхности оказались четыре детеныша. Широко расставляя лапки, они неуклюже заползали по обрушенной земле. Саша взял одного на руки. Звереныш был чуть крупнее мыши, большеголовый, с маленькими ушами и коротким хвостом. Тихонько скуля он тыкался слепой мордочкой в ладони мальчика. «Это не тушканчик», — удивленно сказал Костя. «Смотри, ноги все одинаковые и хвост короткий. Может, суслик?» — предложил Саша. В это время вдруг послышалось какое-то странное тявканье и глухое рычание. Что-то темное, длинное метнулось от ближнего куста чернобыльника в сторону ребят. Костя дико вскрикнул, уронив сачок и бросился бежать к речке. На ноге повыше колена что-то болталось. Саша в тревожном недоумении смотрел ему вслед. Костя сходу бросился в омут. Саша схватил сачок, сунул туда звереныша и побежал к берегу. В том месте, где нырнул Костя, лишь пузырилась вода, окрашенная кровью в розоватый цвет. С ужасом смотрел Саша на расходящиеся по воде круги. Мысль лихорадочно работала. Что делать? Прыгать в воду самому? Спасать друга или бежать за помощью? Над водой показалась голова Кости. Отфыркиваясь, разбрызгивая руками воду, злосчастный охотник торопливо стал выгребать к берегу и вылез, тяжело дыша. На ноге из раны, нанесенной острыми зубами, сочилась кровь. Ниже в нескольких местах кожа была исцарапана. «Что это было?» — взволнованно спросил Саша. «Зверек какой-то, от пережитого страха, чем от холода», — сказал Костя. «Хорошо, что догадался прыгнуть в воду. Перевязать надо». Рану обмыли, обложили листьями подорожника и перевязали майкой. Я работал в своей комнате, когда услышал взволнованный голос сына. «Папа, иди сюда!» — и поспешно вышел в кухню. «Что случилось?» — встревожился я, увидев перевязанную ногу Кости, и перевел взгляд на Сашу, у которого в сачке копошился звереныш. Ребята рассказали, что с ними произошло. Я взял в руки звереныша. «Это же хоренок!» «Хорек кидается на человека?» — удивился Костя. «О, эти зверьки не знают страха», — сказал я. «Тем более, что тут самка-мать защищала детей. Но бывает, что хорек кидается на человека даже без видимой причины». «Вот это да!» — воскликнул Саша. «Настоящие маленькие тигры! Папа, а если его приручить, он перестанет быть хищником?» — спросил Костя. «Трудно сказать. Попробуйте». Так, ценой пережитого страха и раны на ноге, Костя приобрел себе нового воспитанника. Я разрешил держать хоренка в коридоре. Костя устроил ему там мягкое, теплое гнездо. Первые дни хоренок все тихонько скулил и умолкал, лишь когда его брали на руки. Костя подносил звереныша к блюдечку, пригибал мордочку к молоку. Он фыркал, захлебывался, но не пил. Сын отчаялся. Но к концу второго дня хоренок неожиданно научился лакать. Он вдруг задвигал челюстями и языком. Молоко полилось ему в рот, и он стал глотать его. Костя пробовал давать ему мясо, творог, рыбу, но хоренок к ним не притрагивался. Зато молоко лакал исправно. Напившись, подолгу спал. Через неделю у звереныша прорезались глаза. Первое время он беспокойно озирался по сторонам. Днем жмурился от яркого света, бившего в глаза через щели наружной двери.
Мало-помалу он освоился и стал ползать по коридору. Костя придумал ему кличку Чеп. Я смеялся. «Почему Чеп?» «Че» значит «человеческий». «П» — «приемный». «Человеческий приемыш», — пояснил Костя. Так как сын при кормежке всегда приговаривал «Чеп! Чеп!». Хорёнок привык к этой кличке и, заслышав ее, начинал двигаться, отыскивая возле себя молоко. Скоро достаточно было кому-нибудь издали позвать «Чеп!», как он шел на зов. Ноги зверёныша окрепли. Маленький коридор, где все уголки были исследованы, стал ему тесен. Он все порывался проникнуть в комнаты, во двор. В комнатах хорёнок обошел углы и закоулки, обнюхал все, что попадало на пути. Заслышав шаги, бежал на них, путался под ногами. Особенно нравился ему темный уголок в кухне за печкой. Набегавшись, он уходил туда и лежал, пока его не водворяли на место. Однажды Костя выпустил Чепа во двор, на траву. Он долго щурился от яркого солнечного света, робко озирался, потом несмело шагнул раз, другой. Вдруг у него из-под ног с треском выскочил кузнечик. Хорёнок сделал прыжок в сторону, прижался к земле и тут увидел большого черного жука, который двигался навстречу. Смешно было видеть, с каким изумлением смотрел на него зверек. Когда жук приблизился, он тронул его лапкой, перевернул на спину, снова шевельнул и, загнувшись, подпрыгнул на месте. Он играл с жуком, как кошка с пойманной мышью. Во дворе бродили куры. Первым хорёнка увидел петух. Издав предостерегающее «кур», бдительный вожак уставился на зверёныша немигающим взглядом, словно обдумывая, насколько велика опасность. Потом пошел наступление. За ним, вытянув шеи, двинулись куры. Чеп увлекся жуком и ничего не замечал. Но вот он оглянулся. Двуногие белые чудовища наступали на него со всех сторон. Хорёнок в страхе прижался к земле, закрыл глаза. Петух клюнул его в голову. Чеп вскинулся на задние ноги и злобно зарычал, готовый защищаться. Костя прогнал кур. Чеп очень любил греться на солнце. Один раз дремал он у крылечка. «Ку-ка-ре-ку!» загрохотало над самой его головой. Чеп испуганно вскочил. На перилах крыльца, вытаращив желтые круглые глаза, стоял петух. Хорёнок отпрянул в сторону. В этот момент большая черная собака забежала с улицы в открытые ворота и отрезала ему путь отступления в коридор. В несколько прыжков Чеп оказался возле дерева в дальнем углу двора и моментально взобрался на вершину. Собака буйствовала внизу, а хорёнок на дереве с любопытством рассматривал ее. С нашей собакой Румом Чеп жил мирно, а тут словно кто подсказал ему, что чужая собака — враг и надо спасаться. Шли дни и недели. Чеп подрастал. Круглая мордочка вытянулась. Желтовато-серая шубка стала каштаново-бурой. Хвост потемнел. Черные бусинки глаз светились умом, лукавством. День Чепа обычно начинался рано. Едва забрежет рассвет и в кухне загремит ведро, как он немедленно встает и ждет, когда появится бабушка Фаина. Вот она выходит из дома и направляется к коровнику. Чеп бежит следом, ложится в дверях и слушает, как со звоном и шипением тонкие струйки молока наполняют подойник. Потом, получив порцию пахнущего теплого молока, уходит в логово вздремнуть. Выспавшись, Чеп сладко зевает, вытягивается. «Тип-тип-тип!» — слышится со двора. Чеп бежит туда. Он знает, там можно поживиться. Сегодня хозяйка кормит кур мелкорубленой сырой рыбой. Хорек втискивается между птицами, шмыгает у них под ногами, урывая лакомые кусочки. Иная хохлатка наградит его щелчком по лбу за нахальство. Но это его немало не смущает. Чеп прекрасно знал голос своего воспитателя. Иногда Костя затевал с ним игру в прятки. В коридоре наливал в блюдце молока. И пока хорек ел, прятался во дворе за углом сарая или за дверью коровника и звал «Чеп! Чепка!». Хорёнок выбегал во двор, останавливался, оглядываясь и двигая черным носиком. Если Костя не отзывался, начинал скулить. «А я здесь!»
кричал Костя, и хоренок мчался на голос. Чеп был очень любопытен. Если Костя открывал сундук, он был тут как тут, забирался туда и начинал исследовать все, что там было. Стоило Косте взять какой-нибудь предмет, например, книгу, как Чеп взбирался ему на плечо. Оттуда на руки и внимательно рассматривал. Больше всего зверек любил играть заячьим хвостом. Подкравшись, лапкой отбрасывал его в сторону, прыжком кидался на него, хватал передними лапами, отскакивал и снова ползком подпрыгивал к пушистому комочку. «Не дать не взять, котенок!» — смеялась бабушка. Однажды Чеп лежал на крыльце. Из-за карниза окна, где были воробьиные гнезда, упал оперившийся желторотый птенец. Он не умел летать и поскакал на середину двора. Одним прыжком хоренок настиг его, впился зубами ему в шею и придавил к земле. Всполошилось воробьиное племя. Угрожающе чирикая, птички закружились над зверенышем, целились клюнуть в голову, в глаза. Самка-мать-воробушка комочком упала на землю. Трепеща крылышками, двинулась на Чепа. Но тот продолжал свое дело. Когда Костя увидел в окно, что происходит во дворе, и выбежал, было поздно. От воробушка остались лишь несколько перьев, крылья на головке. После этого случая Чеп стал беспокойнее. Ночами скреб лапами дверей чуланчика. Как-то утром бабушка вышла в коридор и ахнула. У логова Чепа рядком лежали убитые мыши, а сам он блаженно спал, свернувшись в калачик. Дверь в чулан была приоткрыта. Прошло еще несколько недель. Чеп вырос. Теперь это был великолепный, очень проворный, ловкий и смелый зверек. Длинное стройное тело его оделось густым блестящим мехом. Черно-бурого цвета на брюшке, каштаново-бурого на спинке и по бокам. Подвижная острая мордочка с короткими круглыми ушами оживлялась темными живыми глазами. И захотелось Косте похвалиться своим воспитанником. «Дай, — думают, — прогуляюсь с ним по станице». Чеп бегал за ним, как собачонка. Вышел, палочку взял с собой. Было воскресенье. Из труб летних кухонь струился сизый прозрачный дымок. Хозяйки готовили ужин. Мужчины на лавочках вели тихие разговоры. Босоногие мальчишки, поднимая клубы пыли, гоняли чижа. Костя шел по теневой стороне улицы. За ним легкими скачками следовал Чеп. «Гляньте, гляньте, хорек!» — закричали ребятишки и устремились за Костей. «Не боишься ты, парень, ходить с ним?» — спросил старик с длинным костылем в руке. «Кругом ведь птица!» «Не тронет, он ученый!» — со спокойной гордостью заверил Костя. И только отошел немного, как Чеп кинулся на чьих-то кур во дворе. Те истошно закудахтали и разлетелись. Откуда-то выскочила собака, Чеп, Костя на плечо. Колхозники засмеялись, а старик с костылем сказал: «Вот тебе и ученый. Уходи-ка, парень, по-добру, по-здорову, пока бабы шею не накостыляли». Вскоре я заметил, что Костя стал пропадать на речке с удочкой. Приносил преимущественно сазанят и довольно крупных головляков. Добычу редкую для наших удильщиков. Сначала я не придал этому особого значения. Напал, думаю, парень на хорошее место, только и всего. Но однажды обратил внимание, что все рыбы, принесенные им, поранены чем-то острым. Не острогой ли он их бьет? Подумал я и спросил сына: «Чем ты ловишь рыбу?» Костя от прямого ответа уклонился. «Хочешь, папа, завтра пойдем вместе, я покажу», сказал он и отвел глаза в сторону. Видно было, что ему не терпелось сейчас же все выложить, но он подавил это желание. Я не стал настаивать. На завтра рано утром Костя вел меня на рыбалку. С собой он взял садок и удилище. Обыкновенное удилище. Кликнул Чепа. Все это было очень таинственно. Мы вышли за станицу. Костя молчал, я не расспрашивал. Через пустырь по тропинке мы спустились к речке. Костя вел меня на знаменитую черную яму, богатую рыбой. Чеп бежал следом. К месту пришли, когда солнце уже поднялось над горизонтом. Перед нами открылся почти чистый широкий плес с крутыми берегами. В прозрачной воде, пронизанной лучами солнца, хорошо просматривалось песчаное дно.
Изредка проплывали косяки плотвы. Между двумя склонившимися в воде ивами Костя остановился. Недалеко от берега разгуливала стайка сазанчиков. Сын тихонько присел, показав рукой, чтобы я сделал то же. Вот он осторожно поднял удилище и поставил его над сазанятами. Чеп вскочил, увидел рыбу, прыгнул в воду и вытащил на берег сазаненка. От изумления я не мог произнести ни слова. Так вот в чем дело. Костя выдрессировал хорька. Но как он, мальчишка, мог добиться таких результатов? Мне казалось, что это под силу только опытному дрессировщику. А Чеп таскал да таскал из воды то сазанчика, то голавлика. Костя с хитроватой улыбкой посматривал на меня, продолжая свое дело. «Рассказывай, как ты выучил Чепа», — сказал я, когда напуганные рыбы отошли от берега и ловля прекратилась. И тут сын подробно рассказал мне свою тайну, которую так долго сохранял из желания сделать мне сюрприз. Однажды ловил Костя рыбу удочкой. Чеп в это время охотился за лягушками и натаскал их под куст добрую кучу. Солнце пригрело, стайка плотвичек поднялась к поверхности воды. Рыбки с чмоканьем хватали кустики ряски, всплескивались. Чеп насторожился, прижался к земле, перебирая лапками. Костя с интересом наблюдал за ним. Глаза Чепа горели хищными огоньками. Он весь напружинился, готовый вот-вот прыгнуть. Прыжок! Легкое тело хорька взметнулось вверх и погрузилось в воду как раз в том месте, где было наибольшее скопление черных спинок. Через несколько секунд хорек вылез на берег с плотвичкой в зубах. Костя попробовал отобрать рыбку, но Чеп сердито заворчал, отнес добычу к лягушкам, прогрыз ей голову и, облизываясь, отошел. Потом начал валяться и отряхивать с мокрой шубки приставшие комочки земли. «А что, если его выучить ловить рыбу?» – подумал Костя. На завтра, поймав плотвичку, Костя отрезал у лесы крючок, через жабры в рот продернул нитку, завязал и, бросив в воду рыбку, стал ее водить. Хорек вскинулся, нырнул и схватил плотвичку. Много дней продолжалась дрессировка, и, наконец, Костя добился своего. Достаточно было, увидев в светлой воде рыбу, поднять над ней удилище, как хорек бросался за нею в воду. Августовским утром под навесом, заменявшим летнюю кухню, бабушка Фаина готовила завтрак. Пришла соседка Аннушка с сыной Ленькой, которому едва минул год. Мать постелила на траву одеяло, посадила на него Леньку, а сама присела на скамеечку. Женщины разговорились. Ленька обрадовался свободе, что-то лепетал на своем языке, улыбался. Он был рад сверкающему летнему утру, прохладе чистого воздуха, зеленой, еще влажной от ночной росы травки. Незаметно мальчуган дополз до края одеяла и принялся за исследование живого мира, населявшего зеленую чащу травы. Вот муравей тащит белого червячка, толкая перед собой. Вот серая с ковровой спинкой гусеница повисла на былинке. Сверкая ярким пестрым нарядом, на травинку села бабочка. Ребенок потянулся к ней. Бабочка вспорхнула. Ленька проводил ее взглядом. В руках вместо бабочки оказался прутик. Ленька принялся бить им по траве. Серая гусеница упала на землю. Что-то длинное, тяжелое заворочилось в траве под ударами прутика. Ленька засмеялся. Выдернув прутик из-под придавившей его тяжести, он снова замахнулся и ударил по тому же месту. Послышалось шипение. Ленька снова громко засмеялся. Тут и взглянула в его сторону мать. Надо было крикнуть, схватить сына на руки, что-то предпринять, а она побелела и, словно загипнотизированная, замерла без движения. В полуметре от Леньки шипела змея. Случайно взглянув на Аннушку, пораженная ее страшной позой и смертельной бледностью, бабушка перевела взгляд на Леньку и в ужасе вскрикнула. В этот момент из дома молнией метнулся Чеп и бросился на змею. Аннушка кинулась к сыну, схватив его на руки и заплакала. А Чеп, вцепившись в змею зубами пониже шеи, придавил ее и рычал. Змея обвилась вокруг его туловища. Сжалась, но скоро кольца распались. Чеп перегрыз змею надвое и принялся есть ее извивающееся в его лапах тело.
Я в это время вышел из дома и увидел плачущую соседку с ребенком на руках и хорька возле одеяла. С ужасом подумал было, Чеп бросился на ребенка. Но когда присмотрелся к тому, чем был занят Чеп, сразу все понял. Я взял палку и выкатил из травы на чистое место голову змеи. Это была гадюка. Дом наш стоял на окраине. Рядом был пустырь с развалинами. Видимо, оттуда и приползла змея. Как-то Костя пошел с Чепом на речку прогуляться. Я читал, когда сын влетел в комнату возбужденный. Вот что произошло на берегу. Косте захотелось искупать Чепа. Он зашел в воду в неглубоком месте и стал звать к себе зверька. Но хорек, разыгравшись, не шел. Костя выбрался на берег. Чеп вбежал на яр и понесся по редким кустикам бурьяна. Поднявшись на яр, мальчик замер от страха за своего любимца. Степной орел камнем падал сверху на хорька. Молниеносно схватив его в когти, беркут взмыл вверх и полетел вдоль речки. Костя закричал, замахал руками и побежал по берегу. Птица летела высоко. Было видно, как отчаянно извивалось тело хорька. Орел удалялся и вскоре перелетел речку. Вот он постепенно стал снижаться и, наконец, скрылся за полоской кустарника. «Я хотел переплыть речку», — закончил Костя, едва сдерживая слезы.

бежать туда. Да разве успеешь?» Я стал успокаивать его. «Не горюй, сынок. Все равно скоро пришлось бы с ним расстаться. Не горюй, сынок. Все равно скоро пришлось бы с ним расстаться. Взрослый он стал.

распорота надвое. Семёныч рассказал, что под вечер гнал он стадо в станице, прикрикивая на коров и пощелкивая бичом. И вдруг остановился в изумлении. В 3 метрах от него на чистом выбитом месте стоял зверек и, повернув голову на бок, посматривал на Семёныча. «Не как хорек», — рассудил Семёныч. «Где это тебя так угораздило, сердечный? Ухо-то, говорю, кто раскромсал?» Хорек не только не испугался голоса Семёныча, но даже подошел ближе. «Надо же!» — удивился Семёныч. «Это как же он не боится человека? Иди себе, не трону я тебя!» И двинулся вслед за ушедшим вперед стадом. Хорек побежал за ним. Семёныч оглянулся. «Стоп! Он вспомнил, что у моего сына был прирученный хорек. Не тот ли?» — подумал старый пастух. «Но как он попал сюда? Не иначе сбежал». Весь путь до станицы Семёныч беседовал с хорьком. «Вот ты удрал, удовольствие себе доставил, дичинки отведал. Правда, ухо вот, но это ничего, присохнет, заживет, а хозяин, небось, горюет, ищет тебя». «Принимайте», — сказал в заключение Семёныч. «Вижу, что ваш». «Да ведь его вчера беркут унес», — сказал Костя. «Беркут?» — удивился старый пастух. «Вот оно что! Стало быть, загрыз он птицу-то! Хорьки, они такие, бедовые зверюги!» И вот случилось то, чего надо было ожидать. И что я смутно предчувствовал. Я знал, что у хорька, каким бы ручным он ни был, рано или поздно должен был проснуться инстинкт хищника. Но не принимал мер предосторожности. Меня успокаивало, что Чип в последнее время не делал попыток напасть на кур. Со своими он иногда даже спал вместе в курятнике. «Он воспитан человеком», — думал я. «Взят еще слепым. Может, обойдется». Через 2 дня после возвращения, рано утром, когда хозяйки погнали коров в табун, Чеп пробрался в соседний двор, схватил курицу, загрыз и приволок в свое логово. Потом снова побежал, задушил вторую, притащил и положил рядом. Третью только успел прикончить, как вернулась хозяйка, застала разбойника на месте преступления и подняла шум. Чтобы успокоить разгневанную соседку, пришлось откупиться деньгами и пообещать, что такое не повторится. Чепа мы заключили в клетку. Первые дни он злобно грыз железные прутья, метался, пытался вырваться, потом смирился, затих и лежал равнодушный ко всему. Ел он мало, хотя Костя в изобилии доставлял ему рыбу, живых лягушек. Шубка на нем потускнела, мордочка осунулась. Я посоветовал сыну отнести его в лес и отпустить. Жаль было Косте расставаться со своим любимцем. Но он правильно рассудил, что в клетке хорек не выживет, а держать на свободе уже невозможно. И, скрипя сердце, отнес его 5 километров в степь, в дубовый лесок на широкой балке. Недели через 2 возвращались мы с сыном из колхозной бригады полем. Дорога шла мимо того лесочка, где Костя оставил хорька. «Папа, зайдем в лес? Я покличу», — стал просить Костя. «Может, Чеп прибежит?» Я согласился. «Чеп! Чепка!» — несколько раз принимался кричать Костя. «Как же! Ищи ветра в поле!» — посмеялся я. Мы присели у дерева отдохнуть. Вдруг Костя тихонько толкнул меня локтем. Я взглянул и замер. Под кустом шиповника из бурьяна высунулась мордочка хорька с черным носиком и раздвоенным ухом. Конечно же, это наш Чеп. Он пристально смотрел на нас. Взгляд его и вся поза выражали готовность скрыться, убежать. «Чеп, ко мне!» — крикнул Костя. И в ту же секунду хорек оказался у него на коленях. «Чеп, Чепка ты мой, узнал!» «Узнал!» — радостно приговаривал Костя, поглаживая зверька. Я был изумлен. И что скрывать правду? Тоже взволнован трогательной привязанностью зверька к человеку, его воспитавшему. Пока мы сидели, Чеп от нас не отходил, ласкаясь то к сыну, то ко мне. Когда пошли, он побежал за нами. Но на опушке леса остановился и дальше идти не захотел. Мы несколько раз оглядывались. Чеп стоял на бугорочке, подняв голову и смотрел на нас. Костя на прощание помахал ему рукой.